0: Радио Витебск. Радио, которое слушает.
1: Ты совсем замерз? Ну иди ко мне. Все еще мерзнешь.
2: Мне холодно.

ритме твоего города.

0: крепче, ближе, мать, поближе, без остатка раствориться.
1: Радио Витебск. Радио для тебя.

0: Погода на радио Витебск.
1: Сегодня в Витебске и по области ожидается переменная облачность. На большей части территории кратковременные дожди и грозы. Этой ночью местами сильные ливни. Ветер переменных направлений. Ночью 3-8, днем западный 5-10. При грозах с порывами до 14 метров в секунду. Также этой ночью местами шквалистое усиление до 15-20, а в отдельных районах до 24 метров в секунду. Температура воздуха по области плюс 17-22, в Витебске плюс 18-20. Сегодня днем по области плюс 22-27, в Витебске от 23 до 25 градусов тепла. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Ночь на радио Витебск. Ночь твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель».

0: Витебске 4 часа. Погода на радио Витебск.
1: Сегодня в Витебске и по области переменная облачность. На большей части территории кратковременные дожди и грозы. Ветер западный 5-10, при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Дневная температура воздуха по области составит плюс 22-27. В Витебске от 23 до 25 градусов тепла. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: Погода на радио Витебск.
1: Сегодня в Витебске и по области переменная облачность. На большей части территории кратковременные дожди и грозы. Ветер западный 5-10, при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Дневная температура воздуха по области составит плюс 22-27. В Витебске от 23 до 25 градусов тепла. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель».

0: Витебске 5 часов. Погода на радио Витебск.
1: Сегодня в Витебске и по области переменная облачность. На большей части территории кратковременные дожди и грозы. Ветер западный 5-10, при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Дневная температура воздуха по области составит плюс 22-27. В Витебске от 23 до 25 градусов тепла. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: Витебск. Твоя любимая музыка.
1: I am paid to exist.

0: Погода на радио Витебск.
1: Сегодня в Витебске и по области переменная облачность. На большей части территории кратковременные дожди и грозы. Ветер западный 5-10, при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Дневная температура воздуха по области составит плюс 22-27. В Витебске от 23 до 25 градусов тепла. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель».

0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Погода на Радио Витебск.
1: Сегодня в Витебске и по области переменная облачность. На большей части территории кратковременные дожди и грозы. Ветер западный 5-10, при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Дневная температура воздуха по области составит плюс 22-27. В Витебске от 23 до 25 градусов тепла. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Утро твоего города. Это слушает весь мир. Слушай и ты на Радио Витебск.

0: Реклама. Уважаемые слушатели, убавьте яркость на радио.
1: Но у радио нет яркости.
2: Это пока.
0: Бетера дарит фрибонус на 1000 рублей и 1000 вращений новым клиентам казино.
2: Некоторые бонусы видно даже по радио.
0: Бетера. Твоему старту большие цифры.
3: Сайт bn.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
4: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60.

0: Реклама.
1: Чтобы рассказать обо всех обновлениях в Betera Pass, нам нужно ускориться. Новые бонусные игры Фриспинатор, Скретчер, Плинка, Фрибоксер, Фортунатор и Колесо Чемпионов уже у нас. А теперь помедленнее. Даем до 1000 фриспинов и до 1000 рублей фрибонус. А дальше снова быстро. Сайт bm.by. Телефон 214. Получение прибыли не разрывно связано с риском получения убытков.
0: Телефон рекламной службы.

0: Погода на радио Витебск.
1: Сегодня в Витебске и по области переменная облачность. На большей части территории кратковременные дожди и грозы. Ветер западный 5-10, при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Дневная температура воздуха по области составит плюс 22-27. В Витебске от 23 до 25 градусов тепла. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Это слушает весь мир.

0: Витебске 7 часов. Новости на радио Витебск.
1: Доброе утро. В студии Ольга Богданова. Мы начинаем информационный день на волне радио «Витебск». Непогода настигла северный регион. В Витебской области спасатели 15 раз выезжали на распиловку и уборку упавших деревьев в Витебске, Новополоцке, Городокском, Бешенковичском, Шумилинском и Полоцком районах. Также ливень, прошедший накануне, привел к подтоплению улиц в Витебске и парализовал движение трамваев. Мониторинг обстановки продолжается. В ходе совместного тактико-специального учения «Вершина братства» 2026 личный состав сводных групп подразделений сил спецоперации Беларуси и десантно-штурмовых войск Казахстана прошел траверс в горной местности. Менее чем за сутки военнослужащие преодолели более 30 километров на высоте свыше 1200 метров над уровнем моря с перепадами высот до 500 метров. В оборонном ведомстве отмечают, в пути, преодолевая естественные препятствия, они выполняли задачи по ведению разведки, осуществляли налеты и засадные действия против незаконных вооруженных формирований условного противника.
0: В мире.
1: Национальные вооруженные силы Латвии развернут мобилизационные центры в Риге, Кулдиге, Валмире и Алуксне для отработки призыва граждан в случае кризиса. Об этом пишет Белта со ссылкой на Балт-Ньюс. Граждане Латвии, подавшие заявку на подготовку в резерве, прибудут в мобилизационные центры. Обучение включает обращение с оружием, боевые стрельбы, связь, топографию, ориентирование, полевые навыки и расширенную первую помощь. Курсы военной подготовки пройдут с 8 по 29 августа. Участвовать могут граждане Латвии и мужского и женского пола от 18 до 60 лет. В период военной подготовки резервисты будут проходить действительную службу, иметь статус солдата, а время обучения будет засчитываться в их послужной список. В Астане состоялся демонстрационный полет беспилотного пассажирского воздушного судна с человеком на борту. Об этом сообщил Комитет гражданской авиации. Первым пассажиром стал министр транспорта. Демонстрационный полет прошел на специально разрешенной территории столицы Казахстана. Серийный электрический летательный аппарат вертикального взлета и посадки способен развивать скорость до 130 км в час и преодолевать расстояние до 35 км. Как сообщили в Министерстве транспорта страны, на первом этапе рассматривается запуск демонстрационных и туристических маршрутов продолжительностью до 30 минут. Над достопримечательностями республики в будущем такие аппараты могут стать частью городской транспортной системы. Кроме пассажирских перевозок, беспилотные воздушные системы планируется использовать для оказания экстренной медицинской помощи, доставки медикаментов, выполнения задач, пожаротушения и логистики. И это все новости к этому часу. Партнер выпуска – автосалон «Белавтомаркет».
2: От продаю до продано всего 15 дней. Доверяйте.

0: 8017-007-0011.
1: Погода на радио Витебск.
2: Витебские по области переменная облачность, на большей части территории кратковременные дожди и грозы, ветер западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха по региону днем ожидается 22-27 градусов. Витебские столбики термометров поднимутся до плюс 25. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом, партнер турагентства «Вокруг».

0: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.
1: Не можешь проснуться? Включай Радио Витебск. На кухне, в офисе, в душе, в авто. Бодрись под музыку и заряжайся настроением на весь день. Каждое утро по будням с 7 до 11 Влад Кузьмин и Настя Гордеева. Вместе с тобой.

0: всех и каждого с пятницей.
1: И вот, с апокалипсисом.
0: Пожалуйста. И с апокалипсисом утренним, который был. Слушайте, ну это что-то невероятное. Значит, не могу с вами не поделиться со всеми. Вот сплю я, значит, с ночи оставил окно полностью открытым. Душно мне, значит, жарко. Тут до будильника слышу, что-то происходит. Просыпаюсь. Какие-то трески, громы, шорохи, вот эти вот лязги. И за секунду не соображаю, что, а где, а что вообще случилось-то? Но тут понимаю, что из окна вся эта проблема идет. Закрываю, и просто в этот момент, когда закрываю, уже первая капля вместе с закрытием окна мне падает сюда на руку, а дальше начинается что-то невероятное. Страшно и красиво одновременно было.
1: Ой, не знаю, какой-то у тебя супер чуткий сон. Я бы спала и спала дальше, если бы не будильник. Поэтому спасибо будильнику, что вообще его кто-то придумал. Ну, а что касается вот этой погоды, да, на самом деле, когда за секунду небо становится черно-красным, это интересно выглядит.
0: Красиво.
1: Но, хотелось бы больше такого не видеть.
0: Ну вот и не увидишь, потому что вроде как говорят, что сегодня максимум до 11. Там какие-то дождики показаны, а потом дальше либо облачно, либо солнечно и плюс 22 комфортные для нахождения на улице. У нас тоже комфортно находиться на волне радио Витебск в эту пятницу. Еще раз всем доброе, бодрое утро. У микрофона Влад Кузьмин и Настя Гордеева. Это «Разбудит шоу». Погнали, полетели!
2: На радио Витебск «Разбудит шоу». Генеральный партнер «Разбудит шоу» – футбольный клуб «Макслайн Витебск».
3: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Макслайн» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб «Макслайн».
4: Это будет наш тайм.
2: Радио «Витебс».

0: Реклама.
1: Велосезон продолжается. Только до конца августа скидка 20% на велосипеды Аист и скидка 10% на мотоциклы Минск в новом фирменном магазине Мотовелозавод по адресу Ленина 62.
2: Ленина 62.
1: Шоурум натяжных потолков Метр Плюс теперь в ТЦ Интериум. В честь открытия акция минус 30% на световые линии. Современный свет по цене точечных светильников.
3: Маршрут за выгодой построен. Едем на АЗС «Газпромнефть».
4: Стань участником программы лояльности разом с нами. Получай выгоду до 6 копеек с каждого литра на АЗС «Газпромнефть». Подробности у операторов АЗС на сайте gpnbonus.by и по телефону 8017-236-0609.
5: Не упусти самое важное. Включай первый информационный телеканал на пятой кнопке.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на «Радио Витебск».

0: Гороскоп.
1: А вот знаете, астрологи нам говорят, что 7 августа, ну, соответственно, сегодняшний день, да, станет каким-то временем для подведения итогов и завершения начатого. Так. Надеюсь, конечно, сугубо в позитивном ключе, а возможно, они просто так красивыми словами описывают пятницу.
2: Не, ну так все, закончили рабочую неделю, естественно, подвели итоги, значит, все прекрасно и невероятно. Нужно вот это вот действительно заканчивать.
1: Нужно на выходные.
2: Начинать новое, да. А что же здесь у каждого из знаков зодиака, давайте разберемся персонально попонятнее. Вот, пожалуйста, Овна. Начинаем. Сегодня Овнам обстоятельства будут ставить палки в колеса, если они попытаются успеть везде и все. Не стоит никуда бежать, ошибок будет смать муща. Поэтому, Овны, нам ваш совет: осторожнее со всеми и во всем.
1: А что касается тельцов, то сегодня, друзья, у вас будут какие-то рамки. Их вам будет ставить кто-то, но в них можно будет креативить буквально чуть-чуть, но зато это принесет свои результаты. Потому что если вы будете все-таки общаться в этих рамках на разные темы, то эта информация вам определенно в чем-то пригодится.
2: Сегодня близнецам придется тарабанить закрытые двери. От того, насколько долго и сильно вы будете это делать, зависит ваше будущее. Вполне возможно, что они откроются.
1: Что касается раков, то у вас, друзья, настроение сегодня может быстро рухнуть вниз. Кто-то или что-то, возможно, разочарует. Возможно, как раз-таки утренний дождь не понравился вам. И я надеюсь, что это будет самое худшее, что произойдет за сегодняшний день. Но будет и тот человек, который сможет вас смотивировать на какие-то глобальные изменения. Поддавайтесь этому желанию.
2: Сегодня львам стоит быть осторожнее с деньгами. Можно не проследить, как потратите последний рубль. Лучше оставить кошелек дома или спрятать его подальше от собственных же глаз.
1: Девы, а вам сегодня, что касается вечера, интересная информация. Нужно провести ее в попытках разложить в голове все по полочкам, потому что именно сейчас вам нужен порядок. Что касается разговоров, то сегодня они будут излишни, по крайней мере, с людьми, которые вас окружают. А вот сам с собой поговорите, это да, это то, что надо.
2: Сегодня весам можно уйти с первого плана и немного отдохнуть. В последнее время вы тратили слишком много сил, и пришло время отдышаться. А вновь браться за сложные дела можно уже завтра. Вообще, весам советуем общаться исключительно с молтоками. Никаких долгих задушевных разговоров, ведь они приведут только к конфликту.
1: Скорпионы, вам нужно отойти в сторону от чужих проблем. Хватит пытаться всем помочь. Пусть люди справляются сами, а вы обратите внимание на себя и на свои нюансы в жизни. Поэтому меньше нервничайте без повода и ждите приятных ситуаций.
2: Сегодня стрельцам не нужно бороться за собеседников. Если кто-то не идет на контакт, не заставляйте и не мучитесь. Вы сможете найти интересных оппонентов, не бойтесь. Вообще советуем усилить контроль. Сейчас проблемы могут вас выискивать то тут, то там. Важно не проворонить ничего.
1: Козероги, вам же не стоит бежать впереди паровоза. Лучше двигаться медленно, чтобы не упустить абсолютно ничего. Гороскоп советует сегодня вспоминать уроки прошлого и применять опыт в настоящем. Он вам очень пригодится.
2: Сегодня водолеям не помешает ко всему придираться и за всем следить. Да, придется быть дотошным, если хотите глобальных перемен в карьере.
1: Что касается рыб, то тут тоже все интересно. Ну, во-первых, думайте на несколько дней вперед, потому что именно там настроение будет скакать просто до небес. И от этого зависит, каких собеседников вы себе выберете, каких культурных оппонентов, можно так сказать, найдете. Поэтому, друзья, ставьте на паузу сегодня все важные дела, буквально придумывайте крутой план на будущее.
2: Слушай, а мне вот сегодня понравился гороскоп для весов. Там говорится, вот, уйти с первого плана и немного отдохнуть.
1: Мне нужно сказать тебе пока.
2: Как будто бы финальный день перед отпуском, но вот действительно не соблюдать гороскоп какой-то грех.
1: Ну я не знаю, была бы руководителем, знаешь, отпустила бы прямо сейчас после таких философских размышлений, но, увы, доработай, пожалуйста.
2: Была бы руководителем, черт бы ты у меня пошел в отпуск, а не куда-то там на отдых.
0: Это слушает весь мир.

0: Реклама на радио Витебск. Найти ответы не вопрос. Особенно если вы знакомы с дизайнером, фитнес-тренером, переводчиком, поваром, учителем, аналитиком. И это лишь малая часть ролей искусственного интеллекта от МТС. Перечислять можно безлимитно. И помощник, и безлимиты интернета и звонков на тарифе МТС Ред. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
1: Новополоцк! Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка Шапито Орликин. Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж. С 6 по 9 августа в Новополоцке. Без возрастных ограничений, живой звук, оркестр Брестская область, филармония. МТС 727-95-46.
2: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс 7043. Звони.
3: Впереди хороший знак.
4: Подключайтесь на Лайф, собирайте коды и выигрывайте смартфоны, ноутбуки и главный денежный приз – 50 тысяч рублей. Успейте до 28 сентября. Подробности на LifeBuy и по телефону 909. Срок проведения с 29.05.2026 по 07.12.2026. Включая период выдачи призов. Период участия по 28.09.2026.
0: Телефон рекламной службы. 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.

0: Знаешь, я бы все-таки добавил сюда к ребятам вот небольшую строчку. Если что-то там грустно, включи музыку и собери отличных людей вокруг себя. Ну вот так будет на 100% точно.
1: Не знаю. Я бы в одиночестве послушала хорошую музыку, и это тоже своеобразный релакс. Да. Поэтому тут уж каждый выбирает, как ему нравится.
0: А вот видишь, сразу получается, мы сделали такой уклон на то, что разные обстоятельства по-разному могут влиять на это.
1: Конечно. Главное, чтобы музыка была рядом. We'll be right back.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Доброе утро. В студии Ольга Богданова. Коротко о главном к этой минуте. Падение деревьев на железнодорожные пути произошло на перегоне Княгинин-Куренец из-за непогоды. Об этом сообщили в пресс-центре Белорусской железной дороги. В связи с этим некоторые поезда на этом направлении следуют с отклонением от графика движения. Так, поезд номер 625 Витебск-Минск, который должен был прибыть в белорусскую столицу 7 августа в 6:26, приедет на конечную станцию с задержкой ориентировочно более 2 часов. Поезд Крулевщина-Молодечно с прибытием в Молодечно в 6:55 также прибудет на конечную станцию с задержкой более 1 часа. Белорусская железная дорога принимает все возможные меры по устранению последствий непогоды и сокращению времени опоздания данных поездов. На место вызвана бригада МЧС. Подробно о новостях региона в начале следующего часа.
0: Утро на радио Витебск.

0: Яркий хит этого лета на радио «Витебск» вам дарит компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Большая распродажа в «Автосеть». Скидки на все шины до 50%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Полоцке и других городах Беларуси. «Автосеть».

0: Реклама. Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони. 7043.
1: Велосезон продолжается. Только до конца августа скидка 20% на велосипеды Аист и скидка 10% на мотоциклы Минск в новом фирменном магазине Мотовелозавод по адресу Ленина 62.
2: Ленина 62.
0: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони. 7043.
3: Кофе купил.
4: Вернулась.
3: Билеты в кино.
4: Вернулась.
3: Поужинали.
4: И это вернулось.
3: Что у тебя постоянно возвращается?

0: 120. Все радиостанции страны теперь в одном бесплатном радиоплеере. Радиоплеер «Беларусь». Слушайте любимое радио удобно и без помех. Заходите на radioplayer.by, а также скачивайте мобильное приложение «Радиоплеер Беларусь». Все белорусские радиостанции слушайте здесь.
1: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка.

0: ж, друзья, сегодня есть такая, знаете, важная информация, что касается автомобилей, потому что погодные условия все-таки внесли свои коррективы в наше утро. И вот что хочется сразу сказать. Вижу я, что есть у нас ДТП в районе улицы Ленина. Знаете, на самом деле, не одно оно ДТП, что касается карт и лужи вот эти грандиозного размера, в которых теряются номера, диски и все остальное. Будьте, пожалуйста, взаимовежливы на дорогах. Если что-то нашли, попытайтесь каким-то образом сообщить, возможно, через ГАИ, возможно, самостоятельно где-то оставить, какую-то группу выкинуть, потому что, сами знаете, дорогого стоит. И на самом деле, вот такая взаимовыручка на дорогах, она всегда будет к месту. Что касается непосредственно самих машин, то вижу, что есть проблемы у ребят на Леонова. Там какой-то огромненький затор в районе Зиньковой, даже ближе, я бы сказала. Mm-hmm. В районе Полоцкого путепровода, возможно, опять же, из-за вот этой огромнейшей лужи где-то там внизу, в районе автовокзала, mm-hmm. тоже есть нюансы. Естественно, Московский, естественно, Фрунзе. Вам всем, ребят, удачи и побыстрее преодолеть все вот эти пробочные невзгоды, если можно их так назвать. Ну и, пожалуйста, все-таки будьте внимательны, потому что действительно ситуация на дорогах ну так себе сегодня, поэтому, наверное, все-таки стоит быть немножечко бдительнее, чем обычно.
1: Да, что касается автономеров, вот целая автовыставка автономеров, например, возле, напротив филармонии, вот как остановка общественного
0: вот как
1: транспорта.
0: Как раз-таки там, где огромнейшая лужа посреди улицы.
1: Смотрите, я знаю, какие там есть уже. 2570, 3628, 0937, 8750, электричка Е959, 6174, Е524 и Е024, по-моему. Вот, пожалуйста, вот эти вот номера, если кто-то из вас хочет поконкретнее узнать, да, буковки там, например,
0: вы
1: какие.
0: Можете написать,
1: вы можете
0: Влад
1: написать,
0: вам ответит
1: Вайбер,
0: обязательно.
1: Я вам отвечу, если вдруг услышали свой номер, но только вот не понимаете буквы, да, в буквенном сегменте, какие.
0: По крайней мере, все те, кто вчера были как раз-таки вот в районе филармонии, для вас это актуальная информация, потому что могу предположить, что номера были найдены именно там. Есть у нас еще и на связи Вика. Не знаю, где вы, Вик, едете, но вижу ваше видео, вижу вот этот поток, вижу стоянку трамваев буквально. Да, это прямо сейчас снято. И на самом деле, да, друзья, видимо, с общественным транспортом сегодня у нас тоже с вами колоссальные проблемы, поэтому или выходите заранее, или, я не знаю, просите друзей, знакомых, пешком идите, потому что, по крайней мере, что касается трамваев, есть нюансы однозначно.
1: В общем-то, сегодня помимо автоприветов, автоприветы, кстати, присылайте сюда к нам в Viber, Telegram 7071071. Смотрите по сторонам, какие автомобили с номерными знаками или без вас окружают. Да, может быть и такое. Вот, и присылайте. Что касаемо заготовленных, тоже мы ждем здесь у себя в мессенджерах. Что касаемо дорожной обстановки, тоже можете делиться ей. Ну и, конечно, циферку. Какую сегодня будем ловить?
0: Какую сегодня? Любую машину, которая выжила после апокалипсиса.
1: Давай, пятый день, пятерочка у нас будет.
0: Хорошо,
1: вот,
0: давай,
1: пожалуйста, на пятерке сосредоточьте свое внимание. Все, поехали, погнали, автоприветы, гоу!
2: Вставай, разбудит шоу!
3: Генеральный партнер «Разбудит шоу» – футбольный клуб «Макслайн Витебск».
4: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Макслайн» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб «Макслайн».
5: Это будет наш тайм.
2: Радио «Витебск». В ритме твоего города.

0: же, наши родные, продолжаем собирать ваши автоприветы пятничные, необычные. Поэтому, если вы находитесь в пробке, на светофоре, либо еще где-то на каких-то местах остановок, стоянок, посмотрите, какие номера вас окружают. Присылайте их, присылайте свой номер. Несколько добрых слов. Ну и цифру 5 мы сегодня ловим очень пристально. Поехали.
1: Радио Витебск. Включи настроение.

0: 23 января 2029 года. Шоурум натяжных потолков «Метр Плюс» теперь в ТЦ «Интериум». В честь открытия акция минус 30% на световые линии. Современный свет по цене точечных светильников.
1: Акция «Мегашоппинг» только с 7 по 20 августа. Большой выбор бассейнов по отличным ценам. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на АМИ БАЙ.
2: Радио «Витебск». Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60. От А до Авто.
3: И поехали, погнали. Вот давайте зачитывать ваши автоприветы. Вот есть от Дмитрия, даже не автопривет, а напутствие. Говорит он, пойду грузиться, а вы передайте неопытным водителям, пожалейте своих железных коней, не паркуйтесь под деревьями. Да, придется, возможно, чуть дальше пройти домой, но сколько случаев, когда молния жахнет по дереву и накроет оно вашу машину целиком. Не нужно играть в эту лотерею. К сожалению, Дмитрий, знаете, тут что опытные, что неопытные водители. Здесь лотерея для всех одинакова. Иногда даже не молния может шарахнуть в это дерево, а просто... порыв ветра. А за исключением того, что по дворам и придомовым территориям есть парковочные места и парковки, которые прям окружены деревьям, тут уж, как говорится, как карта ляжет. Вот. На всех вот этих вот открытых парковок не напасешься, к сожалению, пока.
4: Ну, отчасти ты прав, но с другой стороны, предупреждение достаточно актуальное. Мне кажется, если есть возможность, все-таки, да, действительно, становитесь подальше от всяких хлипких конструкций, если можно так сказать, да, от всяких деревьев и так далее. Ну, а если уже нет, ну тогда надежда, еще
3: машину.
4: Раз надежда. Да, желательно каска, потому что, да. Знаете, дело такое. Что касается пробок, друзья, буду еще раз немножко ориентировать, потому что пока все на самом деле достаточно печально. Улица Кирова с пересечения с Зиньковой, там прям хорошенький такой затор, достаточно большой. Это из основных. Ну, а что касается автоприветов, то есть у нас Виталий, который передает привет автомобилю «Лада» с номерами 2355, а Наталья желает всем доброго утра вольвистам от Вольвы 5115.
3: Так, Сергей говорит, Джили 5983, Лада 9105, X5 3795, Фрунзе, всем привет. 83-58, Ситроен, московский привет. А Андрей вот поймал Volkswagen 7556.
4: Так, Миш нам говорит, доброе утро, радио Витебск, привет в родной Полоцк и жене Кате на Пассате 5500. А вот у Вовки погода у нас получше, пишет Морган, Австрия, всем добра, от Скания 366, даже поймал здесь автомобиль. Какая-то фура с номерами 5741.
3: 1627 получает свой привет. Пишет нам Юрий, говорит, вот это прикол. Что вас смутило? То, что на машинке очень много листиков или что? Не могу понять пока. Объясните, если что.
4: Так, Саша у нас катается по лужам. В этих лужах нашел он у нас автомобиль с номерами 2602. Также есть здесь привет Артему Семенову, Елене, Андрею, Саве. Ну и нам с тобой тоже, конечно, летит.
3: Так, Александр говорит, привет, радио Витебск, Йохоу, с пятницей, супруги и сыну Богдану. Ну привет, после обеда на дачу, ура! Мазда 5256 получает свой привет. Так, а Артем говорит, впереди 4 выходных, ура, у Артема. 7599, Opel.
4: Захотелось пересмотреть календарь, возможно...

0: Всем большой привет от Волны Радио Витебск. Мы погнали в следующий час, поэтому встретимся уже непосредственно там.
1: Горячий хит на Радио Витебск.

0: Ту агентство Well. Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на радио Витебск.
2: Доброе утро. В студии Ольга Богданова. В этом выпуске о событиях нашего региона. Помощник президента, инспектор по Витебской области Владимир Юргевич с рабочим визитом посетил Лиозненский район. Подробности сообщила газета «Витебские вести». В центре внимания ход уборочной кампании, готовность техники, вопросы животноводства и реализация важных инвестиционных проектов в сельском хозяйстве Лиозненщины. Вместе с председателем райисполкома Иваном Федоровым помощник президента провел мониторинг аграрных объектов района. На ферме Андижан-Черваус вблизи деревни Артемова проинспектировал реализацию белорусско-узбекского инвестиционного проекта. Падение деревьев на железнодорожные пути произошло на перегоне Княгинин-Куренец из-за непогоды. Об этом сообщили в пресс-центре Белорусской железной дороги. В связи с этим некоторые поезда на этом направлении следуют с отклонением от графика движения. Так, поезд Витебск-Минск, который должен был прибыть в белорусскую столицу в 6:26, приедет на конечную станцию с задержкой ориентировочно более 2 часов. Поезд Крулевщина-Молодечно с прибытием в Молодечно в 6:55 также прибудет на конечную станцию с задержкой более 1 часа. Белорусской железной дорогой принимаются все возможные меры по устранению последствий непогоды и сокращению времени опоздания данных поездов. На место вызвана бригада МЧС. Более подробную информацию можно получить по номеру 105, контакт-центра Белорусской железной дороги.
1: Новости спорта.
2: МЛ Витебск и Минская «Динамо» минимально уступили на старте 3-го раунда отбора Лиги конференции. Витебская команда в Баня Луке проиграла боснийскому клубу «Борос» со счетом 0-1. На 14-й минуте игры Стефан Савич вывел хозяев вперед, а еще через 20 минут гости остались в меньшинстве после удаления Миладом Махаммади. Оставшись в меньшинстве до перерыва, витебский клуб выдал ударный атакующий отрезок, но реализовать голевые моменты гости не смогли, отмечают «Витебские вести». Значительная часть второго тайма также проходила в атаках бороться, но в обороне МЛ Витебск сыграл безошибочно. Минимальное поражение оставляет витеблянам шансы на выход в следующий раунд Еврокубка. Ответная игра состоится через неделю в Венгрии. Футболисты Минского «Динамо» также на выезде уступили португальской «Браге» 0-1. Хозяева с самого начала захватили инициативу, но только незадолго до перерыва Рикардо Орта с пенальти открыл счет. Этот гол оказался победным. По данным Минспорта, ответные поединки 3-го квалификационного раунда Лиги конференции пройдут 13 августа и начнутся в 20 часов. В концертном зале «Витебск» прошло торжественное собрание, посвященное Дню строителя. На Витебщине в этой сфере работают настоящие профессионалы, которые действительно умеют все. Об этом, выступая с поздравительной речью, заявил председатель Республиканского союза строителей Анатолий Нечказов. Сегодня формируются новые кварталы, микрорайоны, возводятся социальные объекты, постройка которых ранее даже не рассматривалась в подобном формате. Строятся современные путепроводы и улицы, по которым приятно идти и ехать. Благоустройство города ведется на высшем уровне, подчеркнул председатель Республиканского союза строителей. Газета «Витбичи» отмечает, строительный комплекс Витебщины – это 760 организаций и более 15 тысяч профессионалов. Ежегодно в области вводится свыше 4 тысяч новых квартир. Это все новости к этому часу. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
3: Акция во всех магазинах «Веста».
4: Филе сельди «Санта-Бремор» 240 граммов, 3 рубля 99 копеек. Майонез «Махеев» «Провансаль» 67% жирности, 190 граммов, 2 рубля 39 копеек. И еще сотни товаров со скидкой в магазинах «Веста».
5: Как планету ни крути, «Веста» будет по пути.
1: Погода на радио «Витебск».
2: Витебск по области переменная облачность, на большей части территории кратковременные дожди и грозы. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Днем по региону ожидается 22-27 градусов. Витебские столбики термометров поднимутся до плюс 25. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом. А с вами остаются Влад Кузьмин и Настя Гордеева. Разбудит шоу продолжается на Радио Витебск.
1: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.
3: Не можешь проснуться? Включай радио «Витебск». На кухне, в офисе, в душе, в авто. Бодрись под музыку и заряжайся настроением на весь день. Каждое утро по будням с 7 до 11 Влад Кузьмин и Настя Гордеева вместе с тобой в раз.

0: будет шоу на Радио Витебск.
1: Нам бы тоже, конечно, очень хотелось двигаться поближе к солнцу, и как раз-таки оно немножечко свои лучики нам показывает, друзья, но все-таки лужи пока никуда не делись. И, знаете, есть хорошее такое использование вот этих вот моментов всех дождливых. По крайней мере, если наши реки наполняются, то мы можем взять пример с Чикаго, потому что у них вчера прошла самая большая, самая крупная гонка резиновых уток. На самом деле, нет, вот тебе смешно, это благотворительная акция, которая очень хорошо помогает ребятам-спортсменам с особенностями развития. Так. Она направлена на это. В общем, суть в чем? Огромное количество резиновых уток продается в интернете, им присваиваются номера, да. Старт от $10 одной уточки. Ты покупаешь, тебе выдают номер. Они плывут по реке очень-очень-очень недолго. Всего лишь там 30 минут. И та уточка, которая приплывает первой, получает машину. Вот так вот. Да, ну, соответственно, ее владелец, конечно.
2: Автомобиль!
1: Есть там еще дополнительные призы, но, тем не менее, выглядит это на самом деле потрясающе, потому что порядка 85 тысяч желтых уточек, вот этих резиновых, плывут. Ну, прикольно же.
2: Это прикольно, но не прикольно тем, кто потом этих уточек собирает. Я видел эти видео, и иногда эти уточки уплывают куда-то, попадают в стоки и еще куда-то на вот эти вот станции очистки, да, засоряя там. Поэтому, как это говорится, всегда две стороны медали.
1: Согласна.
2: Есть.
1: Просто идея хороша, знаешь, такое идея что-то неординарно новое.
2: Но ребят придумали, как с этим бороться, и уже вот они несколько лет подряд ни одна утка не теряется в пространстве реки и никуда не уплывает. Не только GPS-трекеры, там просто теперь устанавливают сети. Ну, они практически не видны для глаза. Все это потом просто, как знаешь, такой подъемником пахает, и все. Все утки на месте. Поэтому лайк определенно.
0: В эфире Радио Витебск. Разбудит шоу. Генеральный партнер Разбудит шоу — футбольный клуб «Максимум Витебск».
3: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Максимум» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб «Максимум».
4: Это будет наш тайм.
0: Радио «Витебск».

0: forever. Реклама.
1: Велосезон продолжается. Только до конца августа скидка 20% на велосипеды Аист и скидка 10% на мотоциклы Минск в новом фирменном магазине Мотовелозавод по адресу Ленина 62.
2: Ленина 62.
3: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони 7043.
4: Успей загадать технику. Звездопад скидок. Пятом элементе. Только до 24 августа. Покупай 4К телевизор Haier диагональю 55 дюймов с мини-LED-экраном и объемным трехмерным звуком Dolby Atmos со скидкой и оплатой частями на 24 месяца. Всего от 83 рублей в месяц. Кредит от 0,001% предоставляется банками-партнерами. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Buy. 30 лет. Помогаем!
2: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. «Радио Витебск». Слушай свое.

0: Яркий хит этого лета на радио «Витебск» вам дарит компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Большая распродажа в «Автосеть». Скидки на все шины до 50%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Половске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.

0: А вот знаете, как можно попасться на какую-то такую непонятную удочку, на какую-то непонятную идею фикс в голове? Легко, оказывается. В общем, суть в чем? Один итальянец взял и выбросил в мусорку лотерейный билет, который выиграл по итогу 1 000 000 евро.
1: Такие новости слушать.
0: Ладно, давай спойлер. По итогу нашел? 1 000 000 евро, да, все-таки восстановили вот этот билет.
1: Как круто.
0: Но суть-то в чем? Парень играл много-много лет в лотерею, каждый раз выбирая одни и те же числа. Все стандартная история такая, да, не единожды мы уже рассказывали подобного рода. Но в очередной раз ему удалось сорвать крупный выигрыш, и он как будто бы был рад энное количество времени. Затем, когда он зашел проверить сам выигрыш, было сообщение о том, что невозможно получить деньги. Он не прочитал сносочку, что именно в маленьких пунктах выдачи вот этих вот розыгрышей, выигрышей, да, которые находятся где-то рядышком с ним. Да, и он подумал, что просто, ну, не так понял. И выбросил бесполезный билет. Все верно ты говоришь. Вот. Но потом он все же осознал свою ошибку. Хотя билет уже, на самом деле, долго покатался в мусоровозе, там энное количество часов. Он обратился к коммунальной службе. Ребята помогли ему, полностью восстановили маршрут движения вот этого мусорного автомобиля. Вместе с ним всю ночь перебирали. Собирали отходы, ну и в итоге лотерейный билет был найден, 1 000 000 спасен.
1: Хорошо, что вовремя спохватились. Есть история, она не нова. А вот, возможно, кто-то
0: про
1: из
0: биткоины,
1: наших...
0: да?
1: Да, как мужик в 2000 каком-то там году выбросил жесткий диск, когда делал уборку. Наверное, в 10-м или 12-м, не помню как. А потом в 16-17-м, когда пошел пик на рост биткоин, там на CD-диске было 10 тысяч биткоинов. И действительно, он тогда подумал, что, ну что он будет пылиться, все равно они ничего не стоят. И выбросил. И вот к нему осознание пришло. 8 лет он, кстати,
0: искал. Да, он же только недавно поиски прекратил.
1: Да, закончил все-таки поиски, опустил руки, так сказать.
0: Но подожди, сейчас второе дыхание и вперед на свалку.
1: Возможно, его история это вдохновит, и все-таки будет найден заветный CD-диск. Хотя, что там от него осталось за столько время?
2: Всем привет, я Мари Краймбрери. Слушайте мои песни на радио Витебск.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Маршрут за выгодой построен. Едем на АЗС «Газпромнефть».
2: Стань участником программы лояльности разом с нами. Получай выгоду до 6 копеек с каждого литра на АЗС «Газпромнефть». Подробности у операторов АЗС на сайте gpnbonus.by и по телефону 8017-236-0609.
3: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс 7043. Звони.
2: Черная пятница! С картой особая в Гиппо и Хамелеон Велмаркет. Только с 7 по 9 августа. Дыня торпеда 1 килограмм. Всего 3,99. Бедро куриное 9,29 за 1 килограмм.
4: Выгодно с Гиппо и Белмаркет.
2: Подробности на gippo.by и belmarket.by. Телефон 017-378-5040.

0: Привет, это Ваня Дмитриенко. Ты слышишь мою песню на радио Витебск.
1: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: Хорошее название, недоступно называется. Что нам может быть недоступно?
1: Ну, например, там Ваня Петриенко узнает, где кто-то находится.
0: А, вот оно что, геолокации, да. Ну, мы уже поняли, у нас авто была рубрика. Теперь у нас впереди в следующем часу это «Лови момент».
1: Ну, согласна, есть и такое. Но, друзья, кстати, напоминаем, что касается рубрики «От А до авто», есть информация о некоторых утерянных номерах в районе филармонии, поэтому милости просим, если она актуальна для вас.
2: Радио «Витебск». В ритме твоего города.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Доброе утро. В студии Ольга Богданова. Коротко о главном к этому часу. Президент Беларуси отметил значительные перспективы в наращивании связи и реализации проектов с Кот-д'Ивуаром. В Министерстве образования сообщили о предварительных итогах приема выпускников 9 классов на бюджетные места в колледже Беларуси. В Витебском областном исполнительном комитете состоялось заседание комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения. В начале следующего часа об этом и другом подробно.
2: Быстро, дёшево, качественно, а ещё и без выходных. Так не бывает.
3: Бывает. На правильном СТО. СТО «Вираж». Диагностика подвески. Бесплатно. Проверка технических жидкостей. Бесплатно. Замена масла. Бесплатно. Володарского, 96. Телефон 64-27-38.
0: Утро. На радио «Витебск».

0: Яркий хит этого лета на радио «Витебск» вам дарит компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Большая распродажа в «Автосеть». Скидки на все шины до 50%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Полоцке и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: I'm losing battles with a voice that I can fight. These streets are far from black and white.

0: Реклама.
1: АМИ. Акция «Мегашоппинг». Только с 7 по 20 августа. Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
2: Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони 7043.
3: Велосезон продолжается. Только до конца августа скидка 20% на велосипеды Аист и скидка 10% на мотоциклы Минск в новом фирменном магазине Мотовелозавод по адресу Ленина 62.
4: Ленина 62.
5: Паравома. Весь ламинат со скидкой минус 15%. Акция действует по 16 августа. Если за товарами для ремонта, то в ОМА. Подробности по номеру 536-4500 и на ОМА.БАЙ.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60-11-60. «Радио Витебск». Слушай свое.

0: Макс Тайм.
1: А вот и он, этот долгожданный день, а вот и она, долгожданная пятница, а вот и они, долгожданный розыгрыш. Друзья, прямо сейчас кто-то из счастливчиков заберет себе классный подарок. Это секретный, так сказать, бокс от наших друзей и партнеров футбольного клуба МЛ Витебск. Но есть, конечно же, нюанс, потому что у нас не хватает одного человека. Есть, значит, шанс для кого-то из тех, кто еще не попал в наш список претендентов. А это значит, что вам понадобится номер Вайбера 707-1-071. Будем отвечать на вопрос сначала.
2: Все совершенно верно. Поэтому, друзья, сосредоточьтесь, пожалуйста. Вопрос, не сказать, что легкий, не сказать, что сложный, он средний. Вчера футбольный клуб МЛ Витебск в гостевом матче уступил со счетом 1-0 футбольному клубу Борос из Бани Луки. Вот, внимание, наши ребята остались в меньшинстве. А назовите, пожалуйста, минуту, с которой футбольный клуб МЛ Витебск играл в меньшинстве, то есть был удален игрок футбольного клуба МЛ Витебск.
0: Радио Витебск.

0: радио, которое ты любишь.
1: Вот и мы. И мы, друзья, не с пустыми руками, но, по крайней мере, имя претендента, который становится последним на этой неделе, у нас уже однозначно имеется. Зовут его Саша, последние цифры номера 6669. Ой, если пересчитать Сашу в вашем номере все шестерки, можно запутаться, на самом деле,
2: но...
1: как звучит ваш номер.
2: Но
1: мы вас поздравляем, вы последний финалист. Собственно, нам что остается? Нам остается
2: сказать
1: теперь...
2: правильный ответ для начала.
1: Да.
2: 33-я минута стала ключевой и роковой для футбольного клуба МЛ Витебск. Все-таки 10 против 11 это не 11 против 11. Ох, какая логика.
1: А почему,
2: да,
1: человечка не добрать? Расскажи-ка ты мне.
2: Почему человечка не добрать? Ну, потому что так запрещено. Если удалили, значит удалили.
1: Так, а замена?
2: Замена. Замена уже тут не поможет, Настенька. Я тебе потом расскажу как-нибудь.
1: Так, кажется, мне надо идти разбираться с футболом, знаешь, и куда-то туда в судейские вот в эти вот правила переписывать.
2: Возможно и так.
1: Что такое? Несправедливо.
2: Тем не менее, теперь наш список состоит из 5 человек. Все предельно понятно. Нам на этой неделе у нас такие люди, как Света, Алла, Валерия, Сергей и Александр. Вот прямо сейчас запускаю вот это вот самое колесо рандома. Ой, я даже звук слышу. Интересно. Прокручивается здесь. И сейчас узнаем, кому же все-таки принесет победу наша сегодняшняя неделя. А приносит победу у нас колесо фортуны. 3, 2, 1. Вот эти вот, салютики полетели. Алла сегодня становится победительницей.
1: Вторник, самый продуктивный и самый счастливый день недели.
2: Ох ты.
1: Ну, исходя из всего, наверное, судя по волне радио Витебск.
2: Да, возможно. Возможно. Алла, мы вас поздравляем. Какой цифры вашего номера заканчиваются на
1: 10-68.
2: Да. И мы с вами, конечно же, свяжемся за рамками эфира. Забирайте свой подарочный бокс от наших друзей-партнеров футбольного клуба МЛ Витебск. Все, друзья, список аннулируется. Со следующей недели мы с вами опять начнем набор претендентов. Все, спасибо.
0: Макс Тайм. Макс Тайм. Генеральный партнер «Разбудит шоу» футбольный клуб «Макслайн Витебск».
3: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Макслайн» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб «Макслайн».
4: Это будет наш тайм.
0: Радио Витебск. Настрой свою волну.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Шоурум натяжных потолков «Метр Плюс» теперь в ТЦ «Интериум». В честь открытия акция «Минус 30% на световые линии». Современный свет по цене точечных светильников.
2: Впереди хороший знак.
3: Подключайтесь на Live, собирайте коды и выигрывайте смартфоны, ноутбуки и главный денежный приз – 50 тысяч рублей. Успейте до 28 сентября. Подробности на LiveBuy и по телефону 909. Срок проведения с 29.05.2026 по 07.12.2026. Включая период выдачи призов. Период участия по 28.09.2026.
4: Кофе купил.
5: Вернулась.
4: Билеты в кино.
5: Вернулась.
4: Поужинали.
5: И это вернулось.
4: Что у тебя постоянно возвращается?

0: телефону 120.
1: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
2: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60. В эфире Радио Витебск. Разбудит шоу.
3: Есть.
4: С чего стартовать? Мы сегодня собираем автономера не только в рубрике «От А до Авто», но и просто которые по городу находят вследствие вот этой вот плохой погоды. Пожалуйста, присылает нам человек, ник нам неизвестен.
3: Андрей.
4: Говорит, Андрей, вот. На Полоцком рынке, значится, возле здания безопасности труда, АН-5775. Вот, пожалуйста, номерной знак. Вас там ожидает прям на вот этих вот, как это называется?
3: Я не знаю, ограждения, которые вдоль дороги идут. Ну, возможно, действительно, да, кому-то эта информация, друзья, пригодится. Поэтому еще раз будем просить и напоминать, если вдруг нашли вы номера или какие-то запчасти от автомобиля, или же оставьте их там, где нашли, что называется, рядышком, да, в безопасном где-то месте, или же передайте каким-то соответствующим органам. Есть еще, кстати, у нас на связи Макс. Он просит помощи, потому что потерял как раз-таки номер автомобиля 1536. Макс, мы обязательно посмотрим, есть ли у нас где-то там, может, кто-то написал что-то подобного рода. Если есть, мы вам отпишемся, друзья. Ну, а если вы найдете номер 1536ВХ2, будьте добры, сообщите, пожалуйста, нам. А Андрей еще передает привет другу Саше.
4: Вот, все, теперь все точно. Теперь точно в следующий час.
2: Твое утро.

0: Витебске 9 часов. Новости на радио Витебск.
1: Доброе утро. В студии Ольга Богданова. Новости к этому часу. Президент Беларуси поздравил лидера Кот-д'Ивуара Алассана Драмана Утару с национальным праздником Днем Независимости. В поздравительном адресе Александр Лукашенко отметил, что Кот-д'Ивуар динамично развивается благодаря эффективным реформам, является влиятельным членом экономического сообщества государств Западной Африки и пользуется заслуженным авторитетом на африканском континенте и за его пределами. Глава государства обратил внимание, что Минск считает Йемсукро надежным партнером и выразил убеждение, что расширение двустороннего сотрудничества и взаимодействия в международных организациях полностью соответствует долгосрочным интересам стран. Беларусь отмечает значительные перспективы в наращивании связей и реализации совместных проектов в сферах сельского хозяйства, промышленной кооперации, здравоохранения и образования. Александр Лукашенко пожелал жителям Кот-д'Ивуара мира и благополучия. В Министерстве антимонопольного регулирования и торговли заявили о намерении проверить школьные базары и организацию питания учащихся к началу учебного года. Мониторинг охватит школьные базары по всей стране, где предлагается широкий ассортимент от канцелярии до одежды и спортивной формы. Эксперты будут изучать и анализировать розничные цены на товары для детей дошкольного и школьного возраста. Важно не допустить необоснованного роста цен. В зоне внимания представителей ведомства и организации питания в учреждениях образования. О проблемных моментах и нареканиях по этим темам можно сообщить на электронную почту ведомства пресс@mart.gov.by. В Министерстве образования сообщили о предварительных итогах приема выпускников 9 классов на бюджетные места в колледже Беларуси. Подробности сообщило Белорусское телеграфное агентство. Накануне колледжи завершили зачисление на бюджетные места. Всего было подано 30 223 заявления при плановом наборе в 22 с третью тысячи человек. Завершился прием документов у абитуриентов, поступающих после 9 класса на специальности направления сельское хозяйство и ветеринария. Как отмечается, самый высокий конкурс среди этой категории поступающих сложился в Минске, Гомельской и Витебской областях, где на ряд специальностей он превышал средние показатели по стране. Самая высокая конкуренция сложилась по специальностям дизайн анимации почти 8 человек, архитектурное проектирование до 9 человек на место. В числе лидеров также специальности дизайн мультимедиа и графический дизайн. Помимо названного высокий интерес, абитуриенты проявили к специальностям направления здравоохранения, а также направления педагогики, инженерии и IT.
0: Новости региона.
1: В Витебском областном исполнительном комитете состоялось заседание комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения. На повестке дня ключевые вопросы дорожной безопасности, в том числе профилактика детского дорожно-транспортного травматизма. Отдельное внимание было уделено устранению недостатков в содержании улично-дорожной сети вблизи учреждений образования. Также обсуждались проблемные вопросы об устройстве системы автоматической фиксации нарушений правил и обеспечении безопасности дорожного движения в период уборочной кампании. И это все новости к этому часу. Партнер выпуска – автосалон «Белавтомаркет».

0: 37 00 11.
1: Погода на радио Витебск.
2: Витебские по области переменная облачность. На большей части территории кратковременные дожди и грозы. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Днем по региону ожидается 22-27 градусов. Витебские столбики термометров поднимутся до плюс 25. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом, партнер турагентства «Вокруг».

0: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.
1: Не можешь проснуться? Включай Радио Витебск. На кухне, в офисе, в душе, в авто. Бодрись под музыку и заряжайся настроением на весь день. Каждое утро по будням с 7 до 11 Влад Кузьмин и Настя Гордеева вместе с тобой в Радио Витебск.

0: Ой, друзья, давайте мы вам напомним актуальную информацию. Вот, пожалуйста, были многие номера утеряны и вчера, и сегодня. Так вот, что касается дня вчерашнего, то это номерной знак вот нашелся на площади Свободы возле парковочки, там на углу, на краечке, ближе к мосту 0949КВ2. Что касается остановки напротив филармонии, здесь ближе к кинотеатру «Мир» имеются номера 2570ЕИ2, 3628ЕХ2, 0937ВС2, 8750ЕК2, электричка Е959АИ2, 6174ИВ2, электрички Е524АВ2 и Е024АК2.
1: Так, это, друзья, то, что касается найденных номеров, а вот то, что касается потерянных, будем напоминать еще один номер 1536ВХ2. Такой номер мы тоже разыскиваем, потому что есть человечек, который обратился за помощью. Поэтому будем надеяться, что все мы, знаете, менталитет у нас такой. Любим мы помогать всем и каждому. Поэтому, если вдруг кто-то найдет, милости просим, пишите нам в Viber 7071071. Информацию обязательно передадим.
0: Да, если вы услышали вот эти вот номера, возможно, это ваши знакомые, друзья. Передайте им, пожалуйста. Ну и на Полоцком рынке возле здания безопасности труда АН-57-75-2 тоже ожидает своего владельца. В общем-то, если же номеров там не окажется по прибытию, это значит, что, возможно, они уже переданы в ГАИ, позвоните им, либо например, да, скорее всего, в ГАИ.
1: Ну, я предполагаю,
0: переданы.
1: Что да, вряд ли кто-то будет забирать номера, которые в одиночном экземпляре, да. Поэтому предполагаю, что да, если нету, то, возможно, либо переданы в ГАИ, либо забраны добрыми людьми и где-то рядышком там находятся.
0: Свяжутся с вами обязательно. В общем-то, помогаем друг другу, как можем.
2: Разбудит шоу на радио Витебск. Генеральный партнер «Разбудит шоу» – футбольный клуб «Макслайн Витебск».
3: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Макслайн» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб «Макслайн».
4: Это будет наш тайм.
2: Радио «Витебск».
5: Pussy, pussy, pussy, pussy, pussy, pussy, pussy, pussy, pussy, pussy, pussy, pussy, pussy, pussy, pussy, pussy, pussy, pussy, pussy, pussy, pussy, pussy, pussy, pussy, pussy, pussy, pussy, pussy, pussy, pussy, pussy, pussy, pussy, pussy, pussy, pussy, pussy, pussy, pussy, pussy, pussy, pussy, pussy, pussy, pussy, pussy, pussy, pussy, pussy, pussy, pussy, pussy, pussy, pussy, pussy, pussy, pussy, pussy, pussy, pussy, pussy, pussy, pussy, pussy, pussy, pussy, pussy, pussy, pussy, pussy, pussy, pussy, pussy, pussy, pussy, pussy, pussy, pussy, pussy, pussy, pussy, pussy, pussy, pussy, pussy, pussy, pussy, pussy, pussy, pussy, pussy, pussy, pussy, pussy, p

0: января 2029 года.
1: Новополоцк! Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка Шапито Орликин. Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж. С 6 по 9 августа в Новополоцке. Без возрастных ограничений, живой звук, организатор Брестская облфилармония. МТС 727-95-46.
2: Все еще думаешь, кем стать? Ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В студотрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай.
3: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на радио Витебск.

0: Ох, оказывается, знаете что, друзья? За свою жизнь человек видит порядка 150 тысяч снов. Ну, по крайней мере, возможно, конечно, не все помнят, и тем не менее, даже за одну ночь можно увидеть от 3 до 6. Вот искренняя зависть моя тем, кто действительно запоминает вот это все, потом еще может что-то там посмотреть, загуглить, узнать.
1: Ой, да.
0: Собственно, для чего мы здесь и появляемся? Мы предлагаем как раз-таки этим и заняться. Поэтому прямо сейчас все те, кто помнит свои сны особенно с четверга на пятницу, мы же помним, что это значит, что сон вещи.
1: Да.
0: Возможно, он что-то значит, означает и к чему-то приведет. Вот мы у вас их просим.
1: По-любому значит, потому что конкретно с четверга на пятницу это было сегодня. Вот, поэтому присылайте коротко самые яркие свои вот эти вот воспоминания о своих снах. Что вам там снилось? Либо за последние несколько дней, если как-то преследует, как-то запомнилось некий из всех снов вам. Мы все это растрактуем и вам расскажем, что, куда и как нужно. Все, ждем, друзья.
2: Ты слушаешь «Разбудит шоу». Реклама на радио Витебск.
3: Впереди хороший знак.
4: Подключайтесь на лайв, собирайте коды и выигрывайте смартфоны, ноутбуки и главный денежный приз – 50 тысяч рублей. Успейте до 28 сентября. Подробности на LiveBuy и по телефону 909. Срок проведения с 29.05.2026 по 07.12.2026. Включая период выдачи призов. Период участия по 28.09.2026.
5: Велосезон продолжается! Только до конца августа скидка 20% на велосипеды Аист и скидка 10% на мотоциклы Минск в новом фирменном магазине «Мотовелозавод» по адресу Ленина, 62.
6: Ленина, 62.
7: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.
2: Телефон рекламной службы 60 11 60. Радио «Витебск». Слушай свое.

0: Витебск. Радио, которое ты любишь.
1: Привет-привет, я Люся Чебозина. Ты слушаешь мою песню на радио Витебск. Делай громче и наслаждайся.

0: нас Илья. Он пишет и говорит: снился костер, между прочим. Так вот, Илья, сон, в котором вы увидели костер, означает, что вы выбрали правильный путь. Если вы будете развиваться и двигаться в заданном направлении, то достигнете больших результатов, нежели ожидали раньше от себя. Поэтому вот это позитивный сон. Ну, либо уже вы просто думаете о отдыхе где-нибудь на природе с костром.
1: А мне, знаешь, понравился следующий сон, который достался мне, но, по крайней мере, сам сон однозначно веселее, потому что Оле снилось, что она печатает фальшивые деньги.
0: Ох,
1: вот бессонника, знаешь, я бы сказала, что просто человек хочет что-то дорогое купить, и вот, знаешь, мечтает, что это так легко вот взять и напечатать. Но на самом деле сон о фальшивых деньгах в основном для женщин, если брать, да, связан с какой-то ситуацией или человеком, который еще только формируется. Какой-то человек недавно появился в кругу общения. Так вот, надо свои силы внутренние немножечко подсобрать в кулачок и не вестись на все, что он говорит.
0: Соберитесь.
1: Потому что, возможно, какие-то страхи или эмоции, они присутствуют в отношении этого человека. Поэтому внимательнее его рассматриваем, знакомимся ближе, а уже потом думаем о дальнейшем.
0: Общение. Все понятно. Так, есть у меня здесь Юленька. Она пишет следующее. Мне снилось, что я увольняюсь с работы.
1: Надо поздравить, наверное.
0: Я не знаю, сон ли это наяву, либо явь во сне. Так, к чему же снится увольнение? Видение, в котором вы стали жертвой или добровольно написали заявление об увольнении, отражает накопившуюся усталость. Из-за неотложных проблем и внезапных хлопот вы не знаете, как улучшить свое состояние и изредка задумываетесь о смене работы. Реализовав свое желание, вы лишь усугубите сложившуюся ситуацию. Поэтому, Юль, берем всю силу в кулак. Просто, возможно, вам нужен отпуск и отдохнуть.
1: И без всяких упоминаний о работе,
0: да,
1: знаете.
0: Да.
1: Не встречаться с коллегами, не отвечать на рабочие сообщения. Такой полноценный, нормальный отдых. Ну вот, а у меня на финал осталось еще сообщение от Андрея. Андрей у нас, видите ли, занимался раскопками. Нашел он там саркофаг с какими-то там всякими прибабахами. Ну так,
0: ничего,
1: собственно,
0: себе.
1: Что касается саркофага. Андрей, вам предстоит узнать что-то очень важное или получить какой-то долгожданный ответ на интересующий вопрос. Возможно, какой-то период в вашей жизни заканчивается, и вы думаете о новом этапе. Так вот, там этот ответ и будет.
0: Да, вы раскопали просто случайно джина в саркофаге, и теперь у вас есть три вопроса.
1: Три желания.
0: Не, слишком жирно. Три желания, три вопроса.
1: Так неинтересно.
0: Не, ну слушай, самое главное, правильно задать. Вот, я тебе так скажу. Все, спасибо, друзья, большое за то, что поделились своими с нами. Мы двигаем дальше. Впереди у нас горячий хит.
2: Что снилось? Горячий хит на радио Витебск.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Доброе утро. В студии Ольга Богданова. Коротко о главном к этому часу. Энергетики борются с последствиями непогоды в Беларуси. Из-за грозы и шквальстого ветра электроснабжение нарушено в 438 населенных пунктах. Сложнее всего ситуация в Минской, Витебской, Грудненской и Гомельской областях. В Минской области без света 295 пунктов. К работам привлечены 180 бригад. Особое внимание уделяется сельхозпредприятиям в период уборочной кампании. По данным газеты «Витбичи», на Витебщине основной удар стихии пришелся на Докшицкий и Поставский районы, где зафиксировано наибольшее количество отключений. Витебскэнерго введен особый режим работы. Это все новости к этой минуте. Подробности об актуальных событиях в стране и мире можно узнать на портале белтелерадиокомпании news.by.
0: Утро на радио Витебск.

0: Лови момент.
1: Мысли-мысли в голове повисли. В общем-то, как мы сейчас хотим, чтобы было сделано. Ну, вообще, не хотим, а просто, знаете, надеемся, рассчитываем на какой-то отклик от вас. Есть «Лови момент», непростой, а пятничный. Вот эта вот рубрика, где вы присылаете свои фотографии, картинки, пикчи, называйте их как хотите, к нам в мессенджеры.
2: Вайбер, Телеграм. Ну, давай, 7-0-7-1-0-7-1. Молодцы, оба выучили номер, это гениально, друзья. Не могли мы не запомнить. Надеюсь, и вы уже тоже запомнили. Поэтому прямо сейчас действительно берите телефон и фотографируйте все, что вас окружает. Возможно, о яркости сегодня говорить нам не приходится. И тем не менее, если есть что-то яркое, это тоже будет круто, потому что все-таки вот эта серость за окном, знаете, немножечко портит настроение, мне кажется.
1: А к чему нам ни к чему? Это серость за окном. В общем-то, друзья... Настя любит, когда я пою, я вижу по ее лицу и глазам.
2: Я просто пытаюсь придумать схему, как работать в берушах и в наушниках одновременно.
1: Не бойся, с понедельника на две недели не понадобится ни беруши, ничего.
2: Я буду грустить, ладно, чего уж там.
1: Да. Так вот, друзья, все. Для вас ничего не стоит за несколько секунд сделать фото, да? Вообще, можно там что-нибудь яркое поймать, как сказала Настя. Ну и прислать к нам вот сюда в мессенджеры. Краткий комментарий после и подборка в Телеграм-канал после. Все, друзья, погнали, полетели. Фото, фото, фото, пятница!

0: генеральный партнер «Разбудит» шоу футбольный клуб «Макслайн Витебск».
1: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Макслайн» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб «Макслайн».
2: Это будет наш тайм.
3: Привет, радио «Витебск». Мы группа «Добро». Желаем всем отличного настроения. Слушайте хорошую музыку вместе с нами.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Просто иди в оконный остров.
2: Окна ПВХ, двери входные и межкомнатные, балконы под ключ, скидки, оплата частями. Телефон 29 519 66 66, сайт оконныйостров.бай.

0: 69. Хек мороженый без головы 10.99 за 1 килограмм. Выгодно с Гейпа и Белмаркет. Подробности на gipa.by и belmarket.by. Телефон 017-378-5040.
1: Вы знаете, что такое персональные данные и почему их так важно беречь? Персональные данные – это ваша личная информация. Имя, банковские реквизиты, данные паспорта, электронной почты, номер телефона и пароли. Завладев этими сведениями, аферисты лишают вас денег, имущества и репутации. Национальный центр защиты персональных данных предупреждает: не передавайте личную информацию подозрительным людям. Защита персональных данных. Пользуйтесь возможностями, не теряя себя.
2: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60. Лови момент.
3: Ну что ж, друзья, есть у нас огромнейшее количество фотографий, которые вы нам прислали, за что вам огромнейшее такое же спасибо. Ну и, пожалуй, знаете, начну я с менее приятного, с огромнейшего видео. Вот так вот, ход конем не угадал. Наташа нам присылает, что происходит в районе автовокзала, друзья. Мои соболезнования, мои искренние сочувствия и, знаете, слова поддержки всем тем, кто вынужден там кататься, потому что потоп нереальный какой-то. Я даже

0: буквально в ленту, потому что подсолнухи и Лена есть у нас на фотографиях. Собственно, Вова тоже делится кадрами. Вот, Вов, знаете, хотела бы сказать, что завидую белой завистью, но что-то пробивается там и не такое вот позитивненькое. Италия, кофе тайм, естественно, никакого дождя там нету, солнце, горы, прекрасный вид. Ну, это, конечно, невероятно. И вот Маша, кот на дереве, я надеюсь, вы его сняли оттуда до грозы, потому что он такими жалостливыми глазами смотрит прямо оттуда, вот из-за яблок, из-за веток.
1: Кот на дереве, говоришь?
0: Кот на дереве.
1: Сразу вспоминаю одно видео
0: лукоморье,
1: с солдатом.
0: Дуб зеленый. Нет, кого что?
1: Одно видео с солдатом вспоминаю, как снимали кота. Вот это вот, принесите веревку, бутылку, топор несите.
0: А, все, да, я видела, да.
1: Друзья, кто в теме, ставьте плюс, пожалуйста, кто видел это легендарнейшее видео. В общем-то, я продолжу. Павел говорит, букет для любимой жены с днем рождения. Павел, обязательно поздравьте свою супругу в программе «Музыкальный агент». Она с 13 до 14, с 19 до 20. Ну и, конечно же, присоединяемся к поздравлениям. Так, есть у нас здесь еще Владимир «Утренняя Лучоса» здесь на связи. Так, и, конечно же, Татьяна. Вот от Татьяны мне понравилось фото на прогулке. Собака и кот. Кот и собака, которые
0: дружат. Кот, мне кажется, недоволен.
1: Ну, недоволен, это его проблема.
0: Он же дыбом стоит, он же смотрит на эту собаку, как будто что ты здесь ходишь,
1: так,
0: а?
1: Кот без поводка, собака с поводком. Все, не кота
0: проблема. Ну, так логично, кота территория.
1: Ну и ладно. Ну, а Сава куда-то направляется. Друзья, спасибо большое всем за фотографии. Ловите полную подборку в телеграм-канал «Радио Витебск». Мы переходим на следующие 60. Вначале ловите свежие новости от Оли Богдановой.
2: Это слушает весь мир.

0: агентство «Well». Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на Радио Витебск.
2: Доброе утро. В студии Ольга Богданова. Новости к этому часу. Президент Беларуси назначил полковника Владимира Голубева на должность заместителя командующего внутренними войсками Министерства внутренних дел по тылу, начальника тыла. Соответствующий указ был подписан накануне. Полковник Голубев сменил на этом посту Виталия Наркевича, который, как сообщалось ранее, был освобожден от должности и уволен с военной службы в запас с правом ношения формы и знаков различия. Также Александр Лукашенко произвел кадровые перестановки в руководстве управления Следственного комитета по Минской, Могилевской и Грудненской областям. Таким образом, ротация затронула руководство 3 из 7 территориальных управлений Следственного комитета страны.
1: В Беларуси.
2: Энергетики борются с последствиями непогоды. Из-за грозы и шквалистого ветра электроснабжение нарушено в 438 населенных пунктах. Сложнее всего ситуация в Минской, Витебской, Гродненской и Гомельской областях. В Минской области без света 295 пунктов. К работам привлечены 180 бригад. Особое внимание уделяется сельхозпредприятиям в период уборочной кампании. По данным газеты «Витбича», на Витебщине основной удар стихии пришелся на Докшицкий и Поставский районы, где зафиксировано наибольшее количество отключений. «Витебскэнерго» введен особый режим работы. По оперативным данным, вследствие прохождения грозового фронта с порывами ветра до 29 метров в секунду пострадали 12 населенных пунктов, повреждены кровли 12 жилых домов, 6 сельскохозяйственных и 9 хозяйственных построек. Зафиксирован 91 случай падения деревьев. Спасатели продолжают мониторинг обстановки. Ведутся работы по восстановлению электроснабжения в 60 населенных пунктах различных районов области. Проводятся приключения, обходы, работы по снятию упавших на лоб деревьев. Потребители запитывают по резервным схемам электроснабжения. Задействованы дизель-генераторные установки. Приняты все необходимые меры для скорейшего восстановления нарушенного непогодой электроснабжения. Мобилизован дополнительный персонал и техника.
1: В мире.
2: Главы правительств стран ЕАЭС встретились с президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым, сообщает Белта. В Челпанате проходит заседание Евразийского межправительственного совета, на которое прибыл глава белорусского правительства Александр Турчин. Белорусское телеграфное агентство сообщает, двусторонние отношения между Беларусью и Кыргызстаном успешно развиваются по всем направлениям, растут объемы двусторонней торговли. Стороны нацелены на дальнейшее углубление сотрудничества. Намечена стратегия межрегионального взаимодействия, которая призвана внести весомый вклад в копилку двусторонних отношений. Осенью в Минске запланировано проведение первого форума регионов Беларуси и Кыргызстана. Стало известно и то, что Беларусь планирует принять участие в 6-х Всемирных играх кочевников. Они стартуют 31 августа в Кыргызстане. Национальное агентство по туризму объявило конкурс на создание туристического бренда Беларуси, логотипа и слогана, которые станут узнаваемой визитной карточкой страны для гостей со всего мира. К участию приглашаются все желающие, как отдельные авторы, так и творческие коллективы, физлиц, дизайн-студии, креативные агентства. Бренд должен соответствовать ключевым критериям. В нем должны читаться самобытные черты Беларуси, ее культура, история, национальный колорит. Также важно, чтобы образ выделялся на фоне туристических символов соседних государств. Логотип должен сохранять выразительность и читаемость в любом размере, от миниатюрной иконки на карте до крупного изображения на флаге. С полным положением о конкурсе и формой подачи заявки можно ознакомиться на сайте Национального агентства по туризму. Это все новости к этому часу. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
3: Акция во всех магазинах «Веста».
4: Напиток «Пепси» 1,5 литра, 3 рубля 9 копеек. Мороженое «Топ» «Мандарин» 70 граммов, 1 рубль 9 копеек. И еще сотни товаров со скидкой в магазинах «Веста».
5: Как планету ни крути, «Веста» будет по пути.
1: Погода на Радио Витебск.
2: В Витебске и по области переменная облачность. На большей части территории кратковременные дожди и грозы. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Днем по региону ожидается 22-27 градусов. В Витебске столбики термометров поднимутся до плюс 25. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
1: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.
3: Не можешь проснуться? Включай Радио Витебск. На кухне, в офисе, в душе, в авто. Бодрись под музыку и заряжайся настроением на весь день. Каждое утро по будням с 7 до 11 Влад Кузьмин и Настя Гордеева вместе с тобой.

0: Будет шоу на радио Витебск.
1: Вот в продолжение ваших фотографий, темы о ваших фотографиях, скажем так, есть и другие истории, которые, знаете, менее позитивные. Если мы сразу оговариваем, что мы комментируем сугубо от себя, да, просто вот смотрим и говорим то, что видим, то есть люди, которые зарабатывают, между прочим, этим, если ты не знал. Я бы сказала, что называются они гиды, но нет, это фальшивые гиды, вот так можно сказать, потому что мужчину буквально недавно арестовали после того, как он выдавал себя за музейного гида и придумывал фальшивые истории о каждой картине. То есть, собственно, понимаешь, вот прямо сейчас мы с тобой можем найти вторую работу.
2: Да, например, а почему бы и нет? Ходи да рассказывай, что тебе в голову взбредет о картинах. Зато слушай, какая интересная информация для каждой новой группы. Для каждой новой группы это совершенно другая и новая история
1: создания холста. Точно, враньёшь не запоминается.
2: Поэтому тоже интересно. Это как тот мужик, который построил фейковый вот этот вот Колизей.
1: Да.
2: Один из найденных.
1: И тот, который аэропорт якобы там построил, купил, продал. Да, вот таких историй, друзья, много. Поэтому, знаете, не берите на заметку ерунда идея, потому что в целом грозит это потом чем-то нехорошим. Но послушать весело.
2: Не берите на заметку, это наше.
1: Запатентовано.
2: Ой, друзья, финальный час, разбудит шоу впереди. Все, погнали, полетели.
0: Ты слушаешь «Разбудит шоу». Генеральный партнер «Разбудит шоу» — футбольный клуб «Макслайн Витебск».
3: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Максline» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб «Максline».
4: Это будет наш тайм.
0: Радио «Витебск».

0: Ох, да, друзья, без вас этот мир действительно будет потерян, по крайней мере, знаете, такой наш эфирный, потому что прямо сейчас нужна вам, нужна нам ваша помощь, поддержка, ну и, конечно, участие в нашей рубрике «Даже не думай». Собственно, все по стандарту. Мы вам предлагаем стартовую фразу, вы переходите в Viber по номеру 707-071-071, вводите эту самую стартовую фразу в поле для ввода сообщений, а дальше выбираете какие-то слова, которые предлагает вам автозаполнение. Таким образом, собираем мы целое предложение, возможно, несуразное, да, возможно, какое-то смешное, да, возможно, даже провокационное. Нам подходит абсолютно все. Главное, чтобы оно было вот сугубо из мозга вашего телефона.
1: Да, тем более, что фраза, она тоже, можно сказать, сегодня немножко несуразная. Ну, такая, под настроение, знаешь.
0: Ой, вышел.
1: Да, такое, типа, эгэгэй пятничный немножко. Так вот, с чем это связано? Внимание, слушаем и вводим сразу в Viber Telegram фразу. «Я сейчас все здесь». А дальше троеточие. Вот, пожалуйста, допишите, по вашему мнению, вашего автозаполнения, как же будет выглядеть это предложение целиком и полностью.
0: Знаешь, сразу чувствуется вот это вот настрой человека, который прямо с эфира, грубо говоря, будет улетать в отпуск.
1: Улетать? Вот. Ой, спасибо.
0: Спинка. Давай так, буду договаривать, чтобы никто не завидовал.
1: Дерзость. Распоясавшегося юнца.
0: Ну а что, понимаешь, зачем планировать вот того, чего не надо планировать?
1: Согласен. Друзья, погнали, полетели. Фразу еще раз повторяю, я сейчас все здесь. Ну все, работает автозаполнение. Погнали.
2: Твое утро разбудит шоу. Реклама на радио Витебск.

0: и до 3 января 2029 года.
1: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.
2: Телефон рекламной службы 60 11 60.

0: и тратиться не надо. Надо заполнять автозаполнением, руководствоваться. Так, напоминаю, стартовая фраза была: «Я сейчас все здесь». А дальше продолжало ваше автозаполнение. Посмотрим, что получилось. У Александра: «Я сейчас все здесь, а завтра там». Вот, пожалуйста, есть
1: логично.
0: Такое. Данила говорит: я сейчас все здесь, а завтра... Стойте.
1: Я
0: сейчас все здесь, и все тут. Я уже сам кашу. Во, как получилось.
1: Все, разобрались, молодцы.
0: Тут работа работается.
1: Так, а у Маши немножечко повеселее. Я сейчас все здесь стоять на месте, и не только в понедельник. Правильно, это сегодня пятница, может тоже постоять, отдохнуть, порелаксировать. Саша говорит: я сейчас все здесь, и сейчас я нахожусь на работе и в сторону вокзала еду на обед. Вот уж не знаю, желать приятного аппетита или все-таки автозаполнение поработало.
0: Это да. Наташа говорит: я сейчас все здесь скажу, что думаю из-за этого, что получатель прочел сообщение и не отвечает. А Алла говорит: я сейчас все здесь, а ты где-то там.
1: Романтика. Вовка говорит: я сейчас все здесь в елку, для вас время будет удобно. Вот так вот, если есть желающие в елку, пишите. Сергей говорит: я сейчас все здесь работаю и буду ждать тебя утром.
0: Ай, неплохо. Марина говорит: я сейчас все здесь и не знаю, как это сделать. Александр говорит: я сейчас все здесь опишу.
1: Нормально.
0: Хорошо, что опишу, а не опишую.
1: Так, давай не будем уже переходить на такие темы. Я сейчас все здесь на месте и буду ждать ответа от вас на работе «Свободные помещения», говорит нам Татьяна. А Андрей пишет: я сейчас все здесь не очень понимаю, как это могло быть связано с тем, чем занимаюсь.
0: Так, неплохо. Екатерина говорит: я сейчас все здесь буду говорить и не отвечайте мне. А вот у Натальи получилось следующее: я сейчас все здесь в этом случае не хочу, чтобы вы смогли найти своих клиентов.
1: Так, это уже весело. Знаешь, я вот задумалась, читаю сообщение от Алены. Прочитаю сначала второе. Говорит: чувствую, что мне, как маме трех пацанов, эта фраза подходит.
0: Так.
1: Я сейчас все здесь не знаю, как любая мама будет или нет. Вот это, знаете, это к вечеру ближе любая мама, даже одного ребенка, не говоря уже про троих. Вот она, да, в таком состоянии. И Юля у нас остается, говорит: я сейчас все здесь, читаем дальше по тексту договора на согласование.
0: Отлично. Рабочие моменты у нас сегодня превалируют в нашей рубрике, что тоже неплохо. We'll be right back.

0: Новости спорта на Радио Витебск.
1: С новостями спорта в студии Ольга Богданова. Здравствуйте. Арина Соболенко выиграла второй матч на турнире WTA в канадском Торонто. В поединке третьего раунда первая ракетка планеты победила китайскую теннисистку Джан Шуай, у которой 62-я позиция в мировом рейтинге. Итог встречи 6-3, 6-4. Она продолжалась 1:20. В 1:32 финала Соболенко уверенно обыграла японскую теннисистку Маюко Чижиму 6-3, 6-3. В 1/8 финала Арина Соболенко встретится с россиянкой Екатериной Александровой. На Минском стадионе «Динамо» завершился открытый кубок Беларуси по легкой атлетике. Во второй соревновательный день были разыграны 18 комплектов индивидуальных наград, сообщил канал СТВ. Белорусские легкоатлеты одержали победы в 12 дисциплинах. Алексей Катковец подтвердил свой высокий уровень, метнув копье на 83 метра и 73 сантиметра. Обладатель Кубка Беларуси превзошел серебряного призера Павла Сосимовича на более чем 9 метров. Ангелина Равич с личным рекордом победила на дистанции 800 метров. По итогам открытого Кубка Беларуси были определены обладатели призов номинации «Лучшие спортсмены». Ими стали Валерий Пронкин в метании молота, десятиборец Максим Андралоид, прыгуны в высоту Данил Лысенко, Карина Транда, бегуни Зухра Зарея и Ангелина Равича, а также метательница молота Софья Палкина. В этом сезоне в мае с белорусских батутистов были сняты все международные ограничения. Спортсмены могут выступать с национальной символикой. В этом сезоне наши лидеры завоевали 14 наград на чемпионате Европы, 9 наивысшие пробы, а также 18 медалей с 4 этапов Кубка мира. Впереди еще 2 старта мировой серии, которые пройдут в октябре, и главный турнир – чемпионат мира, который и запланирован на ноябрь. Тем временем в Витебске стартовал Кубок Беларуси, второй по значимости национальный турнир. Более 90 спортсменов, которые представляют 5 регионов и Минск, собрались в областном центре, чтобы показать свое мастерство. На победу претендуют мастера и кандидаты в мастера спорта. В числе участников двукратный олимпийский чемпион Иван Литвинович и обладательница серебряной медали Парижской олимпиады Виолетта Бордиловская. Кубок Беларуси – важный этап в спортивной жизни батутистов. Начальник управления спорта Витебского облсполкома Денис Фатеев подчеркнул, что для Витебска это также знаковое событие, и выразил уверенность, что соревнования пройдут на самом высоком организационном уровне. Наши спортсмены могут в очередной раз доказать, что Витебская школа батута сильнейшая не только в республике, но и во всем мире. Эти состязания являются этапом просмотра и отбора сильнейших спортсменов на международные старты. Состязания проходят в центре по прыжкам на батуте Витебской спортивной и детско-юношеской школы Олимпийского резерва. Они продлятся до 8 августа. И о спорте на этом пока все.
2: Сломался автомобиль? Бизнес встал на паузу? Специалисты СТО «Вираж» работают качественно, быстро и без выходных. Любые виды ремонта автомобилей для юридических лиц. «Вираж» – СТО твоего города. Витебск, Володарского, 96.
0: Утро на радио «Витебск».

0: I went deaf.
1: Не успел позавтракать? Не проблема. Разбудит шоу «Спешит на кухню».
2: Каждое утро по будням с 10 до 11 тебя ждет аппетитный приз.
1: Не пропусти второй завтрак на Радио Витебск.
2: Соль, сахар и хорошую компанию добавишь по вкусу.
3: Радио Витебск. Слушай.

0: завтрак.
1: Ах, не пора бы ли нам перекусить в пятницу? Тем более, пятница — это прекрасный повод. Вот смотрите, если вы сегодня выиграете 500 волны радио Витебск, вы ее сегодня же сможете и забрать. И, например, классно провести вечер, почему нет?
2: Устроить себе читмил пятничный, продолжить субботничным, воскресеньичным.
1: Что
2: разгрузочный
1: это?
2: День наоборот. Это знаешь, когда ты себе ничего не позволяешь, а потом такой, ай.
1: Была не была?
2: Да.
1: Ой, так я живу читмил. По читмил принципу.
2: Слушай, я даже не знаю, поздравить тебя или посочувствовать, но в целом, да, кому-то сегодня определенно будет вкусно, поэтому, друзья, прямо сейчас предлагаем вам вспомнить номера нашей студии 60-20-60, 60-20-70. Далее есть у нас для вас один вопрос. Нужно назвать верный ответ. Верный, значит, самый популярный среди сотрудников радио Витебск. Ну и вот, знаете, сегодня пятница, поэтому решили мы немножечко поиграться с вопросом, по крайней мере, что касается его ответа. Mm-hmm. Никаких категорий сегодня нет, нужно четкое блюдо, потому что надоело собирать все ответы в категории.
1: Блюдо
2: есть
1: либо
2: там,
1: еда.
2: Есть там, да, еда, которая повторяется несколько раз, вот поэтому ищем мы именно ее.
1: Да. А, звучит вопрос следующим образом. Блюдо либо напиток, который ты съел один, а в душе поделился со всеми. Вот так это звучит. Ну что, давай принимать звонки. А, доброе утро.
2: Доброе утро.
3: Доброе.
1: Так, ваш вариант ответа.
3: Сладости, конфеты,
1: торт. Нет, не конфетики, не конфетики и не торт. Спасибо большое за попытку. Так, 60-20-60, 60-20-70. Доброе утро.
2: Нет, не пицца.
1: Но где-то...
2: Из пиццы кто-нибудь кусочек досворует по-любому. Там приходится делиться, хочешь, не хочешь.
1: Да, а тут вроде как и тоже еда такая достаточно популярная, я бы сказал.
2: Я бы сказала, знаешь, она такая цельная, делиться ей не очень удобно.
1: Да, да. Поэтому, друзья, думаем дальше. 60-20-60, 60-20-70. Проверяйте свою как-то соображалку на предмет ответа на вопрос. Доброе утро. О, дозвонились и не успели сказать. Ну, что это такое? Набирайте еще.
2: Что делать?
1: Набирайте еще. Есть у нас здесь вот так звонок. Ой, не успел. Да что такое?
2: Что ты сегодня... Ты уже мыслями в отпуске, наверное.
1: Доброе утро.
2: Доброе утро.
1: Ваш вариант ответа.
3: Пирожное.
1: Нет, не пирожное.
2: Давайте
1: нет,
2: от сладостей будем
1: большое.
2: Уходить. Будем давать подсказки. Это не сладкое. Со сладостями не связано.
1: Доброе утро.
2: Доброе утро.
3: Здравствуйте. Так. Чебурек.
1: Чебурек.
2: Близко,
1: да.
2: Но нет.
1: Ну, ближе, но нет. Попробуйте, пожалуйста, еще раз. Я бы сказала, ну, это чебурек, там пиццу называли. Ну, что-то около...
2: Ну, давайте так, это из разряда фастфуда.
1: Да. Доброе утро.
2: Доброе утро.
3: Доброе.
1: Так, ваш вариант.
3: Суши.
1: Нет. Спасибо большое за попытку. Нет.
2: Смотрите, оно одно цельное. Если делиться, то только давать кусать.
1: Да.
2: А мы же все за гигиену.
1: Алло, доброе утро. Хот-дог?
3: Алло.
1: Нет.
3: Хот-дог.
1: Нет, не хот-дог. Спасибо большое.
2: Мне кажется, остался последний вариант, либо я уже другого не знаю.
1: Да. Доброе утро.
2: Доброе утро.
3: Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Ну что у нас?
3: Гамбургер.
1: Не гамбургер, нет. Ну, около, вокруг да около ходите, вот вертитесь. Это тоже быстро делают.
2: У нас, знаете, вот по городу много мест, где вот это можно купить на хот-дог.
1: Да, доброе утро.
2: Доброе
3: Алло.
2: Утро.
3: Здравствуйте, шаурма.
1: Здравствуйте, шаурма.
2: Здравствуйте, шаурма. Я предлагаю все-таки спросить имя.
1: Как ваше имя?
3: Алла.
1: Алла, очень приятно. Алла, рассказывайте, любите ли вы шаурму так, как люблю ее я?
3: Люблю, очень
1: отлично.
3: Люблю.
1: Замечательно.
3: Раз в неделю могу себе позволить.
1: О, это отлично, это замечательно. Всякие исследователи говорят, что это, между прочим, самая сбалансированная пища.
2: Это вот. Влад себя так оправдывает? Не слушайте его, пожалуйста, потому что он любит шаурму каждый день и по несколько раз на день. Алла, пользуясь случаем, передавайте свои приветы.
3: Всем хорошего настроения, пятницы, хороших выходных.
2: Ой, четко и по делу. Хорошо, Алла, оставайтесь с нами на линии. Мы вам тоже пожелаем хорошего настроения и расскажем, где и как вы сможете забрать свой приз. Друзья, ну а мы с вами слушаем варианты ответов.
4: Ну, конечно, сладости любые. Конфеты.
5: Шаурма.
6: Бутерброд.
7: Кумбрю копченый.
8: Пицца.
9: Булочки.
10: Шоколад. Роллы.
11: Шаурма.
1: Ну вот, шаурма в приоритете. Да, различные там были. И можно было в категорию отдельную отнести, сделать категории. Но мы с вами уже наигрались этим. А теперь вот по факту четкий ответ. Была шаурма и несколько ее упоминаний, и она в приоритете. Значит, наша Алла совершенно права.

0: Генеральный партнер «Разбудит шоу» – футбольный клуб «Макслайн Витебск».
1: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Макслайн» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб «Макслайн».
2: Это будет наш тайм.
3: Радио «Витебск». В ритме твоего.

0: Реклама на радио Витебск.
1: На Озон скидки до 80% до 3 сентября. Тушь для ресниц Белор Дизайн за 6,99. Акция действует с 5 августа по 3 сентября. Подробности на Озон Бай по телефону 8017-388-7794.
2: Велосезон продолжается! Только до конца августа скидка 20% на велосипеды Аист и скидка 10% на мотоциклы Минск в новом фирменном магазине «Мотовелозавод» по адресу Ленина, 62.
3: Ленина, 62.
4: Ребенку нужно совсем немного, чтобы поверить в себя. Поддержка родителей и техника Apple для учебы и первых проектов в пятом элементе. Только до 24 августа. MacBook, iPhone, AirPods и Apple Watch со скидками до 40%. Возможно, оплата частями с участием банков-партнеров. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Buy. У тебя все получится.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60.
2: Влад Кузьмин и Настя Гордеева в «Разбудит шоу» на Радио Витебск.
5: Ну вот и все. Финальные слова здесь на волне Радио Витебск. От «Разбудит шоу» на этой неделе.
6: А тебя на последующие две тоже. Ой, мы уже все запомнили, ну да, что ты идешь в отпуск. Поэтому все. Хорошо тебе погулять. Спасибо. Хорошо тебе отдохнуть, выдохнуть. И я тебя очень жду 24 августа.
5: Благодарю.
6: С утра пораньше на рабочем месте. Будь добр, явись.
5: Буду. Как вот этот вот джин из лампы. Главное, чтоб не синий.
6: Главное, с новыми силами. Знаешь, с хорошим настроением. Потому что я же буду тебе завидовать, я же буду тебе плохие вещи с утра говорить.
5: Хорошо.
6: Ну, конечно, вне эфира.
5: Хорошо,
6: знаешь,
5: хорошо. Все, да. Это все, конечно, замечательно и приятно. А далее у нас музыкальный бранч по планам. Ну, а мы, да, подводим итог этой недели. Она была замечательной, впрочем, как и все недели. Поэтому ищите во всем позитив. Это были Влад Кузьмин и Настя Дроздова. Ух ты, Настю Дроздову упомянул.
6: Все, иди в отпуск.
5: Слушай.
6: Друзья, я его выгоняю, поэтому буду прощаться с вами одна. Все, ничего, я не знаю, что тебе там нужно делать. Я обиделась. Выгоняю тебя из эфирной студии, друзья. Прощаться буду с вами одна. Мы с вами услышимся уже в понедельник в 7 утра. Буду ждать вас с радостью на любимой волне. На волне номер один в регионе. Не поддакивай там. Вот. Поэтому, друзья, буду желать всем хорошей пятницы, позитивного настроения, прекрасных выходных. Ну и, конечно, всем пока-пока. Всем музыки. Вот так, да, одна.
5: Ладно, хорошо. Всем пока.
0: Каждое утро по будням с 7 до 11 Влад Кузьмин и Настя Гордеева вместе с тобой в «Разбудит шоу».

0: Витебске 11 часов. Новости на радио Витебск.
1: Доброе утро. В студии Ольга Богданова. Новости к этому часу. Президент Беларуси прибыл в Вилейский район Минской области. Одна из главных тем рабочего визита – развитие холдинга «Белома». Александр Лукашенко посещает предприятие, выпускающее оптическую продукцию гражданского и двойного назначения, аппараты пневматического тормозного привода, автокомпоненты для карьерных самосвалов, а также весоизмерительную технику медного значения. В прошлом году на заводе завершили проект по организации производства инновационных изделий при цельной техники и автокомпонентов. Продукция поставляется как в Беларусь, так и в страны ближнего и дальнего зарубежья. В текущем году на предприятии стартовал новый инвестиционный проект по выпуску компонентов тормозных систем для большегрузных автомобилей. Президенту представят подробный доклад о ходе реализации проекта и покажут образцы продукции предприятий холдинга, сообщил канал ОНТ. Грозовой фронт с порывами ветра до 29 метров в секунду оставил без крыш десятки домов в Беларуси. Спасатели аварийной бригады ликвидируют последствия непогоды. Стихия нанесла удар по 57 населенным пунктам страны, сообщает канал ОНТ. В Вилейском районе в кемпинге на туристический домик упало дерево. Пострадал ребенок. В больнице ему оказали помощь и утром по настоянию родителей выписали из больницы в удовлетворительном состоянии по месту жительства в Жодино. Всего по Беларуси зафиксировано падение 280 деревьев, которые заблокировали движение двух поездов в Молодечнинском районе и повредили 14 автомобилей. Шквалистый ветер повредил кровли более 60 жилых домов. Больше всего пострадало Гроднище на 44 поврежденные крыши. По данным газеты «Витебичи», на Витебщине основной удар стихии пришелся на Докшицкий и Поставский районы, где зафиксировано наибольшее количество отключений. Витебскэнерго введен особый режим работы. По оперативным данным, повреждены кровли 12 жилых домов, 6 сельскохозяйственных и 9 хозяйственных построек. Зафиксирован 91 случай падения деревьев. Спасатели продолжают мониторинг обстановки. Ведутся работы по восстановлению электроснабжения в 60 населенных пунктах различных районов области. В Беларуси намолотили 5 989 тысяч тонн зерна, что на 2 миллиона тонн больше, чем в этот же день прошлого года. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия. В разрезе областей показатели Витебщины 456 тысяч тонн. Убрано культурное зерно на площади 1 631 тысяча гектаров, что составляет 67% от общей площади. Заготовлено сено 483 тысячи тонн.
0: Новости спорта.
1: Арина Соболенко установила рекорд десятилетия по количеству выигранных матчей в сезоне. Победа над спортсменкой Китая Джан Шуай в Торонто стала для Арины 25-й из 26 матчей на хардовом покрытии в 2026 году. Единственное поражение на этом покрытии она потерпела в финале открытого чемпионата Австралии. Как отмечает Женская теннисная ассоциация, это лучший результат в туре за последние 10 лет. Ранее в 2016 году подобного результата добилась Серена Уильямс. Арина Соболенко также удерживает первую строку мирового рейтинга WTA более 100 недель, и по этому показателю входит в число 10 лучших игроков за всю историю. Это все новости к этому часу. Партнер выпуска автосалон «Белавтомаркет».

0: 8017-007-0011.
1: Погода на радио Витебск.
2: В Витебске и по области переменная облачность. На большей части территории кратковременные дожди и грозы. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Днем по региону ожидается 22-27 градусов. В Витебске столбики термометров поднимутся до плюс 25. Прогноз предоставлен Витебск облгидрометом. Партнер турагентства «Вокруг света».

0: Музыкальный бранч.
1: Доброе утро, Витебск, на часах 11:07. Сегодня у нас 7 августа, а это означает лишь одно. Пятница на календаре, и мы официально вышли на финишную прямую к долгожданным выходным. С вами Саша Стрельцов у микрофона. На улице у нас сегодня пасмурно. Думаю, все мы сегодня ощутили ночью этот сильный ливень, ветер, гроза, молнии, искры безумия, эмоций. В общем, погода разошлась на все 100%. Но, как я и говорил раньше, за сильной жарой всегда приходит подобная погода. Это совершенно нормально. Так что давайте отдохнем немного от этого пекла, выдохнем, берите обязательно с собой зонтики, а через несколько дней, я уверен, снова выглянет солнышко, и мы продолжим проживать эти теплые летние дни. А чтобы вам было еще приятнее, ловите мощный трек Friday для правильного разгона. Поехали!
0: Музыкальный бранч.

0: It's Friday, then it's Saturday, Sunday, what?
1: Реклама.
2: Просто иди в оконный остров.
1: Окна ПВХ, двери входные и межкомнатные, балконы под ключ, скидки, оплата частями. Телефон 29 519 66 66. Сайт оконныйостров.бай. Найти ответы не вопрос. Особенно если вы знакомы с дизайнером, фитнес-тренером, переводчиком, поваром, учителем, аналитиком. И это лишь малая часть ролей искусственного интеллекта от МТС. Перечислять можно безлимитно. И помощник, и безлимиты интернета и звонков на тарифе МТС Red. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
3: Серому обещали новый велик, Sony последнюю модель телефона, Максу крутую приставку, а мне говорили, что все это у меня будет уже завтра.
4: Я поверил.
3: Не ведись на пустые обещания, ведь только тебе решать, какой будет твоя жизнь. Не меняй свое лето на наручники, скажи нет наркотикам. Не забирай у себя шанс на счастливое детство и перспективное будущее.
1: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на «Радио Витебск».

0: Ланч-премьера.
1: Время стремительно идет вперед, а это значит, что пора побаловать себя чем-то исключительно вкусным и свежим. В эфире рубрика «Бранч премьера» и на повестке дня трек под названием «Океанами» от Саши Санты. Невероятно харизматичный, романтичный и талантливый артист. За этим псевдонимом скрывается Александр Титов, который прошел путь от финалиста телешоу «Главная сцена» до востребованного саунд-продюсера, пишущего треки для Полины Гагариной и Сергея Жукова. Он всегда умел делать главное – дарить слушателям чистые, неподдельные эмоции, не просто демонстрируя вокальный диапазон, а заглядывая в самую душу. На счету артиста уже немало хитов, а прямо сейчас в рамках нашей программы мы знакомим вас с его новым синглом «Океанами». Свежий романтический поп-трек, в основе которого лежит сильный образ «Океанами в пустыне станем». Он напоминает о том, что любовь способна наполнить жизнью даже то, что казалось абсолютно невозможным. Так что давайте не будем терять ни секунды, а сразу после прослушивания залетайте и голосуйте в нашем открытом телеграм-канале «Радио Витебск». Поехали!
0: Бранч премьера.

Друзья, вот и наступило время для программы «Шоу-тайм». В ближайшее время на волне «Радио Витебск» мы заглянем за кулисы шоу-бизнеса и узнаем, чем дышат наши любимые звезды. Мы ничего не упустим и обо всем поговорим по порядку. Недавняя гостья «Славянского базара» певица Клава Кока и шоумен Дмитрий Масленников официально поженились. Пара опубликовала серию из 20 свадебных фотографий в белых нарядах. Съемка проходила в подмосковной усадьбе Середняково, где снимали сериал «Закрытая школа». Дима и Клава подтвердили свой роман и помолвку еще в апреле, но до самой церемонии держали все подробности в секрете. Теперь они официально муж и жена. Совет да любовь молодым. Филипп Киркоров и его протеже певица Марго, она же Маргарита Овсянникова, снимаются в новой масштабной новогодней комедии. Киркоров сообщил, что сыграет в картине роль Кощея, однако образ Марго создатели фильма держат в строгом секрете. Артист лишь намекнул, что ее появление станет настоящим шок-контентом для зрителей. Ждем новогодних праздников и раскрытия интриги. И в завершение к западным новостям. Американская певица Кэти Перри на фестивале Sunny Hill в Косово растрогала до слез присутствующих. Артистка заметила в первом ряду плачущую 10-летнюю поклонницу Эру из Албании. Узнав, что концерт стал подарком мамы на день рождения девочки, тронутая Кэти спустилась в фан-зону, обняла их и исполнила свой хит «Roar» дуэтом с именинницей перед многотысячной аудиторией.

0: Это действительно было очень трогательный момент. Вот такие новости. Showtime продолжит следить за знаменитостями и будет держать вас в курсе событий. Оставайтесь на волне и узнавайте самые горячие звездные ньюс на нашем сайте radiovitebsk.by.
1: Наш сайт radiovitebsk.by. Showtime. Утро на радио Витебск.

0: 3 января 2029 года.
1: Велосезон продолжается! Только до конца августа скидка 20% на велосипеды Аист и скидка 10% на мотоциклы Минск в новом фирменном магазине «Мотовелозавод» по адресу Ленина, 62.
2: Ленина, 62.
3: Новополоцк! Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка «Шапито Орликин». Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж. С 6 по 9 августа в Новополоцке. Без возрастных ограничений, живой звук, организатор Брестская область филармония. МТС 727-95-46.
4: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.
5: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на радио Витебск.

0: Музыкальный бранч.
1: Друзья, вот скажите честно, меня одного утренний будильник вот прям раздражает. Я не могу. Я вот не могу вот с этой мелодией. Хотя я ее не меняю, потому что просыпаюсь за 3 секунды. Вот и все. А еще всегда кажется, что я катастрофически не выспался. Ну, я думаю, что я не один такой. Но сейчас я вас заставлю позавидовать самой обычной улитке. Биологи напомнили о поразительном факте. Во время сильной засухи или холодов улитки могут впадать в анабиоз и спать до 3 лет подряд. Вот представьте себе, заснули в 2026 году, а проснулись в 2029, а вокруг уже совсем другой мир. Никаких дедлайнов, утренних пробок и мыслей, что приготовить на ужин. Да, 3 года сна — это, конечно, мощно, но мы с вами живем здесь и сейчас, так что стряхиваем с себя остатки дремоты и ловим отличный заряд бодрости. Поехали дальше.
0: Это слушает весь мир. Слушай и ты на радио Витебск.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Лето нужно, чтобы радоваться как дети. Открывать новое. Проживать эмоции на полную. И воплощать то, что откладывали на потом. Воплотите в жизнь любые планы этим летом. Кредит Приорбанка на все белорусское по ставке 4% годовых в первые 12 месяцев. Подробнее на priorbank.by и по телефону 289-90-90.
2: На Озон школьный сезон. Скидки до 80%. Колготки для девочек Конте за 16,99. Акция действует с 5 августа по 3 сентября. Подробности на Озон.бай по телефону 8017-388-7794.
3: Дети исследователи так и не познают мир. Они исследуют и цифровой мир, который дарит возможности, но и таит опасности. Травлю, утечку личной информации, мошенничество. На сайте kidspomogut.by вы узнаете, как научить детей проводить время в интернете безопасно. Если ребенок столкнулся с угрозой или пострадал от насилия в интернете, позвоните, напишите в онлайн-чат на сайте или посоветуйте ребенку обратиться самому. Поддержим психологически и информационно, бесплатно, круглосуточно и анонимно.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60. Новинка на радио Витебск.

0: Солнце взошло, и этот ритм просто невозможно игнорировать. Это был Мизмо с синглом Hello, The Sun Is Up, Where Are You. Напомню, что с этим треком мы близко знакомились буквально на этой неделе, когда он прозвучал в нашей программе «Бранч Премьера». Надеюсь, вы уже успели добавить его в свой плейлист. Ну, а я думаю, что самое время напомнить вам про сегодняшнюю «Бранч Премьеру». Трек под названием «Океанами» от Саши Санты. Если еще не успели с ним познакомиться, или наоборот, песня уже запала в душу, скорее переходите в наш открытый телеграм-канал, там висит свежий пост, 3 варианта ответа, как всегда. Выбирайте лучший, который подходит вашему музыкальному вкусу, ставьте реакции, комментарии, не стесняйтесь, нам будет очень приятно. А вот итоги подведем в финале нашей программы. Ну а сейчас послушаем еще немного музыки и узнаем свежие новости и прогноз погоды от Оли Богдановой.
1: Музыкальный

0: Well. Турагентство Well. Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на Радио Витебск.
2: Добрый день. В студии Ольга Богданова. В эфире Радио Витебск. Полуденный выпуск новостей. Президент Беларуси находится в Вилейском районе Минской области. Одна из главных тем рабочего визита – развитие холдинга «Белома». Александр Лукашенко посещает предприятие, выпускающее оптическую продукцию гражданского и двойного назначения. На старте рабочего визита президент обсудил с участниками встречи ситуацию в агропромышленном комплексе, а также использование сельхозугодий. Еще одно важное направление рабочей поездки – вопросы торговли в сельской местности и обеспечение населения широким ассортиментом товаров. В эти минуты Александр Лукашенко проводит совещание на эту тему. В Вилейке он ознакомится с образцами павильонов для выездной торговли и автомагазинов различных торговых сетей. Главы правительств стран ЕАЭС подписали ряд документов о сотрудничестве по итогам заседания Евразийского межправительственного совета в Чолпан-Ате. В частности, подписано соглашение об электронной торговле и о допуске брокеров и дилеров одного государства-члена объединения к участию в организованных торгах бирж других государств-участников. Очередное заседание межправсовета решено провести в Минске в октябре, совместив по времени с выставкой «Иннопром Беларусь». Кроме того, сегодня премьер-министр Беларуси Александр Турчин провел в Чолпан-Ате краткую работу. Рабочую встречу с первым заместителем министра энергетики России Павлом Сорокиным. Стороны обсудили актуальные стратегические вопросы белорусско-российского сотрудничества и развития энергетических рынков.
1: В мире.
2: Иран и Оман договорились оставить один средний проход в Ормузском проливе, движение через который будут контролировать обе страны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на иранское агентство Фарс. По словам источника, вход в пролив будет регулироваться Ираном, а выход – Ираном и Оманом. Стоимость прохода судов, исходя из соглашения, будет определяться оплатой различных тарифов на услуги, включая страховку, заправку топливом и экологические издержки. Телеканал Аль-Хадад между тем передал, что Иран и Оман достигли договоренности о полном открытии Ормузского пролива для судоходства. Ее должен одобрить Верховный Совет Ирана по национальной безопасности. Источник телеканала Аль-Арабия сообщил, что официальное соглашение объявят в ближайшие дни.
1: В Беларуси.
2: Стало известно, чем удивят гостей на празднике День огурца в Шклове. Он состоится в субботу, 8 августа, и стартует на площади у детской школы искусств. Программа начнется с театрализованного открытия, изюминкой которого станет огуречный парад, сообщил канал ОНТ. Затем на площадке будет работать гастрономический фестиваль. Гости смогут продегустировать разнообразные блюда из овощей. В это же время будут открыты город мастеров, торговые ряды, фотозоны. Для юных посетителей обустроена детская площадка «Огуречные забавы». В программе для семей спортивный праздник, концертная программа и дефиле школьной формы. Также организаторы подведут итоги и наградят победителей в номинациях «Самый оригинальный огуречный подросток», «Лучшее блюдо огуречного праздника», «Необыкновенный урожай» и «Огуречная эко-мода». Это все новости. К этому часу партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
3: Акция во всех магазинах «Веста».
4: Ветчина ароматная, высший сорт, 450 граммов, 5 рублей 58 копеек. Кетчуп АБЦ, 300 граммов, 2 рубля 19 копеек. И еще сотни товаров со скидкой в магазинах «Веста».
5: Как планету ни крути, «Веста» будет по пути.
1: Погода на радио «Витебск».
2: В Витебске и по области переменная облачность. На большей части территории кратковременные дожди и грозы. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Днем по региону ожидается 22-27 градусов. В Витебске столбики термометров поднимутся до плюс 25. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
1: Радио Витебск. День твоего города.
6: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай. Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок – больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
1: Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: Привет, народ! В эфире Радио Витебск, у микрофона Саша Стрельцов. И у меня есть небольшая новость, от которой хочется жить дольше. Ученые тут выяснили, что зеленая диета буквально ставит старение мозга на паузу. Оказывается, пока мы с вами уплетаем сочные стейки, любители шпината и брокколи реально замедляют свои биологические часы. Вся фишка в том, что растительная еда тушит внутренние воспаления и не дает клеткам стареть. Так что, если хотите, чтобы мозг всегда оставался свежим, добавьте сегодня в рацион хоть немножечко зелени. Отложите свой бургер, похрустите огурцом, и пускай ваш мозг всегда будет свежим. А что касается свежести и вкусностей, хочется напомнить, что совсем скоро мы будем играть в замечательную игру, связанную с едой, так что никуда не переключайтесь и готовьтесь побеждать.
1: Музыкальный бранч.

0: реклама.
1: Паровома.
0: Весь ламинат со скидкой минус 15%. Акция действует по 16 августа. Если за товарами для ремонта, то в ОМА. Подробности по номеру 536-4500 и на ОМА.бай.
2: Впереди хороший знак.
3: Подключайтесь на Лайф, собирайте коды и выигрывайте смартфоны, ноутбуки и главный денежный приз – 50 тысяч рублей. Успейте до 28 сентября. Подробности на Лайф.бай и по телефону 909. Срок проведения с 29.05.2026 по 07.12.2026. Включая период выдачи призов. Период участия по 28.09.2026.
4: Хочешь быть всегда в курсе событий? Узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации. Топ-новости, шорцы и прямые трансляции смотри на videobel.by.
0: Телефон рекламной службы Радио Витебск 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.

0: эфире Радио Витебск. FM-пикник.
1: Друзья, я понимаю, что уже все готовятся передохнуть от своей рабочей рутины и скорее перекусить, но прежде чем вы это сделаете, я предлагаю вам поиграть с нами в замечательную игру под названием FM Пикник, которая стартовала буквально недавно и будет длиться целый месяц. Каждый будний день в этом эфире мы будем отбирать по одному претенденту на главный приз, а по пятницам, то есть уже сегодня, устроим среди них большой еженедельный розыгрыш. Подарки будут, конечно, меняться, но все они строго про кайфовый отдых. Эту игру представляет торговая марка «Ганна», и именно от нее на этой первой неделе мы разыгрываем просто огромный, наивкуснейший запас шашлыка для вашей отличной компании. Ну а мы переходим непосредственно к игре. Условия очень простые. Прямо сейчас заходите в наш открытый телеграм-канал «Радио Витебск», находите там свежую картинку с аппетитным шашлыком и внимательно считайте все кусочки на ней. Получившееся число отправляйте нам в Viber на номер 707-1071, угадывайте число, проверяйте свою реакцию и залетайте в список претендентов. Имя сегодняшнего счастливчика узнаем совсем скоро, а пока врубаем громкость на максимум и ловим правильный летний вайб.
0: Ты слушаешь Радио Витебск.

0: ты любишь.
1: Итак, я уже спешу поздравить человечка, но прежде чем, я озвучу вам правильный ответ. И звучит он так. 12 кусочков было на этой замечательной, аппетитной картинке. И сегодня в число претендентов врывается Марина, чей номер заканчивается на 568. Марина, мы вас очень сильно поздравляем. Сообщение ваше я лайкну. И напоминаю, что финальный розыгрыш среди всех финалистов этой недели мы проведем уже сейчас, через несколько секунд. Так что не переключайтесь, сейчас будет очень жарко. Но что ж, кто-то ждал этого дня неделю, кто-то пару дней, а кто-то пару минут. Но так или иначе, поехали. Сейчас я закидываю все имена в рулетку. У нас участвуют, напоминаю, Екатерина, Ольга, Александр, Диана и Марина. Итак, кто же это будет? Кто же заберет этот запас шашлыка? Целых два ведра. Представляете, два ведра. Это можно есть, я не знаю, неделю для своей отличной компании. И сейчас мы секундочку и узнаем. Крутим. Ну, кто же это будет? Но уже жилки трясутся. И это сейчас будет барабанная дробь. Пау! Катя! Екатерина, мы вас очень сильно поздравляем. Наши огромные поздравления. Вкусный вечер вам 100% гарантирован. Скоро мы с вами свяжемся. Ну, а остальным хочется сказать огромное спасибо за участие. Ни в коем случае не расстраивайтесь. Совсем скоро стартует новая неделя, новые вкусные призы и новые возможности на победу. Ну а сейчас продолжаем ловить музыкальный, вкусный и летний вайб. Поехали!
0: FM Пикник. Реклама на радио Витебск.
2: Найти ответы – не вопрос. Особенно если вы знакомы с дизайнером, фитнес-тренером, переводчиком, поваром, учителем, аналитиком. И это лишь малая часть ролей искусственного интеллекта от МТС. Перечислять можно безлимитно. И помощник, и безлимиты интернета и звонков на тарифе МТС Red. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
3: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс 7043. Звони.
4: В лес ходил? Факт. Костер разжигал? Не отрицаешь. Правила разведения костров нарушил? А что пожароопасный период, информацию слышал? Граждане, МЧС напоминает, соблюдайте правила безопасного поведения в лесу. Исключите использование открытого огня в лесополосе, особенно в жаркий период.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. Наша музыка на радио Витебск.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Ольга Богданова. Коротко о событиях нашего региона. Витебские устраняют последствия непогоды. Работы ведут три предприятия.

0: бригады Витебского зеленстроя. Комитет госконтроля Витебской области продолжает оказывать помощь гражданам в решении проблемных вопросов с качеством воды. Сроки сбора и заготовки брусники и клюквы в Витебском регионе установлены на этот год. В начале следующего часа об этом и другом подробно.
1: Быстро, дешево, качественно, а еще и без выходных. Так не бывает.
2: Бывает. На правильном СТО. СТО «Вираж». Диагностика подвески. Бесплатно. Проверка технических жидкостей. Бесплатно. Замена масла. Бесплатно. Володарского, 96. Телефон 64-27-38.
3: День на радио «Витебск».

0: этим красивым и немного грустным французским вайбом мы только что проводили трек «Мелодрама». Свои эмоции нам передали Дисис и Феодора. Надеюсь, в вашей жизни этой самой мелодрамы как можно меньше, а вот хорошей музыки как можно больше. И раз уж мы заговорили про чувства, давайте делиться ими вместе. Я напоминаю, что следующий час с 13.00 по 14.00 будет принадлежать только вам. Передавайте привет и поздравляйте родных, делитесь настроением и заказывайте любимые треки. Вайбер и Телеграм уже принимают ваши заявки. Пишите на номер 7071071. Жду ваших сообщений, не стесняйтесь, а уже меньше чем через час будет озвучка.
1: Музыкальный бранч.

0: Реклама. Шоурум натяжных потолков «Метр Плюс» теперь в ТЦ «Интериум». В честь открытия акция минус 30% на световые линии. Современный свет по цене точечных светильников. Велосезон продолжается. Только до конца августа скидка 20% на велосипеды «Аист» и скидка 10% на мотоциклы «Минск» в новом фирменном магазине «Мотовелозавод» по адресу Ленина, 62.
1: Ленина, 62.
2: Делаем потолки. А карнизы дарим. Метр Плюс. Звони. 7043.
3: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. «Радио Витебск». Слушай свое.

0: Музыкальный бранч.
1: Друзья, минутка шоковой терапии для всех, кто сейчас слушает нас и параллельно листает ленту в телефоне. В сети посчитали, если вы зависаете в телефоне по 4 часа в день, то просто вычеркиваете из всей своей жизни 10 лет. Друзья, 10 лет. Самое смешное и грустное одновременно, что мы придумали смартфоны, чтобы быть ближе друг к другу, а в итоге стали самым одиноким поколением, которое платит годами жизни за порцию свежих мемов. Так что, народ, включаем радио погромче и возвращаемся в реальный мир. Он вообще-то классный. Напишите старому другу, обнимите любимых или просто посидите на кухне с семьей за чашкой чая. Ну а мы поможем вам создать музыкальную атмосферу для ваших встреч с родными и близкими. И прямо сейчас в нашем эфире Ваня Дмитриенко и Аня Пересильд с невероятно чувственным треком «Силуэт». Слушаем.
0: В Витебске 13 часов. Новости на радио «Витебск». Реклама на радио «Витебск».
2: Ами. Акция «Мегашоппинг». Только с 7 по 20 августа. Отличный диван-кровать всего за 349 рублей. Еще и в рассрочку. Ами. Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
3: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони. 7043.
4: На Озон скидки до 80% до 3 сентября. Пятновыводитель «Большая стирка» за 4,99. Акция действует с 5 августа по 3 сентября. Подробности на Озон.бай по телефону 8017-388-7794.
0: Радио «Витебск». Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60.

0: друзья, экватор нашего сегодняшнего эфира официально пройден. 2 часа пролетели очень быстро, но впереди у нас еще много отличной музыки и интересных новостей. Поэтому уходить далеко не советую, а буквально через несколько минут начнем новый час с вашей любимейшей программой «Музыкальный агент». Готовьте свои послания, сообщения для своих родных и близких. Пишите Viber, Telegram, Radio Vitebsk, номер 7071-071. Далеко не переключайтесь, скоро услышимся.
1: Музыкальный бранч.

0: Витебске 13 часов. Новости на радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Ольга Богданова. О главном к этой минуте. Президент Беларуси находится в Вилейском районе Минской области. На старте рабочего визита Александр Лукашенко обсудил с участниками встречи ситуацию в агропромышленном комплексе, а также использование сельхозугодий. Подробности приводит Пул Первого.
2: Твои впечатления и недостатки, как опытного человека?
3: Область выполняет прогнозные показатели, находится сегодня на третьем месте в стране. К концу года она будет лидером.
2: То есть будет на первом месте?
3: Первое, второе место.
2: По каким показателям?
3: Валовый региональный продукт, агропромышленный комплекс, промышленность. Несколько уступит по строительству и инвестициям. Остальные показатели будут у нее лучше в стране.
2: Не является ли Минская область, особенно вот этот северный регион, северная часть, копией Витебской области?
3: Они по своим климатическим условиям.
2: По климатическим?
3: Они похожи, да.
2: А по организации дела?
3: На сегодняшний день Минская область гораздо лучше, чем Витебская область.
2: Алексей Иванович, хотел вас предостеречь от разного рода показухи и прочих там подобных вещей. Это копия Витебской области, бардак везде. Но что меня удивило, я даже в Витебской области это не видел, у вас брошены поля. Некоторые даже хмызняком не заросли, а зарастают сорные растительности. Как-то называется эта трава?
4: Золотарником.
2: Да, золотарником. Вот просто брошенные поля и прочее. Поэтому мой вам совет, а твоя железобетонная ответственность. Поля все должны быть, не надеясь ни на какую мелиорацию и прочее, возвращены все в оборот. Это ужас, что творится. Это недопустимо. Но я уже не говорю про Брестскую, там, Гродненскую область. Ну, это жуть. Вот сравнить с тем. Ну, и такое впечатление, что уборку вы еще не начинали здесь. Впечатление. Кое-где поля там перепаханы, наверное, под рапс или озимый ячмень в будущем. Но...
4: Товарищ
2: или нет?
4: Товарищ президент, 65%. Полей с 509 тысяч гектаров.
2: Это в области.
4: В области.
2: За счет южных областей.
4: Не
2: а
4: только.
2: Я вот имею в виду север.
4: Не только. Мы вышли на общий намолот в 1,5 миллиона тонн.
2: Алексей Иванович, все ваши заслуги я знаю. Я просто хочу, чтобы вы понимали, что я вижу недостатки. И вам надо приложиться прилично вот на севере Минской области. У нас у губернаторов такая дурная привычка. Привыкли топтаться где-то там в районе Аршанского района, Толочин, там немножко картошка и прочее. Вот там, на юго-востоке Витебской области. На Могилевщине восток там больше задействован, Шкловский, от Могилевского, Шклов, Белынич, там Мстиславль и так далее. В Гомельской области северная часть, Брестской области там вокруг Бреста, в Гродно вокруг Гродно. А в Минской области на юге. Ну, ясно, что там земли лучше, и контурность полей не такая, как здесь. Но Минская область и здесь Минская область. И надо уделить здесь особое внимание.
1: Еще одно важное направление рабочей поездки президента – вопросы торговли в сельской местности и обеспечения населения широким ассортиментом товаров. Александр Лукашенко провел совещание на эту тему в Вилейке. Он ознакомился с образцами павильонов для выездной торговли и автомагазинов различных торговых сетей.
0: Новости региона.
1: Витебские устраняют последствия непогоды. На данный момент работы ведут 3 бригады Витебского зеленстроя. На предприятии отмечают список адресов большой. Работы ведутся по графику. Ситуация на контроле. Первая бригада сейчас работает на улице Правды, вторая на Смоленской и далее задействована в парке Маяковского. Кроме того, сегодня специалисты уже отработали на площади Победы и в парке Победителей. Третья бригада начала с 5-й коммунальной, после чего оперативно передислоцировались на улицу Максима Горького. Следующая их остановка – сквер на улице Буденного и Фруктовый сад. По данным газеты «Витебичи», на Витебщине основной удар стихии пришелся на Докшицкие и Поставские районы, где зафиксировано наибольшее количество отключений электроэнергии. Витебскэнерго введен особый режим работы. Сообщалось, что повреждены кровли 12 жилых домов, зафиксирован 91 случай падения деревьев. Спасатели продолжают мониторинг обстановки. Дожди сдерживают темпы уборки на полях, повышая влажность зерна и вынуждая аграриев делать паузы. В северном регионе зерновые и зернобобовые убраны уже 40% площадей. Намолочено более 450 тысяч тонн зерна с учетом рапса, сообщает канал «Беларусь-4» Витебск. Желтую майку лидера жатвы накануне получил первый тысячник Поставского района. На уборке зерновых и рапса отличился тракторист-машинист предприятия «Рассвет Поставский» Сергей Дворко. С первой намолоченной тысячи тонн зерна и рапса хлебороба поздравили без отрыва от напряженного ритма уборочной. Это все новости к этому часу. Больше о событиях региона можно узнать на канале «Беларусь-4 Витебск». Партнер выпуска – автосалон «Белавтомаркет».

0: 637-0011.
1: Погода на радио Витебск.
2: Витебск и по области переменная облачность. На большей части территории кратковременные дожди и грозы. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Температура по региону 22-27 градусов. Витебские столбики термометров поднимутся до плюс 25. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом, партнер турагентства «Вокруг».

0: Радио Витебск. День твоего города.
1: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: Музыкальный агент.
1: Привет всем, друзья! Хотел у вас все время спросить, а вам тоже кажется, что время сейчас летит с какой-то бешеной скоростью? Иногда смотришь на календарь и думаешь, так, уже 7 августа, середина дня, а я и не заметил. Время летит с такой скоростью, что иногда даже не успеваешь жить. Дом, работа, заботы, бесконечный список дел. И в этой суматохе мы часто забываем просто остановиться и уделить внимание тем, кто нам дорог. Позвонить родителям, написать друзьям или отправить поддерживающие смс любимому человеку, который сейчас тоже где-то крутится по делам. Так что давайте сделаем небольшую паузу в эфире программы «Музыкальный агент» и у микрофона Саша Стрельцов. В ближайший час мы посвятим вашим близким. Пишите, передавайте приветы, поздравляйте и заказывайте любимые треки. Пишите на наш Viber Telegram под названием «Радио Витебск», номер 707-0701. Будем делать этот день ярче вместе.
0: «Музыкальный агент». Реклама.
2: Черная пятница. С картой особая в Гиппо и Хамелеон Велмаркет. Только с 7 по 9 августа. Дыня торпеда 1 килограмм всего 3,99. Бедро куриное 9,29 за 1 килограмм.
3: Выгодно с Гиппо и Велмаркет.
2: Подробности на gippo.by и velmarket.by. Телефон 017-378-5040.
4: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони. 7043.
5: Велосезон продолжается. Только до конца августа скидка 20% на велосипеды Аист и скидка 10% на мотоциклы Минск в новом фирменном магазине Мотовелозавод по адресу Ленина 62.
6: Ленина 62.
7: Телефон рекламной службы Радио Витебск. 60 11 60. Наша музыка на Радио Витебск.

0: Специальный агент.
1: Друзья, на часах 13:19, а это означает, что мы начинаем зачитывать ваши приветы и поздравления в рамках программы «Музыкальный агент». И первое сообщение ловите от Руслана. Здравствуйте, можно передать привет моему другу и напарнику по работе, да и леденку Артему из города Глубокое, и пожелать ему хорошего настроения, ведь выходные уже скоро. Ой, Руслан, я с вами очень сильно соглашусь, выходные скоро, и это не может не радовать. Летим дальше. Следующее сообщение от Александра. Добрый день, уважаемая радио Витебск. Передайте привет Артему Семенову, Вадиму Анатольевичу, Елене и Андрею Сави, бывшему коллективу витебских продуктов, так сказать, бывших не бывает, Лещук Сергею на 76-й маршрутке, конечно же, вам, Александр, и всему коллективу радиостанции «Витебск», всем радиослушателям хороших выходных. Александр, вам тоже хороших выходных. Вот такую первую партию приветов доставили, заряд эмоций получили. Никуда не уходите, продолжим сразу после хорошей музыки.
0: Музыкальный агент.
2: Всем привет, это группа «Добро», мы слушаем радио «Витебск», а вы...

0: 23 января 2029 года.
1: Шоурум натяжных потолков «Метр Плюс» теперь в ТЦ «Интериум». В честь открытия акция минус 30% на световые линии. Современный свет по цене точечных светильников.
2: Лето нужно, чтобы радоваться, как дети. Открывать новое. Проживать эмоции на полную. И воплощать то, что откладывали на потом. Воплотите в жизнь любые планы этим летом. Кредит Приорбанка на все белорусское по ставке 4% годовых в первые 12 месяцев. Подробнее на priorbank.by и по телефону 289 90 90.
3: Просто иди в оконный остров.
4: Окна ПВХ, двери входные и межкомнатные, балконы под ключ, скидки, оплата частями. Телефон 29 519 66 66. Сайт оконныйостров.бай.
5: Телефон рекламной службы 60 11 60.
6: Радио Витебск. Слушай свое.

0: агент.
1: Немножечко музыки послушали, а сейчас продолжаем нашу волну. И в эфире самая теплая рубрика. Сообщения летят в мессенджерах, но не переживайте, всех вижу, всех зачитаю в течение часа. И ловим сообщение от Ольги. Хочу поздравить моего мужа Зубарева Ивана и себя с великим таинством венчания. Мы шли к этому 19 лет. А также сказать большое спасибо всем родным и близким людям за то, что разделили с нами эту радость. Ольга, мы вас очень сильно поздравляем. И вашего мужа также. Привет, любимое радио. Приветик моему любимке Женечке Дорофееву. Легкого денечка тебе. Люблю тебя до луны и обратно, твоя девочка. Если можно, песенку «Феникс». Ой, к сожалению, «Феникс» слишком меланхолично для нашего эфира, поэтому давайте узнаем от группы «Пицца» и «Хинзай», идеальная или не идеальная девушка летит в наши объятия.
0: Музыкальный

0: Новости на Радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Ольга Богданова. Коротко о главном к этому часу. В ходе рабочей поездки в Вилейский район Минской области президент собрал совещание по вопросам обеспечения сельского населения широким ассортиментом товаров под полную потребность. В Казахстане завершилась тактика специального учения «Вершина братства 2026». В Риге проходит учение по отражению возможного вторжения. Подробности в начале следующего часа.
0: День на радио Витебск.

0: всяких прелюдий забегаем в наш чат и ловим сообщение, которое написала Любовь. Добрый день, Радио Витебск. Передаю огромнейший сердечный привет родному и любимому внуку Андрейке. Хорошего летнего дня, пусть он будет успешным, легким и продуктивным. Прекрасного веселого настроения, отличного самочувствия, бодрости, задора, и пусть все дни тебе приносят только самые приятные встречи и беседы. Обнимаю, целую и очень сильно тебя люблю, твоя любящая бабуля Люба. Огромное спасибо всему вашему коллективу Радио Витебск. Любовь, вам тоже огромное спасибо. Ловите пламенный привет, и пусть ваш день будет очень солнечным. Летим дальше. Сообщение от Кристины. Дорогая мамочка, желаю тебе крепкого здоровья, душевного спокойствия и бесконечного счастья. Пусть на твоем лице всегда сияет улыбка, а каждый день приносит радость и уют. Спасибо за твое бесконечное тепло, заботу и любовь. Я очень сильно тебя люблю. Вот такие вот позитивные сообщения у нас в чате. Если вдруг кто-то подключился буквально только что, то напоминаю, что написать свои поздравления можно в наш Viber Telegram под названием «Радио Витебск», номер 7071071. Ждем ваших сообщений, не стесняемся, а мы едем дальше.
1: Музыкальный агент. Это слушает весь мир.

0: Реклама.
1: АМИ. Акция «Мегашоппинг». Только с 7 по 20 августа. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на АМИ Бай.
2: Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони. 7043.
3: Новополоцк! Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка Шапито Орликин. Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж. С 6 по 9 августа в Новополоцке. Без возрастных ограничений. Живой звук. Организатор Брестская область филармония. МТС 727-95-46.
4: Велосезон продолжается! Только до конца августа скидка 20% на велосипеды «Аист» и скидка 10% на мотоциклы «Минск» в новом фирменном магазине «Мотовелозавод» по адресу Ленина, 62.
5: Ленина, 62.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60.
6: Музыкальный агент.
7: Пришло время стать немного ближе друг к другу. Устраивайтесь поудобнее и ловите признания и поздравления для любимых людей. Пишет Андрей. Привет, Никита. Поздравляю тебя с этим замечательным днем. Пусть сегодня все складывается исключительно в твою пользу, а улыбка не сходит с лица. Желаю огромного заряда энергии, отличного настроения и чтобы каждый задуманный план обязательно реализовался. Пусть этот год принесет множество ярких моментов и приятных сюрпризов. Летим дальше. Сообщение от Насти. Приветствую! От всего сердца поздравляю тебя, Любочка, с праздником. Хочу пожелать, чтобы в твоей жизни всегда царили гармония, уют и благополучие. Пусть здоровье не подводит, удача сопутствует во всех начинаниях, а рядом всегда будут близкие и верные люди. Прекрасного настроения, незабываемых эмоций и больших успехов во всем. Ой, приятно быть частью ваших поздравлений и маленьких секретов. Пусть все пожелания, конечно же, обязательно сбудутся, а наш эфир продолжается и трек, который точно поднимет вам настроение. Встречайте «Лирик» с композицией «Кассеты».
6: Музыкальный

0: на Радио Витебск.
1: Найти ответы – не вопрос. Особенно если вы знакомы с дизайнером, фитнес-тренером, переводчиком, поваром, учителем, аналитиком. И это лишь малая часть ролей искусственного интеллекта от МТС. Перечислять можно безлимитно. И помощник, и безлимиты интернета и звонков на тарифе МТС Red. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
2: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс 7043. Звони.
3: Впереди хороший знак.
4: Подключайтесь на Лайф, собирайте коды и выигрывайте смартфоны, ноутбуки и главный денежный приз – 50 тысяч рублей. Успейте до 28 сентября. Подробности на LifeBuy и по телефону 909. Срок проведения с 29.05.2026 по 07.12.2026. Включая период выдачи призов. Период участия по 28.09.2026.
5: Все еще думаешь, кем стать? Ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В 100-отрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может, медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд. Выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60.
6: Музыкальный агент.
7: Наш почтовый ящик уже почти пуст, но у меня на столе остались самые финальные послания. Итак, сообщение от Марии. Привет, Мишка, поздравляю. Желаю тебе одну суперспособность. Есть все, что хочется, и не толстеть. А еще железные нервы, бесконечную батарейку в телефоне. И чтобы удача сама бегала за тобой по пятам. А летим дальше. Сообщение от Насти. Передаю огромный привет семье Кальмаковых в Лёзно. Хорошего и веселого отпуска. Вот такое короткое и милое сообщение. Полетели. Сообщение от Николая. Привет, Гена, лови поздравления. Желаю, чтобы подушка всегда была идеально прохладной, баланс на карте рос сам по себе, а высыпаться получалось всего за пару часов. Меньше драмы, больше кайфа. Вот такие вот последние у нас сообщения получились забавные и интересные. И на этой крутой ноте наш интерактивный марафон приветов завершается. Спасибо всем за участие и мощную энергетику. Если вы еще не успели доставить свои сообщения, не переживайте, наш интерактивный почтовый ящик откроется совсем скоро, вечером с 16.00 по 20.00. Пишите в Viber, Telegram, номер 7071071. Не переключайтесь, скоро услышимся. А сейчас на волне горячий трек «Пожары» от Holiday Boy.
6: Музыкальный агент.
8: Мы снова танцуем.

0: Well. Турагентство Well. Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на Радио Витебск.
2: Добрый день. В студии Ольга Богданова. Новости к этому часу. В ходе рабочей поездки в Вилейский район Минской области президент собрал совещание по вопросам обеспечения сельского населения широким ассортиментом товаров под полную потребность. Александр Лукашенко сообщил, что внимательно наблюдает за регионами, как живут люди, есть ли достойная работа, жилье и социальные объекты. И подчеркнул, перед вертикалью власти стоит задача сделать так, чтобы город и деревня не отличались по уровню развития опорных сельских населенных пунктов, а также по качеству дорог и уровню ремонта. Для этого в Беларуси постоянно повышаются требования к обслуживанию на селе, и здесь важнейшим аспектом является торговля. Президент отметил, что со стороны государства немало сделано для организации торговли в сельской местности, приняты соответствующие нормативные акты. Между тем, по данным Комитета госконтроля, в первом полугодии из 1000 проверенных торговых объектов 90% нарушения. Глава государства отметил качество обслуживания в торговых объектах на селе как неудовлетворительное и назвал это положение дел недопустимым. Президент обратил внимание на вопрос доступности на селе базовых товаров и услуг, качественных и по справедливой цене.
1: В мире.
2: В Казахстане завершилась совместная тактика специальное учение «Вершина братства 2026». На протяжении нескольких дней на учебном полигоне «Кактал» личный состав сводных групп подразделений сил спецоперации Беларуси и десантно-штурмовых войск Казахстана отрабатывал вопросы подготовки и совместного ведения разведки, поиска и уничтожения незаконных вооруженных формирований в горно-пустынной местности. Военнослужащие, проявившие себя в ходе учения, получили наградные знаки отличия за укрепление военного сотрудничества. В Риге сегодня проходят практические учения, в ходе которых Рижское самоуправление совместно с партнерами строит инженерные конструкции, предназначенные для затруднения передвижения сил противника в городской среде. Об этом сообщает Белта со ссылкой на латвийские СМИ. Для возведения различных препятствий специалисты используют бетонные блоки, металлические противотанковые ежи и бревна. Местных жителей просят следовать указаниям организаторов, обращать внимание на временные знаки и дорожные ограждения, а также планировать маршруты в объезд закрытого участка. В самоуправлении заявили, что учения были запланированы ранее, и у горожан нет повода для беспокойства. Это все новости к этому часу. Информационный день на волне радио Витебск продолжит Татьяна Воронцова. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
3: Акция во всех магазинах «Веста».
4: Филе сельди «Санта Бремор» 240 граммов, 3 рубля 99 копеек. Майонез «Махеев» «Провансаль» 67% жирности, 190 граммов, 2 рубля 39 копеек. И еще сотни товаров со скидкой в магазинах «Веста».
5: Как планету ни крути, «Веста» будет по пути.
1: Погода на радио «Витебск».
2: Витебск и по области переменная облачность, на большей части территории кратковременные дожди и грозы. Температура воздуха плюс 22-27, атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба, относительная влажность 76%. На завтра синоптики прогнозируют Витебск и по области переменную облачность, преимущественно без осадков, ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер северо-западный, западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 9-14. Завтра днем по региону 19-24 градуса. В Витебске столбики термометров поднимутся до плюс 22. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
1: Радио Витебск. День твоего города.
6: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
1: Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: Музыкальный бранч.
1: Привет всем, друзья! В эфире Радио Витебск, с вами Саша Стрельцов. И вы замечали, как настоящие хиты умеют возвращаться и согревать нас спустя годы? Именно это сейчас происходит с треком Arctic и Asti «Лампочки». Эта работа из альбома Millennium X вышла еще в 2021 году, но прямо сейчас переживает мощную вторую волну популярности. Трек уверенно закрепился в топ-200 Shazam, добрался до 11-й строчки в ВК-музыке и занял 15-е место в Яндекс.Музыке. Секрет такого успеха прост. Фирменный меланхоличный поп, узнаваемый стиль дуэта, ностальгическая атмосфера и очень искренние воспоминания о любви продолжают цеплять слушателей. Вот теперь давайте прямо сейчас погрузимся в эту красивую историю и настроимся на романтичную атмосферу. Встречайте в нашем эфире Arctic и Asti «Лампочки». Музыка.

0: Реклама.
1: На Озон скидки до 80% до 3 сентября. Набор для уборки Fast Buy за 9,99. Акция действует с 5 августа по 3 сентября. Подробности на Озон Buy по телефону 8017-388-7794.
2: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс 7043. Звони.
3: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.
0: Телефон рекламной службы Радио Витебск 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.

встречать этот день вместе, это, конечно, лучшее решение. И на волнах нашей станции звучали «Shoes» и гипнотический трек «Sunrise». Солнце, к сожалению, не сильно набирает высоту, но это, я думаю, нас не расстраивает. Ну а пока мы будем слушать музыку и поднимать себе настроение, предлагаю вам посетить наш открытый телеграм-канал под названием «Радио Витебск». Там совсем скоро будем подводить итоги нашей сегодняшней бранч-премьеры. Есть пост, три варианта ответа, как всегда, выбирайте лучший вариант. И если новинку пропустили в эфире, там есть прекрасная возможность ее немножечко прослушать и с ней познакомиться. Скоро встречаемся на голосовании. Музыка.

0: и до 3 января 2029 года.
1: Шоурум натяжных потолков «Метр Плюс» теперь в ТЦ «Интериум». В честь открытия акция минус 30% на световые линии. Современный свет по цене точечных светильников.
2: Телефон рекламной службы 60 11 60. Наша музыка на радио Витебск.

Какое же лето без этих безумных танцев до самого утра. Только что Джонни и Федук напомнили нам, как это круто кружиться до рассвета, ловить каждую теплую каплю дождя и просто растворяться в моменте. Но давайте будем честны сами с собой. Когда наступает то самое утро, солнце уже начинает припекать, а музыка в колонках продолжает качать. В голове крутится только одна мысль. Хочется, чтобы этот день длился вечно. Если вы сейчас тоже поймали этот невероятный вайб и абсолютно не готовы возвращаться в будничную суету, то следующий трек ваш официальный саундтрек. Ловите идеальное продолжение этой музыкальной истории от парней из проекта «Медуза» и вокалиста Хенри Камомайла «Don't Wanna Go Home». Не переключайтесь, слушаем дальше на Радио Витебск. Музыка.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Всем доброго дня. В студии Татьяна Воронцова. Коротко о главном к этому часу. Все поля Минской области должны быть возвращены в севооборот в будущем году. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, посещая Вилейский район. Подробности приводит Пол Первого.
2: Поля все должны быть возвращены в севооборот в будущем году. Все. Что хотите, там делайте. Кого хотите, привлекайте. Возьмите этот две батальона тактических группы, которые создали из нерадивых чиновников и специалистов. Понимаете, о чем речь сейчас? Их около 500 человек. Я их называю две батальона тактических группы. Пожалуйста, заставьте их здесь работать. Именем революции. Делайте что угодно, но приводите все в порядок. Возьмите вертолеты, пролетите вокруг, вы увидите то, что я вам сказал. Притом я сравниваю.
3: Товарищ президент, пролетал здесь лично. Вы абсолютно правильно нас критикуете. Инвазивные растения – это борщевик сосновского, это золотарник канадский. Больше 6 тысяч гектар мы в этом году планируем вовлечь, избавившись от него. Но проблема гораздо больше. Она есть, и мы ее решим обязательно.
2: Нужно говорите. Пахать поля. Пахать, сеять, убирать вовремя. У вас все есть. И трава не вовремя убрана, травы неплохие. Вот дожди прошли сейчас. Там, где нормально посеяно, будет результат. Но везде есть эти недостатки. Это было всегда в Минской области. Вот такая разница между севером и югом и нерасторопность руководителя. Да, поэтому за общими словами надо видеть вот эти недостатки. В Вилейском районе, на Вилейский район и здесь на север надо обратить серьезное внимание. Надо дисциплину подтягивать. Почему я говорю о дисциплине, трудовой прежде всего? Потому что мы все умеем делать. Технологически мы все умеем делать.
1: Александр Лукашенко с вертолета осмотрел состояние полей и отметил, что часть из них зарастает сорняками и фактически исключена из севооборота. Особенно это касается северных районов. Другие подробности командировки главы государства в ближайших выпусках.
0: Сломался автомобиль? Бизнес встал на паузу? Специалисты СТО «Вираж» работают качественно, быстро и без выходных. Любые виды ремонта автомобилей для юридических лиц. «Вираж» – СТО твоего города. Витебск, Володарского, 96. День на радио «Витебск».

0: Реклама.
1: Велосезон продолжается. Только до конца августа скидка 20% на велосипеды Аист и скидка 10% на мотоциклы Минск в новом фирменном магазине Мотовелозавод по адресу Ленина 62.
2: Ленина 62.
3: Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони 7043.
0: Телефон рекламной службы Радио Витебск. 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.

0: Бранч премьера.
1: Музыку послушали, а теперь настало время подводить итоги сегодняшней бранч-премьеры. На календаре у нас прекрасная пятница, а это значит, что в этой рубрике мы знакомились с русскоязычной новинкой. Напомню, на повестке дня была работа «Океанами» от Саши Санты. Сейчас посмотрим, какой вариант ответа лидирует в нашем телеграм-канале, но давайте сначала немного вспомним, как она звучала на старте программы.

0: Такой вот светлый, романтичный поп-трек с легким летним настроением получился у Саши, который звучит как настоящий манифест любви и надежды. Приятный вокал, запоминающийся припев и качающий ритм делают этот сингл идеальным саундтреком для теплых вечеров, который мгновенно западает в сердце и поднимает настроение. Но переходим в наш открытый телеграм-канал под названием «Радио Витебск». Пост перед глазами, ну и, как говорил, три варианта ответа есть. Результаты у нас такие. 31% проголосовали за вариант «не зашла», 32% на пару раз, а вот 37% супер. Уже второй день у нас положительные реакции побеждают отрицательные, это очень радует. А еще у нас под постом есть обезьянка с закрытыми глазами. За это тоже отдельное спасибо. Ну а с новой музыкой будем вас знакомить уже на следующей неделе, а пока идем дальше и ловим атмосферу вместе.
1: Бранч премьера.

0: Реклама на радио Витебск. Найти ответы – не вопрос. Особенно если вы знакомы с дизайнером, фитнес-тренером, переводчиком, поваром, учителем, аналитиком. И это лишь малая часть ролей искусственного интеллекта от МТС. Перечислять можно безлимитно. И помощник, и безлимиты интернета и звонков на тарифе МТС Red. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
1: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони 7043.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60. Горячий хит на радио Витебск.

0: Музыкальный бранч.
1: Ну что, друзья, стрелки часов неумолимо намекают, что мне пора освободить этот микрофон. А вам официально переключить режим с выживания на работе на полный релакс. Пятница окончательно вступает в свои права, с чем я нас всех и поздравляю. Проведите эти два дня так, чтобы в понедельник было о чем вспомнить, но нечего было сказать службе безопасности. Так что отдыхайте, набирайте сил, ни в чем себе не отказывайте. С вами был Саша Стрельцов. Отличного уикенда и всем пока-пока!
0: Музыка.

0: ты любишь. В Витебске 15 часов. Новости на радио Витебск.
1: Всем еще раз доброго дня. В студии Татьяна Воронцова. Новости к этому часу. Президент Беларуси Александр Лукашенко, посещая ОАО «Зенит Бел-АМО», поручил Министерству промышленности освоить производство гидравлических узлов для отечественной техники, передает Белта. Главе государства было подробно доложено о широкой линейке продукции холдинга. Когда речь зашла о производстве автокомпонентов для карьерных самосвалов, президент обратился к министру промышленности Андрею Кузнецову, поставив задачу освоить производство гидравлических узлов для отечественной техники. Если говорить о специализации холдинга «Бел-АМО» в целом, то, как было доложено президенту, основой является оптика – 82% продукции. Следом идут автомобильные агрегаты для большегрузов, бытовые приборы учета газа, потребительские товары.
0: В мире.
1: Страны ЕС на фоне острого дефицита газа бросились просить Турцию об увеличении поставок, однако выставили условия: топлива не должно быть российским. Как заявил министр энергетики Турции, европейские страны подразумевают поставки в том числе с черноморских месторождений Турции. Но страна сама потребляет значительное количество своего голубого топлива. Более того, после поступления топлива в общую трубопроводную систему определить происхождение конкретного объема практически невозможно. При этом 40% поставок в Турцию идут из России. Австралия закупит у США тактические ракеты класса «Воздух-воздух». На эти цели выделено 492,5 миллиона долларов. Об этом сообщил министр обороны страны Ричард Марлс, пишет SB Buy. Австралия станет первым государством за пределами США, которое будет применять эти дальнобойные ракеты. Планируется приобрести порядка 450 единиц. Однако сроки поставок пока не раскрыты. На вооружении ВВС Австралии сейчас находятся 72 истребителя F-35A. Они распределены по трем эскадрильям и одному учебно-тренировочному подразделению. Аномальная жара в пятый раз за лето накроет Францию. В некоторых районах, в частности на юге и на востоке республики, воздух прогреется как минимум до 40 градусов. На юго-востоке Франции продолжается еще четвертая волна изнуряющего зноя, и 8 департаментов все еще находятся в зоне оранжевого уровня опасности. Знойное лето еще больше усугубляет и без того беспрецедентную засуху. Уровень воды в малых реках и ручьях Франции по состоянию на конец июля достиг исторического минимума для этого времени года. Нынешний природный катаклизм превзошел историческую засуху 2022 года. К этому часу у меня все новости. Партнер выпуска – автосалон «Белавтомаркет».
2: Отпродаю, да продала всего 5.

0: 37 00 11.
1: Погода на радио Витебск.
2: На завтра синоптики обещают в нашем городе и по области переменную облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер северо-западный, западный 4-9, днем местами порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 9 до 14 градусов тепла. По области завтра днем ожидается плюс 19-24, в Витебске плюс 20-22. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом, партнер турагентства «Вокруг света».

0: Радио Витебск. День твоего города.
1: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай. Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. На радио Витебск час по-русски.

Ты слушаешь Радио Витебск. Радио для тебя.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Всем еще раз доброго дня. В студии Татьяна Воронцова. Коротко о главном к этому часу. Александр Лукашенко пообещал не обижать торговлю, но требовать достойной организации работы на селе. ВМС Испании усилили присутствие в Сеуте на фоне миграционного кризиса. К Земле приближается потенциально опасный астероид. Подробности в начале следующего часа.
0: День на Радио Витебск. На Радио Витебск. Час по-русски.

0: Реклама.
1: Велосезон продолжается. Только до конца августа скидка 20% на велосипеды Аист и скидка 10% на мотоциклы Минск в новом фирменном магазине Мотовелозавод по адресу Ленина 62.
2: Ленина 62.
3: Новополоцк! Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка Шапито Орликин. Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж. С 6 по 9 августа в Новополоцке. Без возрастных ограничений, живой звук, оркестр, Брестская облфилармония. МТС 727-95-46.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.
4: Салют, это Холи Флейм. Ты слушаешь мою музыку на Радио Витебск.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Просто иди в оконный остров. Окно закажи.
2: Окна ПВХ, двери входные и межкомнатные, балконы под ключ, скидки, оплата частями. Телефон 29 519 66 66. Сайт оконныйостров.бай.
3: На Озон школьный сезон. Скидки до 80%. Колготки для девочек Конте за 16,99. Акция действует с 5 августа по 3 сентября. Подробности на Озон Бай по телефону 8017-388-7794.
4: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» – это песни, которые трогают сердце. Корпоративы, юбилеи, дни города. Мы приносим радость в каждый уголок страны. Ансамбль «Беседа» с вами. Звоните. Плюс 375-33-313-37-65. «Беседа» – ваш праздник с белорусским колоритом.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. На радио Витебск. Час по-русски.
5: Привет, Витебск, это Ваня Дмитриенко. Я представляю тебе свою новую песню. Слушай и наслаждайся на радио Витебск.
6: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: Турагентство «Well». Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на Радио Витебск.
2: Всем еще раз доброго дня. В студии Татьяна Воронцова. Новости к этому часу. Президент Беларуси Александр Лукашенко пообещал не обижать торговлю, но требовать достойной организации работы на селе. Об этом белорусский лидер заявил во время рабочей поездки в Вилейский район, передает Белта. Президент отметил, что со стороны государства немало сделано для организации торговли в сельской местности. Приняты соответствующие нормативные акты. Деревню надо достойно обслуживать, если мы от деревни чего-то хотим, подчеркнул Александр Лукашенко, говоря об организации торговли в сельской местности. Должен быть и ассортимент, и качество товаров. При этом президент пообещал учитывать интересы торговых сетей, не обижать их, так как, разумеется, работать в убыток они не могут. Но если уж они нашли золотую жилу и зарабатывают в крупных городах, должны дополнительно взять на обслуживание и небольшие деревни.
1: Политика.
2: Турция, Саудовская Аравия и Пакистан подписали трехстороннее соглашение о коллективной обороне. Документ предусматривает, что вооруженное нападение на любую из трех стран будет рассматриваться как нападение на всех. Отмечается, что соглашение направлено на расширение сотрудничества Турции, Саудовской Аравии и Пакистана в сфере обороны, обмен разведданными и координацию усилий по урегулированию региональных кризисов.
1: В мире.
2: ВМС Испании усилили свое присутствие в Сеуте с прибытием фрегатов «Санта-Мария» и «Навара». Как пишет газета «Эль Мундо», корабли уже несут службу в южной бухте города в рамках чрезвычайного плана, задействованного Министерством обороны Королевства для преодоления последствий миграционного кризиса. Цель нового развертывания сил заключается в усилении контроля за морской акваторией Сеуты и оказании поддержки военнослужащим. В конце июля десятки тысяч нелегалов смогли добраться до Сеуты вплавь, а также пешком, обходя волнолом, который отделяет населенный пункт от Марокко. В понедельник, 10 августа, мимо Земли пролетит астероид, который классифицируется как потенциально опасный. Диаметр астероида может достигать 330 метров. Пролет состоится в 0 часов 20 минут по всемирному времени. Несмотря на классификацию, ученые утверждают, что риск столкновения с Землей отсутствует. Эксперты отмечают, что этот пролет станет самым близким за последние 150 лет. Астероид относится к группе астероидов Аполлона, чьи орбиты, помимо пересечения земной орбиты, иногда пересекаются и с орбитой Венеры. К этому часу у меня все новости. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
3: Акция во всех магазинах «Веста».
4: Напиток «Пепси» 1,5 литра, 3 рубля 9 копеек. Мороженое «Туб» «Мандарин» 70 граммов, 1 рубль 9 копеек. И еще сотни товаров со скидкой в магазинах «Веста».
5: Как планету ни крути, «Веста» будет по пути.
1: Погода на Радио Витебск.
2: На завтра синоптики обещают в нашем городе и по области переменную облачность, преимущественно без осадков, ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер северо-западный, западный 4,9, днем местами порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 9 до 14 градусов тепла. По области завтра днем ожидается плюс 19-24, в Витебске плюс 20-22. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
1: Радио Витебск. День твоего города.
6: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай. Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
1: Радио Витебск. Радио номер один в регионе.
7: Хороший вечер, хорошая компания. Факты, новости, курьезы и сплетни. Смешно и по-доброму. А в финале поздравим и передадим приветы. Ежедневно, по будням, с 16 до 20 часов. Саша Назаренко и Настя Дроздова.
8: Вау!
7: Твоя хорошая компания здесь, на Радио Витебск.

0: Партнер хорошей компании «Автосеть. Шины и диски».
1: Большая распродажа в «Автосеть». Скидки на все шины до 50%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Половске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.

0: этот день мы встречаем в отличном настроении, потому что он знаменует окончание рабочей недели. Для кого-то это очень важный период, я уверена. Ну а знаете, кто-то все еще чувствует себя не готовым к отдыхательному режиму. Но знаете, что я вам скажу, друзья? Готовность – это не чувство, это же всегда решение. Поэтому принимайте решение, закрывайте ноутбуки, положите на стол, сверху положив ручку, какой-нибудь свой отчет, наверняка вы все уже там доделали. Хватит вот это вот выискивать каждую шероховатость. Друзья, время отдыхать. Время отдыхать, если не сейчас, то как минимум через час или через два. Каждый раз я как будильник буквально буду рассказывать вам о том, что все, часики тикают, вам пора, друзья. Только в хорошем смысле этого слова. Кстати, хорошая компания у микрофона. Настя Дроздова, всем привет, и я.
1: Хорошая компания. С нами всегда хорошо.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Ами. Акция «Мегашоппинг» только с 7 по 20 августа. Большой выбор матрасов всего от 109 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Велосезон продолжается. Только до конца августа скидка 20% на велосипеды «Аист» и скидка 10% на мотоциклы «Минск» в новом фирменном магазине «Мотовелозавод» по адресу Ленина, 62.
3: Ленина, 62.
4: Впереди хороший знак.
5: Подключайтесь на Лайф, собирайте коды и выигрывайте смартфоны, ноутбуки и главный денежный приз – 50 тысяч рублей. Успейте до 28 сентября. Подробности на Лайф.бай и по телефону 909. Срок проведения с 29.05.2026 по 07.12.2026. Включая период выдачи призов. Период участия по 28.09.2026.
0: Телефон рекламной службы. 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.

0: Радио Витебск. Хорошая компания. News Plus.
1: История о том, насколько кино меняет людей. Если вы думаете, что это безобидное времяпрепровождение, то вы ошибаетесь, потому что бывает всякое. Особенно, если вы тот самый человек, который, знаете, до кинотеатра уже ознакомился с кинокартиной, где-то там посмотрел не в очень хорошем качестве, или, может быть, прочитал книгу, такое же тоже бывает, и после этого приходишь в кинотеатр. Здесь самое главное – не показывать, что ты знаешь, то, о чем идет речь в фильме, и то, чем все это закончится, потому что есть риск нарваться на не только нелестные комментарии в свой адрес, но еще, возможно, какую-нибудь заварушку. Представляете? Смотрели «Человек-паука» нового, как я понимаю. И парень уже ходил до этого на фильм, но решил прийти с подружкой, как это бывает. И в итоге что? И в итоге он сидел и нашептывал на протяжении как минимум половины фильма следующие сцены. Чем они закончатся? Ну и что? В итоге поколотили парня, назвав его спойлерастом. Да, вот такие вот истории, к сожалению, тоже случаются. Но вот мне одно не ясно. А как же вот эта вот фраза дяди Бена в «Человеке-пауке» о том, что большая сила – это большая ответственность. Но их же было много. Почему не появился ни один герой и не сказал «не надо так» и посадил всех на места? В общем, об этом история умалчивает, но а я, пожалуй, молчать не буду. Мне не только истории подобные вам рассказывать хочется сегодня, но и расскажу о том, что в скором времени, в эти 60 минут у вас будет отличная возможность получить бесплатные билеты в кино. Но не переживайте, такое в наших кинотеатрах практически невозможно.
0: Радио Витебск. Твоя любимая музыка на любимой волне.

0: и до 3 января 2029 года.
1: Родители в пятом элементе. Только до 24 августа. Ноутбук Honor MagicBook X16. Большой экран. Высокая скорость работы и достаточно памяти для учебы и творческих задач. От 79 рублей в месяц на 24 месяца. Кредит от 0,001% предоставляется банками-партнерами. Подробности по номеру 275 и на сайте «Пятый элемент бай». У тебя все получится.
2: Не упусти самое важное. Включай первый информационный телеканал на пятой кнопке.
3: Радио «Витебск». Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы «Радио «Витебск». 60 11 60. Наша музыка на радио «Витебск».

0: Группа Parado Planets в свое время расширила горизонты белорусских исполнителей. Ну, знаете, я тоже, пожалуй, расширю, но не горизонт, а просто ваш выбор. Партнеры вечернего шоу компании «Автосеть», шины и диски. Большая распродажа шин в магазинах «Автосеть». Скидки на все шины от 10 до 50%. «Автосеть Порше» и Кубовского 75, «Автосеть Витебске», Московский проспект 35 и «Автосеть Полоцке», Петруся Бровки 57. «Автосеть» за шинами к нам.
1: Здравствуйте, друзья! С вами Руслан Тагиев, со мной также виртуально Роман Пашков, Дмитрий Бахтинов, Виктор Голованов, Арсен Бегляров. Мы все представляем группу «Градусы» у вас на радио «Витебск».

0: давайте-ка мы все-таки не будем замедлять это время, а будем стараться его ускорить, потому что уже после программы «Длинный дубль», в которой вы узнаете все самые важные новинки киноиндустрии, вы сможете окунуться и в небольшую, но очень приятную игру. Да, эта локация уже ждет вас, задание, честно говоря, уже тоже подготовлено, остается только загадать. И вам заодно загадать вашу победу на сегодня, ведь бесплатные билеты в кино кому они когда были не нужны, тем более выходные впереди. В общем, предлагаю тянуться, испытать удачу, ну и, конечно, насладиться моментом.
1: Горячий хит на радио Витебск.

приветствую всех следящих за киноновостями. Это «Длинный дубль» на радио Витебск. У микрофона Галина Захарова. Несмотря на неразбериху с запуском в производство новой части высокооктанового экшена «Форсаж навсегда», Алан Ричсон сидеть без дела не планирует. У актера сложились крайне продуктивные отношения со стримингом Netflix, где вышел боевик «Военная машина». Релиз оказался достаточно успешным, чтобы в производство сразу запустили сиквел. Ну и отпускать курицу, несущую золотые яйца просмотров, руководство стриминга не собирается, поэтому Ричсона подписали на новый, пока что безымянный проект. Это будет боевик, который описывается как «Форсаж на мотоцикле». Циклах. Банда двухколесных грабителей экспроприирует драгоценности по всему миру, а правоохранительные органы разводят лапками, мол, ничего не можем сделать, очень уж эти байкеры шустрые. И тогда Интерпол привлекает гениального мотогонщика, вот это будет как раз персонаж Ричсона, чтобы вычислить злодеев. В процессе протагонист начинает ловить индийские флешбеки. Он подозревает, что главарь банды – его младший брат, который числился мертвым. Форсажно-семейные вайбы прослеживаются неспроста. Сценарий напишет Крис Морган, человек, которому семейная сага Вина Дизеля обязана ростом популярности. Морган написал сценарий «Форсажа» с 3 по 8 часть включительно и немножечко причастен к спин-оффу «Форсаж», «Хоббс» и «Шоу». Так что кое-что в экшене, скоростных погонях и ограблениях по всему миру автор понимает. Осталось только дождаться, когда от задумки дело дойдет до реализации. За кадром. В июне актер Норман Ридус сообщил о завершении съемок 4-го сезона сериала «Ходячие мертвецы» Дэрил Диксон. Этот сезон станет для проекта финальным и выйдет на экраны, как оказалось, в 2027 году. Сериал является одним из спин-оффов многосерийного зомби-хоррора «Ходячие мертвецы». Норман Ридус играл во франчайзе, начиная с самого первого сезона, вышедшего 16 лет назад, в 2010-м. В личном спин-оффе Дэрил Диксон путешествует по Европе. Также в конце июля стартовал 3-й сезон спин-оффа «Ходячие мертвецы. Мертвый город», в котором играют Джеффри Дин Морган и Лорен Коэн. На данный момент вышли 2 из 8 эпизодов продолжения. Длинный дубль. Этой осенью на большие экраны выйдут гоночный блокбастер «Битва моторов» и фантастический боевик «Девятая планета». Оба выпустит кинокомпания Central Partnership. И в обоих играет оскаровский номинант Юра Борисов. И посмотреть на актера в «Девятой планете» уже можно в новом трейлере, который опубликовал прокатчик. Ролик напоминает, что премьера намечена на 24 сентября. Также в актерском составе Ирина Старшенбаум, Алексей Серебряков, Максим Емельянов, Семен Литвинов, Даниил Стеклов и другие. В центре сюжета автомеханик Дима Хруст. После несчастного случая у него в голове вспыхивают воспоминания о службе на девятой планете. В этих воспоминаниях удивительные пейзажи, база землян, сражения с чудовищами, друзья и любимая девушка Полина, которую он забыл. Окружающие не верят Хрусту, но однажды он в реальной жизни встречает Полину. После этого Дима уже не сомневается в правдивости новых воспоминаний и в том, что кто-то скорректировал ему память, кто и зачем. Правду можно узнать, только вернувшись на опасную планету. Ну а через 2 недели после премьеры 9

0: «Пираты планеты» 8 октября в прокат выйдет «Битва моторов». У нее недавно тоже появился новый трейлер. И на этом все. Смотри хорошее кино. «Длинный дубль» продолжит держать руку на пульс киноиндустрии. А оставаться на волне и следить за самыми горячими и важными новостями можно на нашем сайте radiovitebsk.by.
1: Снято. Наш сайт radiovitebsk.by. День на радио Витебск.
2: Быстро, дёшево, качественно, а ещё и без выходных. Так не бывает.
3: Бывает. На правильном СТО. СТО «Вираж». Диагностика подвески. Бесплатно. Проверка технических жидкостей. Бесплатно. Замена масла. Бесплатно. Володарского, 96. Телефон 64-27-38.
1: Радио Витебск. Радио нашего города.

0: Радио Витебск. Хорошая компания.
1: Камера, мотор. Стоп-кадр.
2: Пятничные игры снова вошли в плейлист. Друзья, действительно, сегодня в очередной раз буду разыгрывать бесплатный билет в кино. Я напоминаю, что одному человеку достанутся сразу два билета, потому что всегда приятнее смотреть киношку в компании. В компании, может быть, вы решите супругу или супруга пригласить, может быть, вы решите друзей позвать, да кого угодно с детьми, в конце концов, на мультик сходить тоже приятно. Так что, друзья, есть за что побороться. Классный подарок для тех, кто любит периодически прогуляться, но не прям чтобы долго. Да, прогулялись до кинотеатра, и вот сиди и наслаждайся зрелищем. Все, что вам необходимо, это первое. Запомнить номер 7071071. Это Viber. Буду ждать ваши правильные ответы здесь. Ну и, конечно же, для этого придется послушать и выполнить задание. Все достаточно просто. Я вам зачитываю здесь цитату из некого фильма. Мне не нужно писать название этого фильма. Мне нужно дополнить эту цитату, потому что какое-то слово оттуда каждый раз вылетает. Ну, что, знаете, все мы девочки вот такие вот. Раз и выпало из головы слово. Вот, в общем, нужна ваша помощь, друзья. За это и выдаю такой крутейший приз. Что касается цитаты, сегодня она... Ой, мне кажется, ее все знают. Ну, ладно, пятница, в конце концов. Давайте на чем-нибудь таком хорошем, легком сосредоточимся. Цитата. Все, кино не будет. Чего-то там кончилось. Ну, вы поняли, да? Что конкретно кончилось, меня интересует. Еще раз. Все. Точка. Кино не будет. Точка. Что-то там кончилось. Жду ваш вариант этого слова в Вайбере по номеру 707-1071. Буквально через трек буду подводить итоги.

0: какая музыка буквально притянула меня сюда. Друзья, ну не то чтобы прямо хотелось ее перекрыть своей болтологией, но дело важное, дело очень важное. И поэтому я просто не могу отказаться от этого мгновения, потому что именно сейчас узнаем, кто же все-таки побеждает. Но прежде давайте немножко пробежимся по вашим ответам. В большинстве своем они все верные. Но были такие ответы, как пленка, были ответы, кино кончилось. Вот мне очень понравилось, Марин, как это делать, терпение. Терпение кончилось, но сразу чувствуется человек опытный, он знает, что говорить, когда уже все, больше невозможно мультики включать. Друзья, да здесь было немножечко про другое, абсолютно верный ответ, электричество кончилось. Ну а если уж прям целую фразу, то все, кино не будет, электричество кончилось. Но ваше кино продолжается, это самое главное. И, кстати, есть человек, который побеждает, вообще уникальный случай, просто первое сообщение и сразу в десяточку. Павел, это я, про вас, если что. Ваш номер заканчивается на 745. Аплодисменты в вашу честь. Ура, ура, ура! Вот такое пятничное везение буквально на кого-то свалилось. Я надеюсь, что только в хорошем смысле. Павел, если что, я надеюсь, вы мне отпишетесь прямо сейчас, потому что ваше сообщение я пометила всех остальных, друзья. Ну, я просто помечаю и высылаю вам воздушные объятия. Все гигантские молодцы. Ну, знаете, что делать, да? На выходных восстанавливаемся, отдыхаем, а с понедельника снова ныряем и пытаемся словить удачу.
1: Ступка. Радио Витебск. Слушай свое.

0: Партнер хорошей компании «Автосеть. Шины и диски».
1: Большая распродажа в «Автосеть». Скидки на все шины до 50%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Полоцке и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Всем привет, это Джонни. Слушайте мои треки.

0: Мне кажется, такие слова может говорить каждый удаленщик, который оказался неожиданно в Беларуси на природе. Между нами эйфория, говорит он ей, и там вот это в ответ шшш, да, ну или что-нибудь еще. В общем, вода шумит, сосны гнутся, красота. Кстати, вы слышали о том, что, говорят, на Нарчи, может быть, даже появится курорт специально для удаленщиков. Возможно, желающих стать удаленщиками станет немножечко больше, и комплекс там какой-то будет. И сделают совмещение, там можно будет и восстанавливать здоровье, и коворкинг какой-то будет. В общем, ой, ну красота со всех сторон. И при этом все рядом с водой, среди елей и сосен. Слушайте, ну что может быть лучше? Мне кажется, это вариант для тех, кто пока еще дачи не обзавелся. Ну а что, не уверена, что дешево, но сердито.
1: Хорошая компания лучше, чем...

0: Бек пытается нас пробудить своим треком No Sleep, но, если честно, по-моему, никто спать и не собирался. Я надеюсь, что вы бодры, веселы и независимо от того, что за окном немножечко душно, вы готовы к новым свершениям, ведь впереди выходные. Поздравляю тех, кто уже закончил свою рабочую смену.
1: Радио Витебск. Хит на все времена.

0: Витебске 17 часов. Новости на радио Витебск.
1: Добрый вечер. В студии Татьяна Воронцова. Новости к этому часу. Президент Беларуси Александр Лукашенко пообещал не обижать торговлю, но требовать достойной организации работы на селе. Об этом белорусский лидер заявил во время рабочей поездки в Вилейский район. Президент отметил, что со стороны государства немало сделано для организации торговли в сельской местности. Приняты соответствующие нормативные акты. Подробности приводит Пол Первого.
2: Мы вложили немалые деньги, Александр Николаевич, да, в это. Уделили на уровне президента внимание этому, не только Белкопсоюзу. Появились новые направления обслуживания сельского населения, скажем так. И упаси вас Господь, люди будут жаловаться. Еще раз повторяю, это не потому, что я деревенский или косинец деревенский, а потому что деревню надо достойно обслуживать, если мы от деревни чего-то хотим. И вот я привожу пример. Вчера до 40 градусов температура, а в этом комбайне или же в тракторе может еще выше. И не везде кондиционер стоит. Ну, не мне тебе объяснять, люди пашут, бедолаги там, а говорит, домой приходим в эту лавку или куда-то заходим, а там вот Василий Клавиш докладывает, гнилье лежит. Это что, нормально? Поэтому имейте в виду, вот это всех касается и Копсоюза, и частных предприятий и прочее. Мы вас гнобить не будем. Как экономист я понимаю, что они должны работать не в убыток. Но свои вопросы вы должны решать сами. То, что вы меня просили, я подписал указ, решил вопросы. Еще раз повторяю, вложили немалые деньги в это. Дайте отдачу, мы от вас это будем требовать. И обслуживать население. Если Евроопт, Евроторг взяли там какую-то золотую жилу и имеют там, нормально работают, и рентабельность у них за 30, а то и 50, ну, прихватите по дороге там или где-то сбоку менее развитые поселки и деревни. Но это не по-человечески. По-человечески, поэтому в этом направлении будем двигаться. Но и председатель райисполкому, горисполкому, губернатор должен это контролировать, они должны включаться на всю катушку. Вы видите, мои подходы, и это не только мои, губернаторы с этими согласились. Мы когда-то в рынок ринулись, за 2 года все разрушили, конкуренция нас спасет. Сельхозтехнику уничтожили, Александр Николаевич. ПМК в районах, я в районах говорю, ПМК строительные уничтожили, еще какие-то там мелочевки были уничтожены. Вот мы все это разрушили сейчас, чтобы председатель Вилейского райисполкома осуществлял власть, что для него надо. Ну не только кулак или автомат, у него должна власть осуществляться через возможности предприятий. Сельхозтехника, рай, агросервис сейчас. Показали, какой должна быть. Со временем, я это вижу, у нас останутся агрогородки и крупные где-то деревни. Вот эти маленькие хутора, это уже будут дачные поселки. И если там будет Косинец Александр Николаевич или я, или губернатор иметь дачу, да не надо его обслуживать. У него в Минске квартира, дети, они туда-сюда на автомобиле ездят, они себе заедут и купят продукты питания. Да они не каждый день там бывают. Поэтому со временем, но сегодня мы должны обслуживать нормально сельское население. Другого не дано. И я это буду контролировать жестко и спрашивать. Но еще раз подчеркиваю, нет той цели, чтобы задушить торговлю. Нет. Будем присматривать за ценами. Ну, это отдельно Снабков доложит, как он формулу справедливости, как я ее определил. Должна быть формула справедливости. Это значит, чтобы население было довольно, но и вы не в убыток работали. В противном случае завтра развалится компания торговая, нам надо будет думать о новом содружестве или еще кому-то всучить ее. Нам это не надо. Будем вас поддерживать, будем все делать, но и требовать будем.
1: При этом глава государства пообещал учитывать интересы торговых сетей, не обижать их, так как, разумеется, работать в убыток они не могут. Но если уж они зарабатывают в крупных городах, то должны дополнительно взять на обслуживание и небольшие деревни. Военнослужащие десантных подразделений Беларуси и Китая проведут совместные учения «Стремительный Орел-2026». Об этом сообщил официальный представитель Министерства обороны Беларуси Наталья Гаврусик. Маневры пройдут с 11 по 24 августа в провинции Хубэй в центральной части Китая. Участники отработают действия по борьбе с террористами, усовершенствуют навыки ведения разведки, захвата и удержания позиций, зачистки территории и организации обороны. Учения направлены на повышение боеготовности подразделений и углубление практического взаимодействия между вооруженными силами двух стран, подчеркнула Наталья Гаврусик.
0: В мире.
1: Суд американского штата Нью-Мексико обязал компанию Meta выплатить 567 миллионов долларов в специальный фонд поддержки психического здоровья детей. Об этом пишет газета The Guardian. Данное решение стало вторым этапом судебного процесса в отношении компании, в рамках которого в марте ее признали виновной в том, что она сознательно наносила вред психическому здоровью детей и скрывала информацию о сексуальной эксплуатации детей на своих платформах. Тогда на Meta был наложен штраф в размере 375 миллионов. долларов. В свою очередь, Мета заявила, что обжалует решение суда и работает над выявлением и удалением вредоносного контента со своих платформ. К этому часу у меня все новости. Партнер выпуска – автосалон «Белавтомаркет».

0: 7.00.11. Погода на радио Витебск.
1: На завтра синоптики обещают в нашем городе и по области переменную облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер северо-западный, западный 4-9, днем местами порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 9 до 14 градусов тепла. По области завтра днем ожидается плюс 19-24, в Витебске плюс 20-22. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом, партнер турагентства «Вокруг света».

вечер на радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Хороший вечер, хорошая компания. Факты, новости, курьезы и сплетни. Смешно и по-доброму. А в финале поздравим и передадим приветы. Ежедневно, по будням, с 16 до 20 часов. Саша Назаренко и Настя Дроздова. Вау! Твоя хорошая компания здесь, на радио Витебск.

0: Партнер хорошей компании «Автосеть. Шины и диски».
1: Большая распродажа в «Автосеть». Скидки на все шины до 50%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Половске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.

0: хорошая компания, хорошие новости, все срослось. И, кстати, хорошую новость я приготовила, ну, возможно, не для всех, а для тех, кто любит отдыхать в лесу. И нет, это не то, о чем вы подумали. Я про грибы. Да, про грибы, друзья. Кстати, их нам будут помогать собирать в ближайшее время финские ученые. Ну, не прямо они, знаете, приедут с делегацией и такие: «О, мы вам сейчас расскажем лайфхак». Ничего подобного. В общем, они решили облегчить нам жизнь и теперь разрабатывают умные очки для леса. Это же то, что нужно, мне кажется, каждому белорусу в летний период, потому что все мы ходим по грибы, по ягоды, вот чтобы на это на все, ну, кто-то посмотреть, да, кто-то собрать и съесть потом. Ну, вкусно же это, действительно вкусно. В общем, каким образом они будут работать? Якобы они сканируют все пространство, на которое попадают, собственно говоря, эти лучи, направленные непосредственно из линзы, и таким образом после сканирования, спрятанные под мхом, сухими листьями, травой, они везде каким-то волшебным образом, ну, возможно, просто нам здесь до конца не расписали все, находят грибы и подсвечивают их красным цветом. Вот интересно, в ночи насколько это будет страшновато? Хотя какой грибник ходит за грибами ночью, правда? Но если только экспериментаторы, в общем, друзья, набрасываем планы себе на выходные, может быть, действительно кто-то уже загорелся и такой: «Ой, а у меня как раз лукошка новая».
1: Хороший вечер в хорошей компании.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Ами. Акция «Мегашоппинг». Только с 7 по 20 августа. Набор садовый для пикника, стол и 4 стула всего за 95 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: На Озон скидки до 80% до 3 сентября. Тушь для ресниц Белор Дизайн за 6,99. Акция действует с 5 августа по 3 сентября. Подробности на Озон.by по телефону 8017-388-7794.
3: Шоурум натяжных потолков «Метр Плюс» теперь в ТЦ «Интериум». В честь открытия акция минус 30% на световые линии. Современный свет по цене точечных светильников. Велосезон продолжается! Только до конца августа скидка 20% на велосипеды «Аист» и скидка 10% на мотоциклы «Минск» в новом фирменном магазине «Мотовелозавод» по адресу Ленина, 62.
4: Ленина, 62.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. Наша музыка на радио Витебск.

0: Радио Витебск. Хорошая компания. Свои на дороге.
1: Друзья, ну сегодня вроде потопов не предвидится, а, соответственно, пробок должно быть меньше. Хотя мы же говорим о пятнице, о чем-то я. Ну, давайте проверим, насколько какая теория сегодня может выиграть. Кстати, есть у нас здесь пробка на Московском проспекте. Небольшая, но, тем не менее, имеется. В районе дома 11, корпус 1. Ну, по крайней мере, так мне рассказывают карты. И есть еще пара пробок. Вот с одной стороны и с другой стороны. Как раз-таки на перекрестке со Смоленской улицей. Ну, наверняка просто кто-то хочет выехать очень жадно. Есть, естественно, пробки у нас и в железнодорожном районе улицы Космонавтов. У нас, как обычно, Кирова пока еще держится, но я полагаю, что тоже в скором времени сдастся улица Димитрова. У нас сегодня прям как-то очень густо населена, и, конечно же, Кировский мост. Куда же мы без него? И не забываем о том, что есть еще мост Блохина. Здесь у нас такой красный крестик. Это означает, что все мы люди, все мы с пишем домой, и в этой части города особенно. Что касается моста Металлистов, вчера говорили, да, что он был весь в пробках, но сегодня вроде как ничего такого не вижу, но зато вижу еще одну пробку на Максима Горького. Да, друзья, там вот тоже что-то происходит. Больше вроде как ничего такого. Если есть другая информация, всегда приветствуется по номеру 707-1071. Но, конечно же, в первую очередь я здесь принимаю мирги. Будем искать прямо сейчас те, кто, во-первых, любит слушать хорошую музыку, а во-вторых, делает это в хорошей компании. Поехали, погнали, полетели. 3, 2, 1, мирк!
0: Хорошая дорога в хорошей компании.

0: и до 3 января 2029 года.
1: Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони. 7043.
2: Велосезон продолжается. Только до конца августа скидка 20% на велосипеды Аист и скидка 10% на мотоциклы Минск в новом фирменном магазине Мотовелозавод по адресу Ленина 62. Ленина 62.
3: Маршрут за выгодой построен. Едем на АЗС «Газпромнефть».
4: Стань участником программы лояльности разом с нами. Получай выгоду до 6 копеек с каждого литра на АЗС «Газпромнефть». Подробности у операторов АЗС на сайте gpnbonus.by и по телефону 8017-236-0609.
2: Шоурум натяжных потолков «Метр Плюс» теперь в ТЦ «Интериум». В честь открытия акция минус 30% на световые линии. Современный свет по цене точечных светильников.
5: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Свои на дороге.
6: Будем считать, что свои на дороге найдены. Если вдруг не всех обнаружила, тогда вы, пожалуйста, не теряйтесь. Пока я здесь болтаю, в целом принимаю оставшиеся сообщения от тех, кто успел отмергаться. Кстати, Маруся в их числе. Отмергалась девушка на Терешковой. Всем большой привет, хорошего вечера. Марусечка, и вам того же желаю. Есть у нас и Максим, который отмергался на проспекте Строителей. Тоже желает всем хорошего вечера. Ура, наконец, выходные. Так, ну, я чувствую, вы очень довольны, вы очень рады, что, может быть, лучше остается только безопасно добраться домой. Ребят, всего чего и всем желаю. Кстати, есть и те, кто сегодня добрался и до улицы Гагарина. Не часто птички туда залетают, но, тем не менее, Олег, вам большие-большие приветы, удачи на дорогах. И, конечно же, не обойдемся мы без тех людей, которые вообще по ту сторону. Честное слово, ну вот, по крайней мере, для меня. Новолучевская улица, ого-го, здесь у нас оказался сегодня Максим. Максим, вам большие-большие приветы. Также у нас есть ребята, которые, ну, где-то чуть-чуть за пределами Беларуси. Чао, какао, Вовка, Мирка из Италии. Всем прекрасного уикенда. Вов, вам тоже. Фоточка зачетная, как всегда. Есть еще один парень, Александр, говорит: «Миргую в Польшу, лечу потихонечку в сторону дома. Ну, хорошей вам дороги. Витебск уже готов встречать». Также у нас есть Сава. Сава Хова, 2152, трасса Полоцк-Витебск. Привет, эксперт. Мне, конечно, не обойдемся без Дмитрия. Московский, Хова 2806. Лайка хорошей дороги. Денис наступает на пятки. Всех строителей с наступающим. Ура, ура, ура от Дениса. Денис, вам тоже большие-большие приветы. И Лесенька у нас есть. Доброго вечерочка. Только приехали, моргнуть не успели. Всем хороших выходных. И вам тоже, друзья. Причем всем вам.
5: Хорошая дорога в хорошей компании. Радио Витебск. Слушай свое.

0: друзья, мы с вами начинаем потихонечку переключаться, тем более скоро уже середина часа. Об этом нас оповестит Татьяна Воронцова и выпуск новостей. Да, небольшой, но суперважный.
1: Радио Витебск. В ритме твоего города.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Добрый вечер. В студии Татьяна Воронцова. Коротко о главном к этому часу. Перед вертикалью власти стоит задача максимально стереть различия между городом и деревней. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на совещании по вопросам обеспечения сельского населения широким ассортиментом товаров под полную потребность. Глава государства поделился воспоминаниями и рассказал об опыте, которого сегодня не хватает. Подробности приводит Пол Первого.
2: Я хочу сказать, что сегодняшняя встреча – это очередной важный разговор о том, как повысить уровень и качество жизни нашего сельского населения, обеспечивая его всеми необходимыми товарами и услугами. Но в качестве отступления хочу сказать, что жуткая ностальгия. Райком партии. Я еще раз хочу подчеркнуть, что не могу похвастаться, что партия сыграла решающую роль в моей жизни, всего хватало, но должен сказать, непопулярно, может, прозвучит для кого-то из вас, особенно для нашей молодежи, вот как раз сегодня этой системы управления, которая когда-то была, в стране не хватает. Я больше всего это чувствую. Ну и тот, кто болеет за государство, тот это ощущает. Но это мое ощущение не сегодняшнего, не вчерашнего дня. Меня часто критиковали за то, что мы изучаем систему управления развития Китайской Народной Республики. Так вот они с дуру ничего не ломали. Они у нас учились, многое делали похожего. Не хочу сказать, что копировали, ну где-то разумное брали для себя. Ничего не ломали. Ни идеологию, политику Мао Цзэдуна, Дэн Сяопина и так далее. Никто ничего не ломал. Наверное, одна из причин успехов Китайской Народной Республики кроется в этом. И проработал уже очень много президентом, вы это знаете. Я, как никто другой, чувствую, вот не хватает вот этой системы в управлении государством. Не хватает серьезной кадровой работы. Как бы я ни пытался выстроить эту вертикаль управления и прочее, это все-таки спасение для страны было и сейчас есть, но структуры не хватает. И когда я вот зашел сюда, это у нас и здесь такой зал заседания был, там столы стояли, здесь люди собирали руководителей предприятий. И хватало нам от первого секретаря райкома, я вспомнил и Веру Феофановну Костенко, своего первого секретаря, и Владимира Сергеевича Ермолицкого, тоже мой первый секретарь райкома партии, к сожалению, ушедший из этой жизни. Поэтому задача и ностальгия. Ностальгия и моя твердая убежденность, что нам не хватает той системы управления. Предлагаю вам над этим подумать. Знаю, что вам не хочется, зачем вам эти партийные органы, которые кадрами будут заниматься, и там бюро какое-то, куда надо ходить и прочее. Вы же уже единолично управляете этим всем. Но если с государством

0: государственной точки зрения государства, то это было бы... Систему нам надо не при этом президенте, так при другом придется систему выстраивать, донастраивать.
1: Встреча состоялась после осмотра автолавок и доклада о развитии торговли в малых населенных пунктах. Глава государства подчеркнул, что внимательно следит за тем, как живут люди в регионах, за ситуацией с жильем, работой и социальными объектами. Другие подробности совещания в ближайших выпусках.

0: Всегда кажется, что он просто кого-то призывает. И если честно, ну, срабатывает же, да? Клюю, по крайней мере, я. Я надеюсь, что следующая информация придется вам по вкусу точно так же, как и этот трек. Партнеры вечернего шоу компании «Автосеть» — шины и диски. Большая рассрочка распродажи шин в магазинах «Автосеть». Скидки на все шины от 10 до 50%. «Автосеть» в Урше и Кубовского, 75. «Автосеть» в Витебске, Московский проспект, 35. И «Автосеть» в Полоцке, Петросябровки, 57.
1: Хорошая компания. С нами всегда хорошо. Реклама на радио Витебск.
2: Шоурум натяжных потолков «Метр Плюс» теперь в ТЦ «Интериум». В честь открытия акция минус 30% на световые линии. Современный свет по цене точечных светильников.
3: Найти ответы – не вопрос. Особенно если вы знакомы с дизайнером, фитнес-тренером, переводчиком, поваром, учителем, аналитиком. И это лишь малая часть ролей искусственного интеллекта от МТС. Перечислять можно безлимитно. И помощник, и без лимита интернета и звонков на тарифе МТС Ред. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
4: Кофе купил.
5: Вернулась.
4: Билеты в кино.
5: Вернулась.
4: Поужинали.
5: И это вернулось.
4: Что у тебя постоянно возвращается?

0: 120.
1: Впереди хороший знак.
2: Подключайтесь на Лайф, собирайте коды и выигрывайте смартфоны, ноутбуки и главный денежный приз – 50 тысяч рублей. Успейте до 28 сентября. Подробности на Лайфбай и по телефону 909. Срок проведения с 29.05.2026 по 07.12.2026. Включая период выдачи призов. Период участия по 28.09.2026.
3: Клич Полесся запрошает на свято у самый загадковый регион Беларуси. 15 жнивня у Петриковском районе пройдет 9-й международный фестиваль этнокультуры. Культурных традиций Клич Полесся, махчимость докрануться до спадчины продков, гостинность Полешуков, самобытная культура, народные обрады, белорусский фольклор. Вас чакают полесские подворки, интерактивные пляцовки, аутентичные музыки, майстер-классы рамесников, забавы и гульни, шмат белорусского гумору и народные жарты. Только у Ляскавичах можно убачить полесскую прыгажуню, святочный фейерверк над Припятью и почуть жаночий голос Полесья. Едем в гости до Полешуков. Сустракаемся у Ляскавичах 15 жнивня.
0: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
4: Телефон рекламной службы 60 11 60. Наша музыка на радио Витебск.
5: Солнце на закат провожают огни, и на сердце ставят замки.

0: Наверняка все слышали о том, что обниматься полезно, но самое главное — определенное количество раз, иначе из-за этого, ну, ничего хорошего не случится. Просто друзья остальные будут обижаться, что как-то так вы одних обнимаете, а других нет. Поэтому, друзья, распределяйте свои силы. Кстати, еще немного о полезностях сейчас расскажу.
1: Обсудим, не осудим.
0: Что интересного есть в мире? Все, мне кажется, поголовно говорят о том, что так, ходить полезно, правильное питание по умолчанию полезно. Ну а что касается первого, вот здесь и остановимся и подробнее поболтаем. Не просто полезно, но еще и обогащает. Друзья, я не про духовную составляющую, я скорее про финансовую. Вот, мне кажется, актуальная тема абсолютно для каждого. Белоруска прошла за сутки 150 тысяч шагов. Ну, наверняка видели, что есть такой тренд сейчас, да? Все пытаются выходить 150 тысяч шагов, не знаю для чего, возможно, просто испытывают себя точно так же, как и эта девушка. И, в общем, сделала она это, как-то себя немножечко потешила, но она вышла прям в ночь, вернулась в ночь, но доходила. Уж не знаю, насколько ей было это сложно сделать, но, скорее всего, не очень, потому что она решила повторить свой подвиг еще раз, ибо мы, женщины, буквально видим перед глазами красный флаг, когда нам говорят: «Да ну нет, не может так такого быть. Ты так сделал, да ну нет». Ну, в общем-то, приблизительно такой текст сказал, видимо, ее бывший парень, хотя, возможно, и настоящий. Мне девушка такая: «А знаешь что? Я тебе докажу». И, собственно, сменив локацию, она совершила свой подвиг еще раз. Еще 150 тысяч шагов, и снова получилось, причем она это сделала под контролем. И знаете, чем закончилась эта история? Она в итоге получила денежное вознаграждение в размере 2500 долларов. Вот что значит спорить по-крупному. Но на самом деле насчет спора — это только мое предположение, потому что я не могу понять тогда, каким образом еще она могла эти деньги заработать за те шаги, которые она находила. Поэтому ждем к этой истории комментарии из разряда: «А, ну все понятно, находила».
1: Хорошая дорога в хорошей компании.
2: Партнер хорошей компании — автосеть, шины и диски.
3: Большая распродажа в автосеть. Скидки на все шины до 50%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Полоцке и других городах Беларуси. «Автосеть» за

0: кек мороженый без головы 10,99 за 1 килограмм. Выгодно с Гипай и Белмаркет. Подробности на gipa.by и belmarket.by. Телефон 017-378-5040.
1: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс 7043. Звони.
2: Новополоцк! Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка Шапито Орликин. Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж. С 6 по 9 августа в Новополоцке. Без возрастных ограничений, живой звук, организатор Брестская область филармония. МТС 727-95-46.
3: Паравома. Весь ламинат со скидкой минус 15%. Акция действует по 16 августа. Если за товарами для ремонта, то в ОМА. Подробности по номеру 536-4500 и на ОМА.бай.
1: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони 7043.
4: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60.

0: друзья, я вот не забыла. Не забыла о том, что у кого-то прямо сейчас заканчивается рабочий день. И, если честно, судя по дорогам, действительно он заканчивается вот только-только. Для кого-то, друзья, хорошей вам дороги. Ну, а всем остальным хорошей дороги в следующий час. Там вначале вас встретит Татьяна Воронцова с выпуском новостей.
1: Радио «Витебск». Хит на все времена.

0: агентство «Well». Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на радио «Витебск».
2: Добрый вечер. В студии Татьяна Воронцова. Новости к этому часу. Александр Лукашенко провел совещание по вопросам обеспечения сельского населения широким ассортиментом товаров под полную потребность, сообщает пресс-служба президента Беларуси. Встреча состоялась после осмотра автолавок и доклада о развитии торговли в малых населенных пунктах. Александр Лукашенко высказался о сути сегодняшнего совещания и эксперименте в торговле на селе. Подробности приводит Пол Первого.
3: В августе прошлого года мы с вами очень детально, несколько эмоционально обсудили проблемы сельской торговли. Год прошел. Тот разговор должен был стать отправной точкой для конкретных шагов по исправлению ошибок и улучшению ситуации. Поэтому сегодня наш разговор такой контрольный. Ну а что сделали за год? Я уже об этом сказал, что спрос за исполнение этого будет очень жесткий. Сегодня, честно, должны подвести некоторые итоги. Как мне докладывают, правительство с начала текущего года реализует две программы – развитие торговли, общественное питание и бытового обслуживания населения до 2030 года и развитие потребительской кооперации 2026-2027 годы. Цели и задачи у нас определены и, как я понимаю, должен идти, как меня информируют, идет этап практической реализации. Но в отличие от того, что гладко на бумаге, практики во много случаев, а практика оставляет желать лучшего. Поэтому давайте по порядку. Первое. Доступность базовых товаров и услуг, качественных и по справедливой цене. В Минске областных центрах магазинов, торговых центров полно. И конкуренция там высокая. А вот сельчане совсем не избалованы. В связи с этим в прошлом году был издан указ, направленный на повышение социальной ответственности субъектов торговли в сельской местности, а также на улучшение качества торгового обслуживания. Проще говоря, хочешь собирать сливки и прибыль в больших городах и столице, возьми на себя ответственность и за отдаленные деревушки. В качестве эксперимента по предложению местных органов власти были определены 9 районов. 6 в Витебской, 2 в Могилевской, 1 в Минской областях. Ну, тот самый Белецкий район, где мы сегодня находимся. Мне докладывают 3 тяжеловеса Евроторг, Табак Инвест и Доброном приступили к работе. Определены маршруты движения, приобретены автолавки, согласованы ассортиментные перечни товаров. Деловая инициатива заработала, даже начали устанавливать не стационарные торговые павильоны. Мы сегодня видели и оценили. Хорошее дело. По мнению правительства, эксперимент успешен. Как сейчас модно в социальных сетях, жители высказывают аналогичное мнение. Мы послушаем сегодня не только минских начальников, но и руководителей районов, например, Костюкович. Но у меня есть вопрос, почему, несмотря на утвержденные документы, имеющиеся положительный опыт, фактически к обслуживанию сельчан приступили лишь несколько торговых сетей, а остальные что, увязли в эксперименте? Правительством внесен проект указа «Свод обязательств крупных торговых сетей по обслуживанию сельского населения, а также преференции для субъектов хозяйствования, желающих оказывать услуги в сельской местности». В данный проект также включена норма о масштабировании на уровень республики, проводимого в отдельных районах эксперимента. По результатам обсуждения сегодня примем решение о целесообразности издания такого документа.
1: Новости региона.
2: Благотворительная компания «Соберем детей в школу», которую проводит Белорусский Красный Крест, объединила неравнодушных людей, а также индивидуальных предпринимателей, трудовые коллективы предприятий и организаций Витебщины, сообщают «Витебские вести». Как подчеркнула председатель Витебской областной организации Белорусского Красного Креста Галина Желанова, акция направлена на помощь детям, находящимся в социально опасном положении, с инвалидностью и семей беженцев, вынужденных мигрантов или с низким уровнем дохода. Вариантов несколько: сделать денежный взнос через систему ЕРИП по QR-коду или опустить купюру в специальную копилку, поделиться канцтоварами или одеждой, стать волонтером. Компания «Соберем детей в школу» продлится по 13 сентября. Еще есть время внести свою лепту в доброе дело. Комитет государственного контроля Витебской области пресек нарушения при осуществлении розничной торговли и общественного питания в местах массового отдыха граждан в Витебске. Специалисты выявили нарушения, создающие угрозу здоровью граждан. В двух кафе в производстве использовались пищевая продукция без наличия документов, подтверждающих ее качество и безопасность, без маркировки, недоброкачественная. В одном из парков в торговом объекте предлагалась продукция с истекшими до 9 месяцев сроками годности. Также установлены факты ненадлежащего санитарного состояния торгового и морозильного оборудования, нарушение требований маркировки продукции. Комитет области вынес 3 предписания о запрете реализации 11 наименований товаров. Меры по устранению выявленных нарушений приняты. К этому часу у меня все новости. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
4: Акция во всех магазинах «Веста».
5: Ветчина ароматная, высший сорт, 450 граммов, 5 рублей 58 копеек. Кетчуп АБЦ, 300 граммов, 2 рубля 19 копеек. И еще сотни товаров со скидкой в магазинах «Веста».
6: Как планету ни крути, «Веста» будет по пути.
1: Погода на радио «Витебск».
2: На завтра синоптики обещают в нашем городе и по области переменную облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер северо-западный, западный 4-9, днем местами порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 9 до 14 градусов тепла. По области завтра днем ожидается плюс 19-24, в Витебске плюс 20-22. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
1: Вечер. На радио «Витебск». Радио «Витебск». Радио номер один в регионе. Хороший вечер, хорошая компания. Факты, новости, курьезы и сплетни. Смешно и по-доброму. А в финале поздравим и передадим приветы. Ежедневно, по будням, с 16 до 20 часов. Саша Назаренко и Настя Дроздова. Вау. Твоя хорошая компания здесь, на радио «Витебск».

0: Партнер хорошей компании «Автосеть. Шины и диски».
1: Большая распродажа в «Автосеть». Скидки на все шины до 50%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Половске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.

0: Если при мысли о том, что уже завтра выходные, вас бросает в мандраж, друзья, ничего страшного. Это не из-за того, что вы пока еще не придумали план. Или не из-за того, что вы переживаете, ой, так, выходные быстро пролетят, я опять ничего не успею, да что же делать, что же делать. Во-первых, выдохните, а во-вторых, вспомните, что вы находитесь на волне радио Витебск. И, кстати, я вам готова рассказать одну очень интересную информацию о том, что, представляете, завтра в 18.30 бесплатно пройдут средневековые и бальные танцы. Пу-пу-пум! Да, друзья, если вы скажете, ой, нет, это не для меня, я не умею, у меня две ноги левые. Нет, вас там смогут, если что, и научить, дать какой-нибудь мастер-класс. Вы там познакомитесь с людьми. Не, кстати, все это будет проходить для всех желающих во внутреннем дворике ратуши. В общем, молодцы, конечно, краеведческий музей. Да, ребята устраивают вот такие вот интересные развлечения для тех, кто уже нагулялся по всем кафешкам, уже посмотрел все красоты города, уже переживает, что солнца-то яркого не будет и покупаться не удастся съездить. Вот, сходите, потанцуйте, откройте для себя что-нибудь новое. Ну, а я пока распечатаю очередной час на нашей с вами любимой волне, волне номер один в регионе. У микрофона по-прежнему Настя Дроздова. Всем привет!
1: Хороший вечер в хорошей

0: Реклама на радио Витебск.
1: Кофе купил.
2: Вернулась.
1: Билеты в кино.
2: Вернулась.
1: Поужинали.
2: И это вернулось.
1: Что у тебя постоянно возвращается?

0: телефону 120.
1: Велосезон продолжается. Только до конца августа скидка 20% на велосипеды Аист и скидка 10% на мотоциклы Минск в новом фирменном магазине Мотовелозавод по адресу Ленина 62.
2: Ленина 62.
1: Шоурум натяжных потолков «Метр Плюс» теперь в ТЦ «Интериум». В честь открытия акция минус 30% на световые линии. Современный свет по цене точечных светильников.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. Радио «Витебск». Слушай свое.

0: Любовь, она, конечно, всегда такая настоящая, местами яркая, а местами наоборот. Такая очень скромная и тихая. У каждого она своя. Вот, например, какой этой женщины. Как оказалось, в 52-метровой квартире она смогла поселить крокодила, лису, удава, сову, ворону, попугая, стаю собак. Ну, в общем-то, держала пенсионерка из Москвы вот у себя в квартирке. Ну, а что поделать, если вот такая вот любовь к животным? Тут, конечно, да, самое главное, чтобы эта история хорошо закончилась.
1: Радио Витебск. Радио, которое...

0: Реклама.
1: Черная пятница. С картой особая в Гиппо и Хамелеон Велмаркет. Только с 7 по 9 августа. Дыня торпеда 1 килограмм всего 3,99. Бедро куриное 9,29 за 1 килограмм.
2: Выгодно с Гиппо и Велмаркет.
1: Подробности на gippo.by и velmarket.by. Телефон 017-378-5040.
3: Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони 7043.
4: Маршрут за выгодой построен. Едем на АЗС «Газпромнефть».
1: Стань участником программы лояльности разом с нами. Получай выгоду до 6 копеек с каждого литра на АЗС «Газпромнефть». Подробности у операторов АЗС на сайте gpnbonus.by и по телефону 8017-236-0609.
3: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони 7043.
5: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60-11-60.
6: Всем привет! Это группа «Добро». Мы слушаем «Радио Витебск».

0: счастье не нужно удерживать, счастье всегда рядом с вами. Самое главное — рассмотреть его и протянуть ему руку. Все, что нам остается. Ну а если вдруг не в счастье кроется секрет сегодняшнего вашего вечера, тогда, может быть, и в спорте. Спорт.фм не за горами.
1: Хочешь быть в курсе спортивных событий? Мы расскажем обо всем самом интересном. Обзор спортивных новостей на Радио Витебск в программе «Спорт.ФМ».
2: Слушайте через несколько минут.

0: Категория 12+.
1: Приветствую всех на волне радио Витебск. У микрофона Влад Кузьмин. Давайте разбираться с самыми интересными событиями спорта. И не только, как всегда, актуально и быстро. Спорт-ФМ в деле.
2: Спорт-ФМ. Коротко о главном.
1: 19-летний Диаманде станет самым дорогим трансфером в истории Реала. Ивуариец обойдется Мадриду в 125 миллионов евро, плюс 10 миллионов евро бонусами, плюс еще 5 миллионов евро экстра бонусами за труднодостижимые цели. Сегодня клубы достигли прорыва в переговорах. Еще 13 месяцев назад Диаманде играл в Лиганесе и оценивался в 1,5 миллиона евро. Винисиус продлил контракт с Реалом. Новое соглашение с бразильцем рассчитано до 2032 года. По неофициальным данным, теперь Вини будет получать 24 миллиона евро в год.

0: и команды. 40-летняя испанская специалистка Ева Олит перешла в клуб из шотландского Хартс. По случайности сотни болельщиков-манкунианцев пишут, что именно с этого сезона им вдруг стала интересна судьба не только мужской команды. И теперь они будут смотреть каждый матч женского Манчестер Юнайтед. Если было море пива, сегодня отмечается Международный день пенного напитка. Да, безопасной дозы алкоголя не существует, но все же пиво иногда может быть полезно. Им даже лечиться можно, но осторожно. В борьбе с бессонницей, простудой и другими недугами может помочь бокальчик пенного напитка. Но, напоминаю, чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью.
1: Спорт FM. Бывает.
0: В чемпионате Колумбии наградили лучшего бомбардира первого полугодия лиги Андрея Эступиньяна. Тогда он играл за Депортиво Пасто. Поэтому форварда для официальной фотки попросили надеть форму бывшей команды. Случилось это как раз перед матчем нового клуба Андрея «Миллионариас» против Депортиво Пасто. Бордо продали всего за 1 евро. Так попытались помочь клубу. Сейчас французская команда в шаге от исчезновения. Ей грозит банкротство. Но британская управляющая компания Sparta Capital в партнерстве с американской компанией Park Bench хотят помочь. Приобрели клуб за символическую сумму в 1 евро. И уже привлекли 11 миллионов евро для финансирования сезона. Как думаете, поможет?
1: Sport FM. Это интересно.
0: Бразилец Робсон Жезуш попал в книгу рекордов Гиннесса как человек, который быстрее всех посетил все 193 страны, признанные ООН. Робсон начал свой путь в Таиланде в феврале 2022-го, а закончил в родном Сан-Паулу в апреле 2024-го. Все путешествие заняло у него 2 года и 42 дня. Челси нужно продать 16 игроков за 25 дней. Может, кому нужно? Сейчас в составе синих 41 футболист, а по правилам нужно максимум 25. Конечно, будут аренды, но с кем-то попрощаются на совсем. По мнению BBC, это могут быть Энце, Джексон, Нету, Делап, Чалуба, Бандиаш и другие. Закупились лондонцы без проблем. Теперь задачка посложнее. 40 тысяч человек пришли на стадион Трабзонспора ради презентации Мо Салаха. Новый 10-й номер турецкого клуба остался под впечатлением от встречи и больше 3 минут снимал фанатов на телефон. Серхио Рамос выложил видео своей тренировки из конного манежа. Защитник не объявлял о завершении карьеры после того, как покинул Монтеррей. Фанаты в комментариях не поняли, к чему конкретно готовится 40-летний испанец, но выяснили, что он определенно готов. На сегодня это все. У микрофона был Влад Кузьмин. Услышимся на волне радио Витебск. Люби, играй, увлекайся и развивайся в спорте.
1: Спорт FM.
2: Сломался автомобиль? Бизнес встал на паузу? Специалисты СТО «Вираж» работают качественно, быстро и без выходных. Любые виды ремонта автомобилей для юридических лиц. «Вираж» – СТО твоего города. Витебск, Володарского, 96.
1: Радио «Витебск». Вечер твоего города.

0: когда-то Милен Фармер была топовым топом, ну, по крайней мере, из тех треков, которые слушают в автомобиле. Но, если честно, этот год тоже не является исключением. Все равно классно звучит. Ну, и я надеюсь, что еще одна информация тоже прозвучит для вас ярко. Партнер вечернего шоу компании «Автосеть» — шины и диски. Большая распродажа шин в магазинах «Автосеть» прямо сейчас. Скидки на все шины от 10 до 50%. «Автосеть» в Урше, Якубовского, 75, «Автосеть» Витебский, Московский проспект, 35, и «Автосеть» в Полоцке, Петруси, Обровки, 57. «Автосеть» за шинами к нам.
1: Наша музыка на радио Витебск.

0: Радио Витебск.
1: На Озон школьный сезон. Скидки до 80%. Смарт-часы Текно за 69. Акция действует с 5 августа по 3 сентября. Подробности на Озон Бай по телефону 8017-388-7794.
2: Лето нужно, чтобы радоваться, как дети. Открывать новое. Проживать эмоции на полную. И воплощать то, что откладывали на потом. Воплотите в жизнь любые планы этим летом. Кредит Приорбанка на все белорусское по ставке 4% годовых в первые 12 месяцев. Подробнее на priorbank.by и по телефону 289-90-90.
3: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. На радио Витебск. Хорошая компания. Любовный гороскоп.
4: Ну что вы наши пятничные, ну что вы наши романтичные, ну что вы настроены на любовь, я надеюсь, что да. Друзья, прямо сейчас любовный гороскоп на волне радио Витебск, это означает, что пришло время немножечко отвлечься от всех своих дел и настроиться на самое приятное, что может быть в жизни, и, конечно, на любовь. Что-то подводит мне немножечко артикуляция сегодня, но, знаете, пятница, она такая. Давайте-ка окунемся все-таки в астрологические дебри. Кто же у нас здесь в первых рядах шефствует? Естественно, овны. Вот для вас, наша прекрасная, эта информация. Сегодня вам нежелательно планировать какие-то особенные романтические свидания, потому что вот все эти поездки, посещение светских мероприятий, какие-то экстравагантные развлечения потребуют слишком много усилий, а впечатления произведут весьма скромные, и вы будете разочарованы. Тельцы, чего ждать сегодня вам? Нельзя сказать, что какие-то кардинальные перемены принесет вам сегодняшний вечер, но то, как складываются отношения, будет зависеть именно от вас, от того, захотите ли вы прикладывать усилия, чтобы сохранить гармонию и взаимопонимание. Близнецы. Близнецам сегодня, наверное, будет чуть сложнее, чем обычно, потому что могут обостряться давние противоречия и возникать какие-то разногласия с любимым человеком. К тому же многие близнецы не будут расположены в это время, это я имею в виду вечер, к общению в принципе. И это может быть воспринято партнером как холодность. Раки, чего же ждать вам? Самый главный совет состоит в том, чтобы не погружаться с головой в решение бытовых вопросов, потому что вот это как раз будет разрушать романтику больше, чем обычно. Поэтому давайте забываем о бытовухе и начинаем действовать. Львы, чего ожидать сегодня вам? Знакомство. Но если все-таки вы те самые люди, которые давным-давно вместе, то, вероятно, какие-то приятные сюрпризы и знаки внимания. Но, знаете, все это будет мимолетно. Если не успеете схватить это хорошее настроение, то придется довериться интуиции. Она, кстати, у вас сегодня не ошибается. Девы, что касается вас, скорее всего, появится желание побыть в одиночестве, и обстоятельства это позволят. Однако, имейте в виду, что любимому человеку может не хватать вашего внимания, и лучше найти хотя бы немного времени для общения, поговорить о том, что его волнует и тревожит. Весы. С точки зрения романтических отношений, сегодняшняя пятница будет очень даже благоприятным днем. Едва ли в личной жизни что-то кардинально изменится. Но не поддавайтесь на манипуляции и уговоры и не давайте второго шанса тому, кто когда-то вас обидел. Скорпионы, чего ждать вам? Удачный день, по крайней мере, для пар, которые давно вместе и хорошо понимают друг друга. Будет возможность организовать какой-то приятный сюрприз или необычное мероприятие. Ну а тем, кто только-только планирует обзавестись отношениями, знаете, если вы собираетесь посетить какое-то профессиональное мероприятие, там вы можете встретить приятного человека, с которым захотите продолжить общение. Стрельцы, вторая половина дня окажется благоприятной. Именно она будет особенно щедрой на романтические сюрпризы, знаки внимания и подарки. Не исключено, что человек, которому вы испытываете симпатию, уже довольно давно сам готов проявить инициативу в общении и куда-то вас пригласить. Козероги, во что сегодня верить вам и куда смотреть? Многообещающие знакомства ждут вас, которые отправятся на какие-то мероприятия. Ну, то есть, если вы отправитесь на какие-то мероприятия, связанные с вашим хобби, вы будете очаровательны. И вполне понятно, потому что кто-то захочет пообщаться с вами побольше, ну и подружиться, конечно. Далее у нас по курсу «Водолеи». Вечером звезды обещают поддержку парам, которые давно вместе. Единственный нюанс, который нужно учесть, это время не подойдет для того, чтобы вместе решать какие-то практические вопросы. Отдыхать и приятно проводить время вдвоем разрешается. Вспоминать о делах запрещается. Рыбы наши чудесные, все-таки приходится вам признать, что на романтику этот день скуповат. Да, к сожалению, вот так. Слишком много дел потребует вашего внимания, слишком много переживаний будет связано с возникшими проблемами. И это может несколько испортить впечатление от общения с любимым человеком. Но помните, друзья, все в ваших руках.
0: Любовный гороскоп. Радио Витебск. Слушай свое.

0: Партнер хорошей компании «Автосеть. Шины и диски».
1: Большая распродажа в «Автосеть». Скидки на все шины до 50%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Половске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.

0: Реклама. Успей загадать технику. Звездопад скидок. В пятом элементе. Только до 24 августа. Покупай 4К телевизор Haier диагональю 55 дюймов с мини-LED-экраном и объемным трехмерным звуком Dolby Atmos со скидкой и оплатой частями на 24 месяца. Всего от 83 рублей в месяц. Кредит от 0,001% предоставляется банками-партнерами. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Buy. 30 лет. Помогаем!
1: Шоурум натяжных потолков «Метр Плюс» теперь в ТЦ «Интериум». В честь открытия акция минус 30% на световые линии. Современный свет по цене точечных светильников. Велосезон продолжается. Только до конца августа скидка 20% на велосипеды «Аист» и скидка 10% на мотоциклы «Минск» в новом фирменном магазине «Мотовелозавод» по адресу Ленина, 62.
2: Ленина, 62.
3: Делаем потолки, а светильники дарим. «Метр Плюс». 7043. Звони.
4: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы Радио Витебск. 60 11 60.

0: Судя по тому, что сообщения уже начали приходить нам в Вайбер, время вечеринки скоро начнется, и это действительно так. Музыкальный агент скоро стартует на волне. Я напоминаю, что номер для связи это 707-1071. Вайбер и Телеграм уже ждет ваших писем. Также есть группа Радио Витебск ВКонтакте. Там я тоже все найду, все прочту. Но прежде чем мы отправимся с вами в следующую 60-минутку, есть очень важное задание, о котором я подробнее расскажу прямо сейчас.
1: На радио «Витебск» хорошая компания. Трек вечера.
0: Трек вечера готов. На самом деле, на выбор даже две музыкальные композиции. Не знаю, как насчет настроения попало-не попало, но это мне смогут дать понять ваши сердца. Красное либо черное я жду в Вайбере по тому же номеру 707-1071. Друзья, за кого можно голосовать? На самом деле, у нас сегодня вечеринка с кавер-бендами, потому что действительно, переделки и одна, и вторая. Ну, в общем-то, одной оригинальной, честно говоря, я уже даже не помню, сколько лет, но наверняка в районе 20, может быть, даже немножечко больше. Ну, был такой проект, назывался «Жин-Жин», потом диджей Антонио неожиданно нашел для себя, открыл эту композицию и такой: «А я вообще-то могу переделать. Давайте послушаем, получилось или нет».
2: Может.

0: За него можно голосовать красным сердцем. Если честно, немножечко как будто бы понедельничная песня. Это вот знаете, когда после работы выходишь, вот, а может просто снегом стать. Ну и на этом в целом все. Друзья, ну сегодня пятница и сегодня вот такая. Если вдруг вам тоже показалось, что это больше понедельничная история, то давайте, может быть, оставим до лучших времен. И, например, сделаем упор на следующего исполнителя. Кстати, «Седьмой лепесток» песню помните? Помните, кто в оригинале исполнял? Так вот, сегодня исполнять эту песню будет Антон Токарев. Сейчас покажу, как получилось.
1: Заплетаются косы виноградной лозы.
0: Ну, кстати, очень похоже на оригинал. Сейчас он прогревается. Нужно еще несколько секунд. Кстати, если что, за него черное сердце.

0: Ну, вкуснятина, ну согласитесь же. В общем, в любом случае, давайте дублируя Антон Токарев и то, что вы прямо сейчас слышали. «Седьмой лепесток», немножечко рок-версия. За него голосуем «Черным сердцем», за предыдущего исполнителя диджея Антонио и песню «Снегом». Стать «Красное сердце». Всех жду в Вайбере в начале следующего часа. Собственно, вскроем все карты и узнаем, кто же побеждает и с каким настроением мы войдем в следующую 60-минутку.
1: Хорошая компания.

0: Витебске 19 часов. Новости на радио Витебск.
1: Добрый вечер. В студии Татьяна Воронцова. Новости к этому часу. Александр Лукашенко во время общения с жителями Вилейского района подчеркнул необходимость сохранения деревни как особого жизненного уклада. В Вилейке президент Беларуси провел совещание по вопросам обеспечения сельского населения товарами в полном объеме потребности. В ходе встречи с местными жителями президент обозначил главный приоритет государственной политики. Подробности приводит Пол Первого.
2: Вы правы в том, что жизнь изменилась очень серьезно. У вас много недостатков. Вы такие середнячки. Вот я был у Пархомчика в Брестской области, у Гродненской области был. Ну, такие же почвы, такие же земли. А работают они лучше. В Минской области возьмите юг у вас. Совсем не только несвежь. Не только несвежь. Вся та города и Слуцкая там и так далее. Люди шевелятся, работают. Поэтому вам надо немножко подтягиваться здесь. И губернатор вот мне пообещал, что они с председателем райисполкома посмотрят эти земли. У вас, что удивительно, я уже давно этого не видел и в этом направлении не летал. У вас пустуют поля. Надо шевелиться. Продовольствие будет только дорожать. 10 миллиардов долларов мы зарабатываем на продовольствии за прошлый год. Больше 10 миллиардов. На нефти столько люди не получают. И будет дорожать, особенно высохла же Европа. Извините, мне жрать нечего. Какие бы санкции не вводили, к нам приедут. Ну, ввели санкции, ну и что? Мы все свое, что у нас есть, продаем. Ну да, немножко дороже это нам обходится. Ну, выдержим. А потихоньку к нам. Я почему границы открываю с европейцами? Ну, не только потому, что мы любим поляков, литовцев и латышей. Мы к ним хорошо относимся. Это не чужие нам люди, это наши соседи от Бога. Почему? Они к нам приезжают, все, что им надо, покупают и сами возят. Не надо туда везти, продавать. Люди приезжают и покупают, а нам надо продать. Для чего? Для того, чтобы жить. Для того, чтобы была валюта. Вот и все. Прошу белорусов, ну вы возьмите усадьбу, там освобождаются где-то в деревнях, в деревеньках, особенно горожанам. Ну, для Вилейки это не важно, наверное, а вот областным центрам и городу Минска. Ну, возьмите этот участочек, 40 соток же, приусадебный участок. Для чего? Чтобы вы детей, внуков могли туда привезти, чтобы они босиком по траве походили.
0: В мире.
1: Далее к другим новостям. Европейский Союз не хочет в ближайшее время принимать Украину в свой состав из-за высокого уровня коррупции. Об этом говорится в публикации Financial Times. Европейские чиновники, как обращает внимание издание, говорят, что существует нездоровый разрыв между риторикой руководства Европы в поддержку расширения и реальностью, учитывая, что даже Черногория еще далека от фактического членства. Европейские чиновники признают, что в Украине существуют масштабные проблемы, связанные с коррупцией, независимостью судебной системы и другими фундаментальными ценностями блока. Обмеление Дуная в Венгрии позволило обнаружить останки двух солдат вермахта, а также мотоцикл и противотанковые мины. Об этом сообщает ТАСС. Находка была обнаружена на раскопках затонувших кораблей на обнажившемся русле Дуная в городе Будаерж, пригороде Будапешта. Из-за обнаружения боеприпасов на месте также работали взрывотехники. Во время проведения работ участок берега был огорожен. На месте также были найдены жетоны погибших солдат. В Союзе рассчитывают, что в ближайшее время, благодаря обмелению реки, археологам удастся найти тела других погибших на ней солдат вермахта. К этому часу у меня все новости. Партнер выпуска – автосалон «Белавто».

0: 8 9 37 7 00 11.
1: Погода на радио Витебск.
2: На завтра синоптики обещают в нашем городе и по области переменную облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер северо-западный, западный 4-9, днем местами порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 9 до 14 градусов тепла. По области завтра днем ожидается плюс 19-24, в Витебске плюс 20-22. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом, партнер турагентства.

0: Партнер хорошей компании «Автосеть. Шины и диски».
1: Большая распродажа в «Автосеть». Скидки на все шины до 50%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Половске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Музыкальный агент.
3: Музыкальный агент уже стучится в ваши двери. Открывайте, пожалуйста, потому что гости на пороге. И ваше сообщение, естественно, я, если честно, уже одним глазком поглядываю. Кто там, что там, как дела у вас? Вы мне смело об этом можете рассказывать на протяжении целого часа здесь, на волне радио Витебск. Кстати, дублирую. Вайбер, телеграм номера 7071071. И также есть группа радио Витебск ВКонтакте. Это места, где я буду ждать ваши письма. Ну а пока наверняка кто-то ждет, потому что самому, ой, ну что уж лезть в этот праздничный календарь. Есть же я, честно говоря, готова вам презентовать все, что есть в нем. Праздник холостяка, например, сегодня отмечают. Все те, кто ушел в свободное плавание или пока еще в свободном плавании, я вас поздравляю. У вас тоже хорошее время. Ну, а возможно, кто-то думает, ой, ну перестать бы уже отмечать этот праздник. Так вы выйдете в люди, вот найдите кого-нибудь хорошего просто в качестве друга, там кто его знает. Есть еще сегодня день собирание звезд. Ух, романтика снова вошла в чат. Да, действительно, не знаю, как насчет собирать, если только в копилочку собственной памяти. Наверное, тоже интересно. Хотя, может быть, кто-то скажет, видишь звезду? Вот я тебе ее подарю. Да, надеюсь, что сегодня вечером будут и такие истории. Ну, конечно, не забываем про день маяка. Ой, вот это что-то на поэтичном. Пусть у вас в жизни у каждого будет тот самый человек-маяк, которого вы всегда видите, где бы ни находились, и к которому всегда возвращаетесь. Поэтому любви вам, ой, все, давайте не будем дальше продолжать. Тем более, тут есть еще день профессионального оратора. Поздравляем вас. И что еще? День особенно нелепой упаковки. Ой, красота, вот здесь можно пошалить по полной программе, может быть, действительно у кого-то праздники. Упакуем подарки, отправим. Ну, а если не подарки, то можно письма. Друзья, чтобы вам, конечно, было веселее всем этим заниматься, давайте расскажу про то, кто в итоге победил в треке вечера. Да, действительно, определили уже с победителя. И вот такая вот версия рок. Седьмой лепесток у нас сейчас полетит из плейлиста. Возможно, дотронется до чьего-то сердца. Ну, действительно, симпатичная вещь. Поэтому всем лайки, кто голосовал, проставила. Готова ставить лайки всем тем, кто пишет письма.
2: Музыкальный

0: музыкальный агент.
1: Так, никаких потерь сегодня не будет, только поиски счастья. Есть некоторые сообщения, которые, к сожалению, придется отложить. Есть загвоздки с музыкальными заявками. Юлия, это я про вас, поэтому в следующем выходе обязательно зачитаю. А пока есть у нас здесь несколько сообщений от Саши, например, который сегодня передает большой привет Ростиславу Барановскому. Хорошего настроения, оптимизма. Ростик, мы все тебя ждем от друга Саши Нахамчика. И поставьте хорошую песню для хорошего настроения. Обязательно, мы плохих не держим, это точно. Также есть еще один важный человек, который сегодня желает всем доброго вечера, хорошего настроения, работаем и не ленимся, пишет Руслан. Мне кажется, Руслан, вы руководите каким-то коллективом, что уже все разбегаются в пятницу, а вы говорите нет-нет, нужно нормы выполнять. Ну, с одной стороны, согласна, нужно все-таки доделать все то, что было намечено, и после этого разбегаться. Ну, или там перенести. Ну, в общем, решать, конечно, вам, да. А я пока для того, чтобы вам лучше думалось, поставлю следующую музыкальную композицию. Музыкальная.

0: Реклама.
1: Велосезон продолжается. Только до конца августа скидка 20% на велосипеды Аист и скидка 10% на мотоциклы Минск в новом фирменном магазине Мотовелозавод по

0: хек мороженый без головы 10,99 за 1 килограмм.
1: Выгодно с Гейпай и Белмаркет.
0: Подробности на гейп.бай и белмаркет.бай. Телефон 017-378-5040.
2: Где найти правовые новости и законодательство Республики Беларусь?
3: Вам нужен национальный правовой портал. Маршрут построен. Поверните направо.бай.
4: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60.
5: Музыкальный агент.
6: Продолжаем двигаться в приветливо-поздравительном ритме. Друзья, наверняка он кого-то качает, меня так точно, из стороны в сторону, потому что здесь и Вайбер, и Телеграм, и группа ВК, и везде и сообщения. Если честно, ничего не может быть лучше, особенно в пятницу вечером, чем засилье ваших приятных слов в адрес друг друга. Это означает, что планы построены, компании выбраны, ну и полетели. Кстати, есть у нас Виктория, которая сегодня передает поздравления для мужа Андрея Слышова. Или Слышова. С днем строителя, сил, здоровья, любви, счастья и терпения в работе. Взлетов без падений. Вот это важно. Виктория, присоединяюсь к вашему сообщению. Андрей, надеюсь, что вы слышите, как ваша жена прекрасная поздравляет вас с вашим профессиональным праздником. Не волнуйтесь, обязательно организуем что-нибудь интересное для сопровождения. Ну а пока переместимся в Вайбер. Есть у меня здесь большое письмо, и я готова его зачитывать, потому что Юлия ждала. Она сегодня поздравляет милых, родных, любимых. Мамочку и папочку, бабушку и дедушку. Куневич Людмилу Николаевну и Владимира Михайловича. Поздравляет с юбилеем, с 50-летней совместной жизнью, золотой свадьбой. Дочери, внученька и внучики желают, чтобы тепло вашей любви по-прежнему согревало не только вас, но и всю нашу большую семью. Желаю, чтобы здоровье было крепким, а любовь, настроение и счастье не покидают ваш дом. Обещают, что будут еще больше ценить вас, ведь вы у них теперь золотые. Ну, а что касается песни, Антонова, к сожалению, в фонотеке не нашла, поэтому на свой страх и риск я надеюсь, что вам понравится следующая музыкальная заявка. И кто знает, возможно, в следующем году вы попросите именно эту песню, которая не просто поднимет настроение, но и определенно заставит немножечко и потанцевать. Текст, кстати, тоже душевный, поэтому давайте попробуем.
5: Музыкальный

таких замечательных словах. Пусть у каждого в этом вечере будет очень много этого чувства. Чувство любовь. Целая планета. Почему бы и нет, друзья? Если вы готовы поделиться избытком этого чувства, я с радостью приму ваши письма по номеру 7071071 в Вайбере либо в Телеграме, потому что любви много точно не бывает.

0: продукцию, будет мир. Как только перестанем работать, те, кто не работают, начнут воровать. У тех, кто работают, начнется драка. Придем к войне. Начиналось все в Украине с внутренней неразберихи. Потому что бардачок.
1: Президент заявил, что начало войны в Украине было связано с внутренней неразберихой, масштабным воровством и коррупцией. По его словам, страна обладала значительными ресурсами, однако злоупотребление и стремление к личному обогащению привели к тяжелым последствиям. Александр Лукашенко особо подчеркнул, что повторения подобной ситуации допускать нельзя. Другие подробности в ближайших выпусках.

0: Музыкальный агент.
1: Ну что ж, получасие у нас практически закончилось, хотя нет, предыдущее завершилось, а вот это только-только начинается. Поэтому давайте не буду сгущать краски, а сосредоточусь на том, что у нас здесь, о, я вижу, есть веселые беседки. К вам мы еще вернемся с вашей музыкальной заявкой, а пока все-таки перейду к девчонкам. Любовь здесь на связи передает огромнейший сердечный привет родному и любимому внуку Андрейке. Хорошего, спокойного вечера, прекрасного, веселого настроения, радостных событий, общения и только положительных отзывов. Обнимаю, целую и очень сильно тебя люблю. Твоя любящая бабуля Люба написала. Надеюсь, что долетело наше сообщение. А также Вероничка передает

0: приветик моему любимому мужу Руль Сергею, который как пчелка трудится в постройке своего гаража. Люблю тебя, мой родной, целую тебя. Вероника, какая вы хорошая. Вот надо было сказать ему: все, возвращайся уже домой, ужин готов уже сколько можно. Гараж, работа и все остальное. Для этого есть, ну, чуть-чуть выходных, вот так. Но что касается беседок, давайте-ка я, пожалуй, открою вот это сообщение. Здесь следующее написано: очень спешим передать огромный привет нашим дорогим и любимым гостям из Латвии, Сергея и Людмиле. Позитива во всем и открытых границ. Любим и очень ценим. Веселая беседка, что-нибудь позитивненькое и очень белорусское. Попросила поставить Леся. Ну что ж, позитивное и белорусское, но это однозначно Настя Кравченко. Давайте отведаем.
1: Музыкальный агент. Наша музыка на радио Витебск.

0: Музыкальный агент.
1: Так, ну так, потанцевали, мне кажется, многие под лютики. Кто-то неожиданно такой: о, точно, в поле поеду. В общем, друзья, я надеюсь, что натолкнула на какие-то интересные мысли или действия этой песни. Если нет, то есть еще как минимум 20 минут в запасе. Точно подберем для вас что-нибудь интересное. Я напоминаю, что музыкальный агент продолжается. Вайбер открыт, Телеграм открыт. Точно так же и группа Радио Витебск ВКонтакте. Там вообще номер набирать никакой не нужно, просто пишите нам личные сообщения. Ну а что касается первого двух, то 7071-071. Пока есть такая возможность, давайте поднимать друг другу настроение. Есть у нас здесь замечательное, небольшое, но приятное письмо. Привет для друга коронного Сергея от Лизы. А также передает с пожеланиями хорошего вечера. Привет коронному Сергею, еще и мама. Ну и, конечно, не обойдемся без еще одного письмеца. Вот у нас здесь Фаня пишет: передаю огромный-огромный привет. Лешеньки, ты у меня самый лучший, а я у тебя счастливая, обожаю тебя, мой любимый муж, твоя женушка. Ну все, красота, любовь, что еще нужно? Есть еще один приветик, приветик, мое любимое радио, хочу передать большой привет мужу и сказать ему, что я его очень сильно люблю. Жена Диана и в скобочках Дуняшка. Ой, ну как это нежно, как это мило. Так, для тех, кому не хватило немножечко драйва, давайте-ка следующую музыкальную композицию. Розе и Бруно Марс, как вам?
0: Музыкальный агент.

0: Агент.
1: Еще немного настроения, еще немного продляем. Для кого-то, возможно, рабочий, а возможно, уже вовсю отдыхательный вечер. Потому что в пятницу в такое время, ну хотя, ладно, не буду зарекаться, я точно знаю, что есть те, кто в поте лица трудится ради своих целей. Ну, кто-то трудится ради галочки, кто-то еще ради чего-то. В общем, у каждого свой мотив и, самое главное, своя мотивация. Вот здесь, да, важная поправочка. Что касается сообщений, давайте обратимся к девушке по имени Виктория, которая уже написала нам письмо. В смс-ке следующее. Она передает привет любимому Ромке. Говорит, у меня все хорошо, жду от тебя новостишек. Очень сильно тебя люблю, крепко обнимаю и целую много раз. Улыбайся, тебе идет улыбка. Да, окей, зачтено, галочку поставили. Открыли письмо, едем дальше. Оксана у нас здесь есть. Она сегодня передает большой-большой привет своему любимому Максу. Максим, завязываю уже баня и без тебя протопится. В конце концов, такое количество друзей нам зачем? Все, я больше ничего не могу сказать, потому что здесь еще и фотография прилагается. Все это очень мило выглядит. Но, ребят, я надеюсь, что вы хорошенько отдохнете и вот такой вот большой компанией войдете и в выходные. Кстати, вот только что буквально прилетело письмо от Анны, которая передает привет, вечерний привет Денису Лосеву от жены и детей. Ты лучший муж и папа. Желаем тебе отдохнуть и чувствовать нашу любовь даже по радио. Все, высылаю все вот эти вот любовные флюиды. Анна, естественно, от вас. Я только вот здесь вот этот посредник. Все, надеюсь, что долетит до Дениса. И следующая музыкальная композиция, ну, она такая, наверное, чуть более расслабленная.
0: Музыкальный

0: Финал. Финал рабочей недели, друзья. Звучит он именно так. Ну, сначала мы вместе с Зиверт газовали. Наверняка кто-то в те стороны, в которые им нужно. Я даже здесь ничего больше добавлять не буду. Просто, наверное, зачитаю финальные сообщения. Вот, например, есть такое признание. Признается в любви, между прочим. Вместе 17 лет, пишет девушка. Люблю, люблю, люблю Дунченко. Ну, что ж, я думаю, что тому, кому адресовано, тому будет понятно. Денис, кстати, тоже вот здесь передает небольшой, но приятный привет. Говорит, хочу передать привет Маргарите. На этом все. Лайк поставила, значит, зачтено. Также у нас есть Светлана, которая передает пламенный привет всей деревне Адамова, а также поздравляет своего любимого мужчину с Днем Строителя и желает ему побыстрее достроить нашу баню. Люблю тебя, Руслан Петрович. Очень серьезное сообщение. Ну, друзья, я вам желаю, чтобы у каждого достроилась дача, баня, починилась машина, с друзьями поелось шашлыка, кому-то просто отдохнулось, устроите себе день тюлень. В общем, наслаждайтесь этими двумя днями так, как вам нужно, так, как вам заблагорассудится. Но у меня на этом все. Тоже отправляюсь в пятницу. У микрофона была Дроздова. Всем отличного уикенда и пока-пока.
1: Музыкальный

0: Агентство ВЭЛ. Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на Радио Витебск.
2: Добрый вечер. В студии Татьяна Воронцова. Новости к этому часу. Президент Беларуси Александр Лукашенко ставит задачу перед торговлей на селе обеспечить нормальное качество и ассортимент с акцентом на отечественных товарах. Об этом он заявил на тематическом совещании в Вилейском районе, передает Белта. В этой связи президент поручил руководству администрации президента и комитету госконтроля провести проверку и доложить. Глава государства уверен, что пора поставить точку в этом вопросе и перейти от болтовни и рассуждений к конкретным шагам. У госорганов есть достаточно полномочий и способов добиваться исполнения принятых решений. Нужно только уметь ставить задачи.
1: В Беларуси.
2: Беларусь и Узбекистан подготовят дорожную карту сотрудничества в энергетике. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства энергетики Беларуси по итогам встречи главы ведомства Дениса Мороза с послом Узбекистана в нашей стране Нуридином Мамажоновым. Среди направлений взаимодействия в атомной энергетике – использование белорусского опыта при реализации проекта АЭС в Узбекистане, развитие энергетической инфраструктуры, подготовка кадров. На встрече также обсуждены формирование совместной белорусско-узбекской рабочей группы по взаимодействию в энергетической сфере и подготовка дорожной карты, которая объединит перспективные направления и проекты.
1: В мире.
2: В июле в США количество рабочих мест сократилось на 23 тысячи, тогда как эксперты прогнозировали их увеличение на 80 тысяч, сообщается в отчете Министерства труда. Ослабление рынка труда, вызванное рядом негативных факторов, привело к снижению уровня безработицы до 4,1%. Среди этих факторов выделяется конфликт с Ираном, высокая инфляция, введение таможенных пошлин, ограничение иммиграции и развитие технологий искусственного интеллекта. Весельную лодку «Акрос», которую пришлось оставить после эвакуации Федора Конюхова, нашли после полутора лет дрейфа в океане. О том, что судно обнаружено, сообщил Оскар Конюхов, сын путешественника, в социальных сетях. Федор Конюхов находится на борту и осматривает судно. Носовая часть сохранилась сухой, тогда как кормовые отсеки оказались заполнены водой. Сейчас специалисты детально анализируют состояние корпуса и бортового оборудования после длительного, продолжительностью в 16 месяцев, дрейфа в открытом океане. К этому часу у меня все новости. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
3: Акция во всех магазинах «Веста».
4: Филе сельди «Санта Бремор» 240 граммов, 3 рубля 99 копеек. Майонез «Махеев» «Провансаль» 67% жирности, 190 граммов, 2 рубля 39 копеек. И еще сотни товаров со скидкой в магазинах «Веста».
5: Как планету ни крути, «Веста» будет по пути.
1: Погода на Радио Витебск.
2: На завтра синоптики обещают в нашем городе и по области переменную облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер северо-западный, западный 4,9, днем местами порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 9 до 14 градусов тепла. По области завтра днем ожидается плюс 19-24, в Витебске плюс 20-22. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
1: Вечер. Вечер на Радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. На Радио Витебск. Час по-русски.

0: Реклама.
1: Велосезон продолжается. Только до конца августа скидка 20% на велосипеды Аист и скидка 10% на мотоциклы Минск в новом фирменном магазине Мотовелозавод по адресу Ленина 62.
2: Ленина 62.
3: Каждый день тысячи детей сталкиваются с опасностью наркотиков. Одно неверное решение может разрушить жизнь навсегда. Умей сказать «нет». Настоящие друзья не предлагают опасная настоящая сила быть собой и выбирать жизнь. Если у тебя возникли вопросы, поговори с близкими или обратись к специалистам. Ты не один. Вместе мы сможем остановить беду.
4: Остановим детскую наркоманию. Дадим детям шанс на счастливое будущее.
5: Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60. На радио Витебск. Час по-русски.

0: по-русски.
1: Привет, Витебск, это Ваня Дмитриенко. Я представляю тебе свою новую песню. Слушай и наслаждайся на радио Витебск.
2: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Добрый вечер. В студии Татьяна Воронцова. Коротко о главном к этому часу. Доля белорусской продукции на внутреннем рынке является одним из ключевых показателей эффективности торговли. В Министерстве образования вступительную кампанию этого года назвали одной из самых успешных и стабильных за последние 5 лет. В Белавиа рассказали, сколько времени уходит на заправку самолетов.

0: Витебске 21 час. Новости на Радио Витебск.
1: Добрый вечер. В студии Татьяна Воронцова. В эфире Радио Витебск. Итоговый выпуск новостей. Доля белорусской продукции на внутреннем рынке является одним из ключевых показателей эффективности торговли, которая пока не справляется с задачей по продвижению белорусских товаров. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на совещании по вопросам обеспечения сельского населения широким ассортиментом товаров под полную потребность, передает Белта. По статистике, в первом полугодии этого года в целом наблюдается рост доли продаж белорусских товаров. Но рост на уровне погрешности 0,1%, заметил президент. Глава государства потребовал от правительства, облисполкомов, производителей, руководителей торговых предприятий обратить внимание на белорусские товары. Их должно быть достаточно для удовлетворения внутреннего спроса.
0: В Беларуси.
1: В Министерстве образования вступительную кампанию этого года назвали одной из самых успешных и стабильных за последние 5 лет. В первую очередь, благодаря прозрачной системе проведения централизованного тестирования и экзамена. 32 тысячи первокурсников зачислены на бюджет почти во все вузы страны. Более 5 тысяч абитуриентов и вовсе поступили в университеты без вступительных испытаний и вне конкурса. В белорусских университетах было более 49 тысяч мест для бюджетников и платников. Всего документы подали 69 тысяч абитуриентов. Таким образом, конкурс составил почти 1,5 человека на место. В колледжах страны продолжается вступительная кампания. В этом году прием ведут 173 учебных заведения. Всего колледжи готовы принять почти 39 тысяч человек. До 31 августа белорусская таможня не станет применять штрафные санкции к перевозчикам, если на грузах из Казахстана отсутствуют навигационные пломбы. Об этом сообщает пресс-служба Государственного таможенного комитета. Казахстан уведомил о сложностях с внедрением навигационных пломб на втором этапе соглашения ЕАЭС. В стране наблюдается дефицит электронных устройств, необходимых для отслеживания перевозок. Напомню, второй этап стартовал 31 июля. Теперь навигационные пломбы обязательно при таможенном транзите для всех грузов, перевозимых автотранспортом, а также расширен перечень товаров, подлежащих отслеживанию при железнодорожных перевозках.
0: Без политики.
1: В авиакомпании «Белавия» за заправку самолетов топливом отвечает команда почти из сотни специалистов. В пресс-службе перевозчика поделились некоторыми подробностями работы этих сотрудников, пишет СБ Бай. Работа начинается до посадки пассажиров на борт, поэтому большинство путешественников не замечают, что рядом с самолетом проходит одна из самых важных предполетных процедур. Масштабы впечатляют. На заправку Embraer 195 в среднем уходит около 15 минут и 10 тысяч литров топлива. А широкофюзеляжный Airbus A330-200 может заправляться до 2 часов, а объем топлива достигает 100 тысяч литров. Количество топлива для каждого рейса индивидуально. На сегодня это все новости. Партнер выпуска – автосалон «Белавтомаркет».

0: 8 800 700 0011.
1: Погода на радио Витебск.
2: На завтра синоптики обещают в нашем городе и по области переменную облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер северо-западный, западный 4-9, днем местами порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью от 9 до 14 градусов тепла. По области завтра днем ожидается плюс 19-24, в Витебске плюс 20-22. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом, партнер турагентства «Вокруг света».

вечер. На радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Энергия ночных клубов в твоих динамиках. Гараж, драм-н-бейс, техно, хаус, фанк. Лучшие диджеи, эксклюзивные сеты и горячие хиты. Каждый день в 9 вечера. Автопати радиошоу на Радио Витебск. Категория 12+.

0: Реклама.
1: Уважаемые слушатели, убавьте яркость на радио.
2: Но у радио нет яркости.
3: Это пока.
1: Бетера дарит фрибонус на 1000 рублей и 1000 вращений новым клиентам казино.
3: Некоторые бонусы видно даже по радио.
1: Бетера. Твоему старту большие цифры.
4: Сайт pn.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
5: Велосезон продолжается. Только до конца августа скидка 20% на велосипеды Аист и скидка 10% на мотоциклы Минск в новом фирменном магазине Мотовелозавод. Вот по адресу Ленина 62.
6: Ленина 62.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. Категория 12+.

0: Реклама. Уважаемые слушатели, убавьте яркость на радио.
1: Но у радио нет яркости.
2: Это пока.
0: Бетера дарит фрибонус на 1000 рублей и 1000 вращений новым клиентам казино.
2: Некоторые бонусы видно даже по радио.
0: Бетера. Твоему старту большие цифры.
3: Сайт bet.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
4: Телефон рекламной службы. 60 11 60. Категория 12+.

0: В Витебске 22 часа. Погода на радио Витебск.
1: Добрый вечер. На завтра синоптики прогнозируют в Витебске и по области переменную облачность. Преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер северо-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 9-14. Завтра днем по региону 19-24 градуса. В Витебске плюс 20-22. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Вечер. На радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Реклама.
2: Чтобы рассказать обо всех обновлениях в Betera Pass, нам нужно ускориться. Новые бонусные игры. Фриспинатор, скретчер, плинка, фрибоксер, фортунатор и колесо чемпионов уже у нас. А теперь помедленнее. Даем до 1000 фриспинов и до 1000 рублей фрибонус. А дальше снова быстро. Сайт bm.by. Телефон 214. Получение прибыли не разрывно связано с риском получения убытков.
0: Телефон рекламной службы. 60 11 60.

Это «Танцплощадка» на радио «Витязь». Назад в 90-е. Just a type ancient of new moon.

Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60-11-60. Категория 12+. Это «Танцплощадка» на

0: Реклама.
1: Чтобы рассказать обо всех обновлениях в Betera Pass, нам нужно ускориться. Новые бонусные игры. Фриспинатор, Скретчер, Плинка, Фрибоксер, Фортунатор и Колесо Чемпионов уже у нас. А теперь помедленнее. Даем до 1000 фриспинов и до 1000 рублей фрибонус. А дальше снова быстро. Сайт bm.by. Телефон 214. Получение прибыли не разрывно связано с риском получения убытков.
0: Телефон рекламной службы. 60 11 60. Категория 12+.
2: Когда-то мы умели перематывать кассеты простым карандашом и прыгать на резинке от треников. Но так и не дождались последней серии «Санта-Барбары». Путешествуй в музыкальные 90-е вместе с нами. Это «Танцплощадка» на радио «Витебск».
3: Категория 12+.

0: Витебске 23 часа. Погода на радио Витебск.
1: Добрый вечер. На завтра синоптики прогнозируют в Витебске и по области переменную облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер северо-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 9-14. Завтра днем по региону 19-24 градуса. В Витебске плюс 20-22. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Вечер. На радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.
2: Когда-то мы умели перематывать кассеты простым карандашом и прыгать на резинке от треников. Но так и не дождались последней серии «Санта-Барбары». Путешествуй в музыкальные 90-е вместе с нами. Это «Танцплощадка» на радио Витебск.
3: Категория 12+.

0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Погода на Радио Витебск.
1: Доброй ночи. Витебские по области переменная облачность, преимущественно без осадков, в отдельных районах слабый туман. Ветер северо-западный, западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по региону плюс 9-14, Витебские 11-13 градусов выше нуля. Прогноз предоставлен областным гидрометцентром.
0: Радио Витебск. Ночь твоего города.
2: Радио Витебск и программа «Автопати» представляют.

танцует. Я с ней стал тем мужчиной, который танцует. Кто сказал, что мужчины не плачут?

0: Витебске час ночи. Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи. Витебск и по области переменная облачность, преимущественно без осадков, в отдельных районах слабый туман. Ветер северо-западный, западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по региону плюс 9-14, Витебске 11-13 градусов выше нуля. Прогноз предоставлен областным гидрометцентром.
0: Радио Витебск. Ночь твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.
2: Радио Витебск и программа «Автопати» представляют.

Даже если попрошу, не наливай мне. Уникально, на вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами. Увлекаюсь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, Ян.

0: В Витебске 2 часа. Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи. Витебские по области переменная облачность, преимущественно без осадков, в отдельных районах слабый туман. Ветер северо-западный, западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по региону плюс 9-14, Витебске 11-13 градусов выше нуля. Прогноз предоставлен областным гидрометцентром.
0: Радио Витебск. Ночь твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.
2: Радио Витебск и программа «Автопати» представляют.

0: В Витебске 3 часа. Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи. В Витебске и по области переменная облачность, преимущественно без осадков, в отдельных районах слабый туман. Ветер северо-западный, западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по региону плюс 9-14, в Витебске 11-13 градусов выше нуля. Прогноз предоставлен областным гидрометцентром.
0: Радио Витебск. Ночь твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.
2: Радио Витебск и программа «Автопати» представляют.